мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

слепой расплавившийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакете

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Yeah, so right. Let's go now.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Верно, это в первый раз. Серьезно, я доверился тебе.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: А вы продаете рекламу?
1: Нет, просто даем послушать.
0: Красивая. 2-930-800.
2: БИМ-радио. Первое в Казани. БИМ-радио. БИМ-радио. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если парень уходит от вас по собственному желанию, он должен отработать у вас еще 2 недели, пока вы не найдете себе нового.
2: Game's over.
3: Люби. Сбим радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В человеческом мозге есть образование со следующими названиями: водопровод, клюв и колено мозолистого тела, червь мозжечка, головка хвостатого ядра, уздечка верхнего мозгового паруса и даже пальцы ног морского конька.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-743-205-51-35.
2: Любимое радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь и ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снимет груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В общественной палате предложили ежегодно выплачивать педагогам по 12 тысяч рублей ко дню учителя. Деньги учителя смогут тратить на свое усмотрение, в том числе на подарок к празднику. Инициаторы подчеркивают, что поддержка педагогов должна оставаться одним из ключевых приоритетов государственной образовательной политики. В Татарстане внедрили удобный механизм подтверждения права на льготный проезд. Теперь достаточно предъявить QR-код из цифрового ID в приложении МАКС. Его нужно показать кассиру либо контролеру. Система при сканировании сама проверит, есть ли у пассажира льгота. При этом персональные данные не раскрываются. Интересный факт. Чтобы пережить засуху и другие сложные периоды, улитки впадают в длительную спячку. Она может длиться до 3 лет, позволяя моллюскам сохранять влагу и экономить ресурсы. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Это что, микрофон?
4: Это что, грустная музыка?
3: Это что?
4: Это наоборот, радостная должна быть какая-нибудь.
3: Это что, на улице у нас немножечко... так сказать, нет голубизны.
4: Нет голубизны, это нормально.
3: Ну, в смысле, все оделись просто.
4: А-а-а.
3: Закрыли те части тел, которые открывали летом.
4: Сейчас кто-то в голубых джинсах вышел такой, тьфу ты, да переодеваться, домой пошел.
3: И темно-синий надел. На улице пасмурно, у нас хорошо здесь. Знаете, как будто бы домой вернулся. Так давно меня здесь не было. Знаете, когда вот долго к бабушке не приезжаешь, а потом приехал, она тебя видит, ее уставшие глаза вмиг, знаешь, так вот открываются очень широко. Она вдруг на секунду становится, вот знаешь, так на 40 лет молодеет бабушка. Видит тебя, бежит, вы обнимаетесь. Она тебе сразу все новости деревенские рассказывает. Сразу тебе пирожков, сразу тебе молочка, чаечка, сладенького тебе, всего-всего вот так накидывает. И говорит, ну рассказывай. И ты ей рассказываешь, и она слушает, и она что-то говорит. Вы смеетесь. Как же давно это было. И вот у меня примерно схожие ощущения. Но не к тому, что ты бабушка.
4: Я уж испугался, ну.
3: А я больше к тому, что...
4: Пирожков
3: у меня нет. Я бабушка. И мы два пирожка с тобой в огромной тарелке. Она слушает сейчас другие пирожки.
4: А я смотри, в красном я, может быть, красная шапочка, а ты бабушка, и нам нужен волк.
3: И пирожок с калиной.
4: С калиной?
3: А я, видишь, зеленый. Я пирожок с неспелой калиной.
4: Нет, неспелый.
3: И кому я достанусь, тот ночью будет немножечко... Никогда тебя двоюродные, кстати, братья и сестры ни, на силу не кормили неспелыми ягодами, чтобы тебя...
4: Меня родной брат горохом сухим кормил, когда я был маленький.
3: Здорово.
4: Даже через нос пытался накормить.
3: Вот почему ты так много воды пьешь, не вышло до конца. Видите, Андрей.
4: Ну, это еще максимально добрые шутки про горох, которые могли быть.
3: Ну, я понимаю, да. Потому что Андрей-то нет-нет дает шрапнелью. И...
4: Я дробовик.
3: Да, охотники спрашивают у Андрея часто. Андрей, чем заряжаешься? Сухой горох, отвечает Андрей. И тогда охотники перестают смеются. Ну, а мы напомним, что несмотря на легендарное возвращение очередное мое, это уже в этом месяце во второй раз, кстати, происходит, простите, ради бога. С вами самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием... Утромены! Ну а вот теперь, буквально за 30 секунд мы расскажем, что сегодня будет, и быстренько уйдем на перерыв, потому что историческая справка скоро. Давайте, в общем, смотрите. Всем еще раз привет. Да, болел, все, выздоровел, вернулся. Температура, вот этот дурацкий вирус был у меня, 37,5-38. Горло заболело после того, как температура прошла. Собственно, я думал, во второй половине недели я выскочу. Вот, раз на раз. Но болезнь меня положила на обе лопатки, мне пришлось долечиться, и вот теперь я наконец-то во всеоружии. Ура!
4: Ну это главное, что ты долечился, что ты снова здесь!
3: Вторая проблема. Сегодня веду свадьбу, поэтому завтра я тоже буду отсутствовать. Простите, это на один день. Все, все. Потом я вернусь, и мы с вами будем продолжать двигаться. Так что все нормально. Ну, а сегодня у нас бизнес-класс. Сегодня у нас слово за слово. Сегодня у нас огромное количество игр. Сегодня у нас с вами, между прочим, в конце будем с днем рождения поздравлять и утроки пить. Но в ближайшее время в этом часе это утромани в конце часа. Ну, и, как я и говорил, историческая справка. Поэтому, Андрей, пойдемте подготовимся, что ли?
4: Самое время.
3: А пока напомню о номере. Значит, +7 927 242 128 можно написать, общаться с нами, веселиться, потому что мы мы-то знаем, что у вас есть глаза, уши, вы наши глаза и уши не в целом, они у вас есть, а вы у наших глаза и уши...
4: в целом они у них есть.
3: По городу. Ну, кстати, да, это немаловажное замечание.
4: Я видел.
3: Все.
4: Я даже дергал кого-то, может быть.
3: Все, хватит издеваться, у некоторых же нет же. Ну что ж... В общем, ребят, всем доброе утро. Мы начинаем историческую справку буквально через пару минут. Погнали, Андрей!
4: Доброе
3: утро! Стартуем!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
7: ТТС. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет. 30 сентября. Группа «Воровайки».
9: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
8: Подробности на «Максимилианс.ру».
10: Запрещено для детей. Не могу дождаться свидания.
11: Не могу дождаться спектакля.
12: Не могу дождаться тренировки.
13: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
14: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
15: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
16: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
1: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
1: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Историческая справка.
7: Очень скучал по исторической справке, если честно. Вот вообще ничего не знаю про этот день. Сижу такой, думаю, ну елки-палки, сколько можно, давайте уже надо что-то делать же. Вот, а поэтому сегодня будем рассказывать очень плотно. Сегодня 28 сентября.
8: Как да? быстро сентябрь пролетает-то.
7: Да, это уже всегда так будет. Я уже все отрефлексировал. Это
8: из-за того, что он тепленький такой, вот приятный.
7: Вы не представляете, как бесит болеть, когда на улице лето. Хотя, которое вот на неделю пришло, оно сейчас придет, и оно вернется буквально через почти год. Через месяцев 9 только оно вернется, представляете? Кошмар какой-то. Поэтому давайте скорее окунаться в этот день, 28 сентября, с праздников начнем. И, пожалуйста, первый праздник перед моими глазами. День работника атомной промышленности в России.
8: Вот серьезно, прям.
7: У нас могло быть тоже в Татарстане этот праздник, но, к сожалению, в Камских Полянах заморозили сначала стройку. Вот, потом оттуда начали, ну, 90-е там и все такое, 2000-е. А потом оттуда начали очень сильно продавать металл. Буквально дошло до того, что москвичи ломанулись в Камские Поляны, потому что там стоял какой-то невероятный кран, который строил, собственно говоря. Вы знаете, что такое саркофаг примерно, представляете, у атомного реактора? Это там бетона только в толщину метра полтора.
8: Потом, наверное, да.
7: Металлическая стенка, которую я видел, это которую не смогли от бетона отделить, она сантиметров 40, наверное, по ощущениям. И я боюсь представить, сколько там еще было зашито внутри. И вот это вот все, там буквально крыша энергоблока проложена, только в Камских Полянах не было. Там крыша энергоблока проложена дорога. Буквально крыши. То есть ее прям так накидывали землю, накидывали, трамбовали. Туда на крышу КАМАЗы заезжали и грузили металлом и уезжали. И они тоннами продавали. Невероятным количеством раз продавали. Очень много людей на этом поднялось, говорят. Очень много людей поднялось и потом село.
8: Скорее всего.
7: Устали просто, ребят.
8: Зарядка такая. Вот,
7: так что, дамы и господа, имейте в виду. Ну и всех поздравляем, кто к атомной промышленности России относится. Вы крутые. День радиоэлектронной разведки ВМФ России. Военно-морской флот. Наши моряки, конечно.
8: Еще один серьезный, получается, праздник.
7: Ну, радиостанции, радары, системы связи и так далее. Это, конечно, невероятно. Мы всех поздравляем. День генерального директора в России.
8: Это какого? Всех, что ли, прям?
7: Всех мы поздравляем от всей души с этим легендарным праздником нашего легендарного генерального директора, директора Бим-радио первого в Казани. Это Илона Зинатова, конечно же.
8: Поздравляем.
7: Илона, от всей души поздравляем. Любим, обожаем, к сердцу прижимаем. От всей души спасибо за работу. День тульского пряника, Андрей.
8: Ух ты.
7: Я прям тульский пряник ел в самой Туле.
8: Тут можно было не добавлять просто «я прям тульский пряник».
7: Я тульский пряник. Да, внутри меня, кстати, начинка. Естественно.
8: Ты без изюма?
7: Без изюма. Нормально. Я слышал, ты изюм ненавидишь.
8: Не, не
7: в любом проявлении в тесте.
8: Вообще это.
7: Вот, мы соберемся как-нибудь. Я, Губадия и еще пару.
8: Не, Губадия — это другое уже. Там, понимаешь, там уважение к этому блюду.
7: Все, я понимаю. Остальные не уважаешь.
8: Просто изюм случайно в булочке нет.
7: Ромбаба для тебя, получается, разочарование века.
8: Ну, знаешь, там можно поковыряться вообще.
7: Говоришь, как патологоанатом.
8: Говоришь,
7: как патологоанатом, который следует тело, при жизни которого проглотил много золота. Международный день всеобщего доступа к информации. Тоже поздравляем. Всемирный день борьбы против бешенства. Великий Луи Пастер, французский ученый, он создал первую в истории фиктивную вакцину против бешенства, а до этого люди просто не понимали, что происходит. Жил-жил-жил человек, укусил собака, крыса, кошка или любое другое животное, бешенство передалось, и там есть такой момент, где-то, если ничего не делать, на третий или на четвертый день человек становится гиперактивным, и это Рубикон, он дальше уже точно, абсолютно будет мертв. Всем доброе утро. Хэштег утро позитив. Вот, это я почему говорю такие жесткие вещи? Если вдруг чисто случайно, вы, не знаю, кормили ежика или белку, что я вам настоятельно не рекомендую делать. Если вы вдруг...
8: С руки точно не стоит.
7: Цапнула вас за руку, какая-то летучая мышка, не знаю, неважно, кошка вас может просто куснуть, понимаете, или собачка. И вы такие, ой, да ладно, что это кошка-собачка? Нет, идем сразу и кормим. Сейчас не надо 40 уколов делать, сейчас меньше. То ли 10, то ли 4, я уже не помню. Там кратно меньше.
8: А мне почему-то в голову 8 вообще прошло.
7: Но если 8 пришло в голову, Андрей, надо разбираться.
8: Там не в голову, там живот делает уже.
7: И контроль в голову, как говорят они. Какие еще праздники интересны в других странах? Но смотрите, в Китайской Народной Республике сегодня День Конфуция. Это конфуцианство, это восточный мудрец, огромный размах, местные жители обожают, называют его Днем Учителя, потому что Конфуция воспринимается китайцами как великий наставник. Он зародил интеллектуальную традицию поднебесной. Вообще, чтобы быть мудрецами, умничками и так далее, и так далее.
8: Ну, именно поэтому его, наверное, во всем мире знают.
7: Да, обязательно. Как и чешского... давайте скажем так. Он был князем в 1924 году. День святого Вацлава. Он способствовал христианизации Чехии.
8: Почитаем. Не знаю, Вацлава что-то не знаком.
7: Дом 2 не смотрел, что ли? Там уже был такой. Курочку смешно ел, чайник смешно наливал. Нет? Или... А, Венцеслав, я путаю, простите. В Таиланде сегодня день флага. С чем поздравляем Таиланд. Ну и, конечно, потихонечку перебираемся к нашему родному, к народному календарю. Сегодня по народному календарю очень знаменитый день, кстати. День Никиты Гусятника. Вот теперь внимание. Значит, крестьяне верили, что святой Никита Гусятник, естественно, покровитель гусей, защищает от болезней хищников и дурного сглаза.
8: Хихиков?
7: Хищников.
8: А, хищников, а мне хихиков показалось.
7: Хихичников. Хихичников. А сначала хихикают, а потом тебе
8: шакалы.
7: Да крыс какие. Гиены огненные. На самом деле, не знаю, я вот гусят, я тоже своего рода Никит Гусятник был в детстве.
8: Да?
7: Кто в деревне немножко рос, они знают. Вот эта палка, на конце тряпка, и утята и гусята вот у тебя бегают, а ты с этой тряпкой сидишь и отгоняешь соколов да коршунов, которые, ну, видят домашние дворы. И они нападают очень часто, забирают.
8: А на самом деле ты не догадывался, сокол и коршун в этот момент за тобой охотились?
7: Ну, ребят, маловато вас было, я вам скажу. Вам надо побольше, штук 100 где-то. Вы что, елки-палки, так плохо готовились. Далее, вот я тебе, помнишь, говорил, защита домашних животных туда-сюда?
8: Ну.
7: Дальше следующее же предложение. Взрослых, откормленных за лето гусей забивали.
8: То есть защищали, но не всех.
7: Да, ну они такие, типа, ой, какой молодец. Поэтому выгодно было быть очень, ну, таким щуплым и неказистым, понимаешь? То есть гадкий утенок, это, возможно, он просто придерживался определенного плана, понимаешь? Вот. Чтобы так не произошло, чтобы птица не пошла на стол на продажу, так сказать. Вот. Ну, а в этот день вообще, конечно, все это дело запекали. Вот, а теперь, внимание, следующие два предложения. Представьте теперь, что вы гусь. Или представьте, что слово гусь я заменю на слово человек. Итак, внимание. Печеным гусем было принято угощать водяного. Наши предки верили, что дух охранял водоплавающих, готовому гусю отрубали голову и оставляли в избе, чтобы домовой не обнаружил пропажу. В общем, сегодня праздник такой, немножко геноцидный для гусей. Ну, просто...
8: Страшный праздник для гусей, я бы сказал.
7: В всякий случай, да. Ну, просто имейте в виду, опасно.
8: А гусей как, их фигой же надо, по-моему, пугать, да? Или что-то двумя пальцами вот это, как коза рогатая. Такое не боятся чего-то.
7: Желательно, если на тебя толпой бегут, пинать желательно, Андрей.
8: Пинать? Что,
7: вообще, если на тебя что-то происходит, никого так не испугаешь, понимаешь? Вот, а вообще гуси такие, они... Вот надо быть как гуси, ничего не бояться, прут. Им все равно, идут на тебя в бой, толпой. По одному, кстати, они это... Ну, немножечко под себя.
8: Я, кстати, вспомнил, мы как-то в зоопарк ходили, и там просто за сеткой были гуси, но на маленького ребенка прям агрились такие, прям мы тебя сейчас устроим. Но сетка им не позволял.
7: Андрей,
8: да, просто нашли себе слабенького.
7: Что за зоопарк, где гуси у тебя заклеты? Что за зоопарк, расскажи потом, пожалуйста. Какие исторические события произошли 28 сентября 1618? Мы идем в зоопарк.
8: Это за городом небольшой зоопарк был.
7: Просто
8: не наш большой.
7: Понимаю. Ты что, на тебя деревенский петух не нападал? Это я про птицу, есть что.
8: Нападал.
7: Понимаю. В 1618 году в Брюсселе открыли первый в мире ломбард. И люди понесли.
8: И понеслось.
7: Старую технику, все туда. Старую телегу, эти колеса телеги, старый плуг, все туда понесли в ломбард. Бедолаги. В 1773 году началась крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Был даже он в Казани немножечко, содержался.
8: Да, какое-то время. Помним такое.
7: Потом уже все, дальше пошел. В 1937 году Западно-Сибирский край постановлением ЦК СССР разделили на Алтайский край и Новосибирскую область. Как это очень давно было. В 1939 году заключен советско-германский договор о дружбе и границе, подписанный наркомом иностранных дел СССР Молотовым и министром иностранных дел Германии Риббентропом. Значит, пакт Молотова-Риббентропа очень часто приводят наши западные коллеги, и не только некоторые одаренные, да, ну, скажем так, альтернативно умные люди некоторые, приводят как «Ага! Вот СССР-то какой! Вот он дружил, значит, оказывается, почему-то вот так говорят». И почему-то очень удобно замалчивают о том, что такой пакт подписали буквально все европейские страны, потому что было страшно, во-первых, и все оттягивали как можно дальше, пытались вот таким образом чуть-чуть оттянуть от себя жернова войны, ну, чтобы успеть подготовиться хоть как-то.
8: Ну, хотя бы на бумажке мир, чтобы был.
7: Ну да, типа того. Ну вот, собственно, поэтому изучайте историю, там полезно. В 1953 году Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. В 1961 году в результате военного переворота провозглашена Сирийская Арабская Республика. Сирия отдельно появилась. Вот. Далее, значит, 1972 год. Во время телетрансляции хоккейного матча СССР-Канада комментатор Николай Озеров произнес свою знаменитую фразу: «Такой хоккей нам не нужен!» Это было первое столкновение команды СССР. Во-первых, канадцы играли, ну, как принято там на Западе играть. Они играли очень жестко. Они применяли силовые приемы и так далее. Наши такие: «Что? А мы же вроде хоккей играем. Что происходит?» Типа того было. Вот, они не совсем поняли, что происходит. Вот там и Озеров, собственно, включился и так далее. И пошло-поехало, как говорится.
8: И стал силовым спортом хоккей, видимо, с этого момента, да?
7: Ну, возможно, да. Не очень было, в общем. Нашим не очень понравилось. Но зато потом и канадцев... Давайте... Я звуковой покажу миниатюру. Канадцам не понравилось. Ну, естественно.
8: Но люди аплодировали.
7: Да, есть один конкретный человек. Всегда одиночные аплодисменты в эфире плохо звучат. Я вам серьезно говорю. В 1989 год будущий президент России Борис Ельцин упал с моста в Москва-реку, что поразило множество слухов и вылилось публичное осуждение и обсуждение на высшем партийном уровне.
8: А ты что, не слышал такую историю?
7: Я первый раз почему-то.
8: Да? Не, я немножко слышал. Там много, в общем, там вопросиков в этой истории. Ну, интересно, конечно. Я тоже, когда впервые услышал, удивился. Да, такое было.
7: Я просто не представляю, чтобы... Я не знаю. Ну, сейчас, давайте вот просто представим, что сейчас 2026 год, и вы, ну, условно, сейчас очень условно я говорю, да, просто вот представьте новость себе в какой-то другой вселенной. Вам говорят: господин Мишустин упал с моста в Москву-реку. Вы просто представьте себе, просто представьте на секунду. Я такое же представил. Но есть еще легендарное видео, где Борис Николаевич Ельцин там перебегает то ли Красную площадь, то ли что-то. Он просто идет по улице, бежит, и бедная охрана президента в кольцом пытается за ним угнаться, не понимая, куда он идет. Останавливают какие-то троллейбусы, чтобы его не задавили. Там трамваи какие-то и так далее.
8: А он к мосту ушел в этот момент.
7: Да, видимо, он давно не купался. И очень на Барни Симпсонов похоже было, моя пародия, да? Борис Николаевич Ельцина. Кто понял, тот понял. В 1991 году, вот, я родился, во-первых.
8: Ты прям все-таки это решил добавить в события?
7: Нет, я просто к тому, что я вот только родился, а в это время на Тушинском, точнее, в Тушинском аэродроме в Москве прошел концерт Monsters of Rock, то есть монстры рока, кто не знает английский, с участием групп Металлика, то есть металлические, Пантера, то есть Пантера, и AC/DC, то есть... Как там было-то?
8: AC/DC.
7: Нет, AC/DC это тоже перевод такой, если у него интересный. AC/DC.
8: AC/DC?
7: Да-да-да, во-первых. Во-вторых, там какой-то там перемена.
8: Рядом с МКДЦ находится
7: постоянно,
8: просто.
7: Перемена только постоянно, по-моему, что такое. Ладно, не суть важно. Ну, имейте в виду, это было невероятно. То есть мне 21 день, нет, 23 дня мне было на тот момент, и в Тушино шел невероятный рок-концерт, прям мощнейший. В Сингапуре в 2008 году прошла первая ночная гонка в классе Формула-1. Фернандо Алонсо тогда победил.
8: Так вот отреагируем.
7: Он тебя вообще даже не троит, молодец. В 2009 год индийский космический зонд Чандраян-1 обнаружил на Луне воду.
8: Зонд Чандраян.
7: Настолько у них там, видимо, сушняк был. Вот. В 2010 году мэр Москвы Юрий Лужков отправлен в отставку с формулировкой в связи с утратой доверия. Вот. Ну, а дальше, собственно говоря, мы перейдем к людям, которые родились в этот день. Давайте быстренько обсудим тех, кого нет с нами, но они великие. Конфуций. Примерно 551 год до нашей эры. Китайский философ-мыслитель, об этом этом мы уже проговорили. Далее, значит, активный участник белого движения, генерал от инфантерии, русский военный деятель Александр Кутепов.
8: Mm-hmm.
7: Что такое генерал от инфантерии, я не знаю.
8: Ну, звучит красиво.
7: Вот от дифтерии знаю, от инфантерии нет. Этель Розенберг, единственная женщина в истории США, родилась, которая казнена за шпионаж в пользу СССР. В 1915 году она родилась.
8: О, как.
7: Да, такая вот, такие вот были времена. Георгий Товстоногов — это режиссер театра, это педагог, это народный артист СССР и герой социалистического труда. Это человек, ну, безмерно гениален в точке зрения театрального искусства и мастерства. Марчелло Мастрояни — итальянский актер. Он снялся в фильмах «Сладкая жизнь», «8,5», «Джинджер» и «Фред».
8: 18+.
7: Все 18+, на всякий случай, действительно. Бриджит Бардо родилась и, ох, друзья мои, моя боль личная. В 1963 году родился Владимир Турчинский, актер-шоумен, которого, за которым мы следили, который снимался в кино, который был ведущим с Павлой Волей. Вот все вот эти вот ночные показы, вот это юмористически мощно. Да, к сожалению, да. Его, он резко ушел из жизни, и на самом деле это прям очень сильно почему-то по мне ударило, потому что я, ну, я перед сном его весь 10-11 класс просто смотрел, как они с Павлой Волей там, как же это, убойная лига.
8: Что-то такое,
7: и так далее, было. И так далее. Вот это вот все. Давайте посмотрим, кто родился и все еще с нами на одной планете. Во-первых, Дитте фон Тис, бурлеск-артистка, бывшая жена Мэрилина Мэнсона, отмечает. Мария Киселева, которая самое слабое звено, обращаете, 52 года.
8: Mm-hmm.
7: Кстати, российская синхронистка, между прочим. Прикинь, как резко профессию поменяла.
8: Ну, си.
7: Да, Александру Цыпкину, российский писатель, создатель проекта «Беспринципные чтения», 51 год. Проект 18+, на всякий случай. Федор Емельяненко, 50 лет.
8: Да ладно.
7: 50 лет. Всего Федор Емельяненко гениальный человек, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам ММА, один из первых наших больших крупных чемпионов и человек, который, по которому можно спокойно равняться, конечно. Александр Анюков, футболисту и тренеру «Звезде» петербургского «Зенита» 44. Хилари Дафф, 39 лет, такая актриса американская, может, помнишь ее? «История Золушки» там была.
8: Мыло, помню, актриса нет.
7: Ну что ж, в таком случае, Андрей, тоже... Вспоминая мыло в завершении исторической справки, хотим сказать, что на этом все. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием вам расскажем.
8: Ну и доброго утра вам.
7: С вами была ваша любимая рубрика под названием
9: «Историческая справка». Реклама на Бим-радио. Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
10: Есть профессия, которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
11: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
12: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
13: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
14: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8-843-230-30-30.
15: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
16: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-244-741, 16+.
17: С вас 5875 рублей.
18: За новый кроссовер «Хавейл»?
17: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209-8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 8. 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
3: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снизить груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.
0: Прогноз погоды на BIM-радио.
6: Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: Самый точный прогноз погоды сейчас продолжит эфир Андрей. Ну, расскажите нам, все? Лето все? Зима скоро? Что?
1: Ну, зима скоро, лето еще пока не до конца все. Сегодня, во всяком случае, ну, что-то похожее отчасти будет. Прогноз по республике на следующие сутки, 28 сентября. Переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, 3,8 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. На западе до плюс 12. А вот максимальная температура воздуха днем составит плюс 18, плюс 25. Значит, если по сторонам республики пробежаться, Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 20, плюс 23. Альметьевск, Бугульмалиногорск в той стороне плюс 2, плюс 6, ночью плюс 21, плюс 23, днем соответственно. Нурлат ночью плюс 4, плюс 7, днем плюс 20, плюс 23. Ну, а что касается Казани, то в Казани уже на данный момент плюс 12. Максимальная температура воздуха днем сегодня нам обещают плюс 20, без осадков. Ночью будет плюс 9. Ну вот, не 20 с лишним, конечно, но 20 хотя бы.
0: Хорошо. Это был самый точный прогноз погоды. Мы, наконец-то, с вами сейчас будем общаться.
2: Бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но Бим все исправит.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: Всем большое спасибо за сообщение. Вот это вот, ура, Альберт вернулся. Вот это вот все, спасибо огромное, очень-очень приятно. Из интересного. Значит, во-первых, у нас сегодня, вот я Кирюху нашего слушателя обожаю, он все новости говорит сам, сейчас собирает, нам все рассказывает. Сегодня в 10 утра, посмотрим, в общем, потому что Рустам Нургалиевич у нас будет выступать с посланием, с ежегодным госсовету.
1: Да, там, по-моему, даже дорогу перекрывать хотели.
0: Да, в концертном зале имени Салих Сайдашева в 10 утра. Его будут транслировать по ТВ, по радио и так далее. Это раз. Во-вторых, завтра, соответственно, пробки будут грандиозные, скорее всего, потому что в городе футбол Россия-Иран в 19:00, соответственно, будет матч. Ты представляешь, да, что завтра будет происходить?
1: Все вокруг стадиона будет тоже перекрыто, наверное.
0: Футболисты и сам тренер в Казань приедут, скорее всего, сегодня, Кирюх сообщает. В общем, не Кирюх у нас, а какое-то информагентство просто. Информагентство Кирюха, вот я бы так вот переименовал.
1: Может, он просто пиарщик иранской сборной?
0: Вот, похоже на то. Продвигает очень мощно, конечно. Замечательно. Вот. Дмитрий пишет, вот ведь, я вам кекс с изюмом заказал. Ну, ладно, отменяю заявку тогда, пишет Дмитрий. Ну, нет, вы зря отменяете, Андрей это не ест, а. У нас-то, думаете, кроме Андрея никто не ест сладкое?
1: Кекс возьму на себя, изюм Альберта.
0: Как вот, давайте я вам объясню. Когда вы, уважаемые слушатели, дорогие и любимые, нам что-то вкусненькое приносите, даже вот в утреннее шоу, мы же со всеми делимся.
1: Конечно.
0: Ну, что после нас осталось, я имею в виду. Мы оставляем это нашим коллегам, и тут, я вам говорю, это как термиты на свежее дерево. Понимаете, как бобры на стволы напрыгивают.
1: Давай еще таких сравнений.
0: Как блохи на крыс.
1: Блохи на крыс.
0: Вот это вот все, понимаете? Там все сметается подчистую, реально. Иногда, мне кажется, сюда вот сено, если нам слушатель привезет пару тюков, к вечеру уже не останется.
1: Не останется
0: куда?
1: Уже?
0: Я не знаю, куда, но коллеги разберут абсолютно верно. Обожаю. В детстве гусей дразнили. Два пальца показываешь на них, коза рогатая, одновременно шипишь. И гуси моментально реагировали, распахивали крылья и бежали на тебя.
1: А я думал, это в обратную сторону работает, чтобы их отпугнуть. Хорошо, что сообщили, а то я бы так столкнулся бы с гусями один на один, и все.
0: Ну, если бы на меня куча гусей с распахнутыми крыльями бы побежали, я понял бы, что уже все. Жизнь моя, наверное, заканчивается. Вот так я тоже бы руки вот так распахнул. И как в этом... Как в игре Skyrim, знаешь? Мои предки смотрят на меня с гордостью, а твои... Такая же история.
1: Тут можно еще на всякий случай так просто перейти на их язык. А, нет, это, подожди, это утиный, да?
0: Это, Андрей, вам проверить бы ЖКТ. Ну, не в эфире же, вы что? Да, если честно. Так, значит, нас сообщение... Сообщение, я думаю, что люди поймут. Значит, просят помочь. В 7.40, примерно 7.39. Ну вот, зачитываем. Значит, мурлык, хватит мучить меня. Я понимаю, с чего ты приняла такое решение. Это поспешное решение. Я просто не могу без тебя быть. В жилах стынет кровь. Все последние ночи были без сна. Я схожу с ума без тебя, мое сердце готово выскочить из груди. Для меня весь мир остановился без тебя. Дай мне шанс сделать тебя счастливой. Твой кот.
1: Кот?
0: Кот. Это На самом деле это хорошее сообщение. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. От всей души. Это абсолютно честно. Вот. Доброе утро, Андрей, и прогульщик Альберт. Господин Баба Вер.
1: Прогульщик и теперь, Андрей.
0: Да. Зря они этот стадион построили возле моего дома. О, ничего себе, вы там где-то возле стадиона живете? Богатый человек. Не заехать вечером домой, не проехать.
1: Зато у вас светло всегда.
0: Вы... И огромные, и гигантские часы. Буквально из окна выглядываешь, да. Всегда часы.
1: Еще очень удобно. Пульт от этого телека был бы у вас, был бы вообще потрясающе.
0: О, это была бы целая драка, чтобы смотреть. Прикинь, вот так вот просто всем домом смотреть кино. Просто аватар.
1: В общем, дома вы решаете, чтобы смотреть сначала, потом смотрите. Да.
0: Вот мы с тобой вспомнили этот прекрасный фильм. Я сейчас предлагаю окунуться нам в золотые нулевые. Там есть гениальная песня, которая отсылает нас к сериалу «Кадетство». Смотрел когда-нибудь «Кадетство»?
1: Конечно.
0: Вот, все, давайте сейчас мы на перегонки с ветром вместе с вами. Как полетим вообще?
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
5: Может, до весны подождем?
6: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От содействия с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Макаров, как же он в учительницу влюбился. Вообще странный сериал был, кадетство. Может, там несовершеннолетний вообще, с училкой же мутил же.
1: Да?
0: Это же странно же.
1: Я почему-то такие детали не помню.
0: Правильно. А вот, надеюсь, участник «Утромани» все детали помните. Ему скоро отвечать. У нас «Утромани» скоро.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
6: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
7: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «БРИКС». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
9: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «БРИКС». Общий срок проведения розыгрыша с 1 10 по 13 11 2026. Подробности об организаторе и правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
10: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
11: С вас 5875 рублей.
12: За новый кроссовер Хавейл?
11: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО Т-банк. Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 камацемент.ру.
3: 5 баллов, движение плотное. Мамадышский тракт лидирует от Интернациональной до Натана Рахлина. 16 минут, самая крупная пробка. Улица Мира от Парковой до Сибирского тракта 15 минут. Гвардейского от Аметьевской магистрали до Кутоя 13 минут. Проспект Универсиады, улица Тихомирного от Ипподромной до Бутлерова 13 минут. Столько же Петра Витра от Дементьева до Фатыха Амирхана. Мосты и дамбы абсолютно свободные. Чуть даже удивительно, что какие-то каникулы, что ли, начались? Или что происходит у нас? У нас есть дорожные работы, которые начинаются, как всегда, в дербышках. Но у нас там не только дорожные работа, а это все упирается в Нагорный, в перекресток. И мне кажется, пока там что-нибудь не придумает, эта пробка будет вечная. Ну, собственно говоря, люди в курсе. Так, если вы двигаетесь от Малых Кабанов, как говорит, чего-то Фарид считает, что все жители Кабанов считают, что они живут в фамилии.
4: Да?
3: Кабанов — это фамилия же.
4: Ну, как будто да.
3: Как будто Кабанов, но не знаю. В общем, смотрите, не доезжая до Усацкой развязки, если вы едете от Кабанов, да, ну, от аэропорта, если быть точнее. ДТП там. Левый ряд, 7 часов 10 минут произошло, все еще там, сдерживает движение довольно плотное. Оренбургский тракт на въезде тоже будет пробочным. Ну и, собственно, все. Если вы вдруг что-то пропустили, напишите обязательно. А мы с вами ныряем вместе в Утромане, естественно.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор игры «Утромания» — ПС Саттарова, Эльвира Гакилевна, салон напольных покрытий «Quickstep». Ищите напольное покрытие. Качество мирового бренда по доступной цене. Скидка 20% на ламинат «Quickstep» на некоторые коллекции. Приходите в магазин «Quickstep» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Ну, а я с огромным удовольствием сейчас передам слово нашим участникам. У нас их сегодня много. Зрители прямой трансляции уже за этим наблюдают. В группе ВКонтакте она у нас началась. Итак, отцу семейства слово. Доброе утро. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Давайте представляться. Как вас зовут? Всю семью представляйте.
5: Так, меня зовут Руслан, супруга Екатерина, Катя и сын Владислав.
3: Руслан, Катерина и Владислав. Добро пожаловать нам в эфир уже в какой раз?
5: Третий.
3: Прекрасно вообще. Ну, рассказывайте, как давно вы у нас были?
5: Так, ну, раз в месяц бываем.
3: Раз в месяц стабильно.
5: Да, стабильно.
3: Отлично. На какой сумме останавливались? Сколько зарабатывали?
5: Четвертый вопрос всегда. Он вот непробиваемый.
3: Так, сейчас я посмотрю специально четвертый вопрос. Нормально. Нормально. Сейчас зайдем, все будет хорошо. Так, ну, а остальные участники тоже могут подать голос, если можно так сказать. Вам доброе утро, ребята.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
3: Доброе утро и вам тоже. Ну, в общем, вашей прекрасной семье мы пожелаем удачи сегодня всяческих. Так что всей командой. Надеюсь, сегодня вы выиграете 10 тысяч рублей. Андрей, как дела у вас?
4: Я прямую трансляцию запустил, да.
3: Ну, все.
4: Пальчики скрестил. Желаю удачи нашим участникам.
3: Это прекрасно. Вы еще не знаете, но Андрей уже дал вам маленькую подсказку на один из вопросов.
4: Ну, да.
3: На какой конкретно, вы совсем скоро узнаете. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей. Соответственно, 100 рублей суммы несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги. Ну что ж, пожелаем вам всем удачи.
5: Спасибо.
3: Давайте стартовать. Первый вопрос. Погнали.
0: Утромани.
3: Какое море в мире самое соленое?
5: Мертвое.
3: Вы отвечаете мертвое. Мертвое море, знаете, я убил. Вот так должны были вы ответить. В общем, абсолютно верно, конечно.
0: Утромены. Утроманят.
3: Оно поэтому так и называется, потому что там просто никто не живет. Там настолько большая концентрация соли.
4: А мы недавно спрашивали про море. Да, там да. Чуть-чуть дальше те вопросы, которые мы не спрашивали еще.
3: Да ты еще, серьезно?
4: Да.
3: Ничего себе. Ладно, все, извините. Вам первый вопрос.
4: Тогда четвертый будет непробиваемый.
3: Да,
6: я как раз вспомнил, что комментарий был от недавней участницы, что это озеро.
3: Ну, считайте, что это мой вам подарок в честь моего возвращения после болезни. Видите, болезнь еще не отступила. Она, возможно, прогрессирует. Возможно, я лишаюсь рассудка. Ну что ж, тем временем мы будем двигаться дальше. Потому что следующий вопрос у нас на 500 рублей. Внимание, задаю. Приспособление, которое защищает пальцы при шитье. Надо же, это на 500 рублей вопрос, реально.
5: Нет. Так это...
6: Наперник.
5: Наперсток.
3: Почти.
6: Наперсток.
3: Наперсток, все верно, браво.
0: Утромены. Утроманят.
3: Удивительно, что именно потом с помощью наперстка потом нас обманывали в 90-х. Вообще, как же все поменялось резко и быстро. Ну, а мы подвинемся дальше. У нас 1000 рублей вопрос. Внимание. В своей книге «От двух до пяти» Корней Чуковский рассказывает о том, что маме двухлетней Лены, чтобы успокоить дочь, порой приходилось перебирать весь зоологический сад. А все ради продления жизни некоего героя. Назовите этого героя. Хотите, повторю вопрос?
4: Очень интересный вопрос.
3: Вот. Значит, есть книга Корнея Чуковского «От двух до пяти». Там рассказывается о том, что мать пальцы при шите. Надо же. Это на 500 рублей вопрос, реально.
5: Нет. Так это...
6: Наперник.
5: Наперсток.
3: Почти.
6: Наперсток.
3: Наперсток. Все верно, браво.
0: Утромены. Утроманят.
3: Удивительно, что именно потом с помощью наперсток потом нас обманывали в 90-х. Вообще, как же все поменялось резко и быстро. Ну, а мы подвинемся дальше. У нас 1000 рублей вопрос. Внимание. В своей книге «От двух до пяти» Корней Чуковский рассказывает о том, что маме двухлетней Лены, чтобы успокоить дочь, порой приходилось перебирать весь зоологический сад. А все ради продления жизни некоего героя. Назовите этого героя. Хотите, повторю вопрос?
4: Очень интересный вопрос.
3: Вот. Значит, есть книга Корнея Чуковского «От двух до пяти». Там рассказывается о том, что маме двухлетней Лены,

0: покой дочь порой приходилось перебирать весь зоологический сад. А все ради продления жизни некоего героя. Назовите этого героя. Хотите, повторю вопрос?
1: Очень интересный вопрос.
0: Вот. Значит, есть книга Корнея Чуковского «От двух до пяти». Там рассказывается о том, что маме двухлетней Лены, чтобы успокоить дочь, порой приходилось перебирать весь зоологический сад. А все ради продления жизни некоего героя. Назовите этого героя. То есть ей все, очень много животных приходилось вспоминать, чтобы кое-какому герою продлить жизнь. Вот вопрос, собственно, какому? Ну, и то, что это Корней Чуковский. Книга называется «От двух до пяти».
2: Да, книжка детская, скорее всего, для детей.
0: Ну, ведь все же знаете же. Осталось только ответить.
2: Давайте рассуждать.
0: Герой.
2: Герой.
0: Мама животных перечисляла.
2: Мама перечисляла животных.
0: Чтобы продлить жизнь некого героя. Вот.
3: Чтобы кого-то не съели?
0: Ну уж вы тоже не наглеете.
1: У вас как будто вариант есть какой-то. Вы вариант сразу уж предлагаете тогда.
2: Этот герой, скорее всего, либо животное, либо не животное.
3: Нет, животное должно быть, да? Герой.
0: Я вам не могу сказать. Иначе это практически будет ответ. Ну, просто предположите. Корней Чуковский «От двух до пяти». Он рассказывает о книге. Мама двухлетней Лены, двухлетней, чтобы успокоить дочь, перебирала весь зоологический сад, животных подряд вспоминала. Все больше и больше. Все ради продления жизни некоего героя. Назовите этого героя.
2: Что-то у меня нет вариантов.
3: Да, тоже нет вариантов. Наверное, может быть, сестра, сестренка, шестилетняя.
2: Что-то либо нет? Слишком простой вопрос.
0: Это
2: очень сложно все.
0: Это реально очень простой вопрос. Давайте вот так скажем. Ответ, давайте так.
1: Вы
0: ответ.
1: С этим персонажем сталкивались точно, все трое, я уверен. Ну, в смысле, где-то в произведениях.
0: Все, ваше предположение, у нас 10 секунд на размышление.
3: Вообще нет вариантов.
0: Животные?
3: Надо было книжку читать, да.
0: А вы ее читали? Как минимум слышали. Может, смотрели даже.
1: Экранизация какой-нибудь,
0: да. Так, ваш ответ.
3: Нет ответа, нет.
0: Предположить, что-нибудь просто предположить.
3: Крокодил.
0: Крокодил. Ну что ж, мама Лены вспоминала всех животных на земле, чтобы продлить жизнь крокодилу.
1: Крокодил съел того, вот того еще, вот того.
0: Хорошо, я принимаю этот вариант ответа. В любом случае, предположение всегда хорошо. Вдруг вы попадете, давайте разбираться. Значит, от двух до пяти. Корней Чуковский, ну, понятное дело, что он как раз про детей там и о детях рассказывает. И как раз история вот про двухлетнюю Лену. Вот она, ну, она требовала всегда продолжения. Это вообще сказка, речь идет о сказке. Она требовала всегда от мамы продолжения. Продолжение, потому что рано слишком, рано уходит этот персонаж, считала дочь. И мама всех животных вспоминала, всех животных. Но перед тем, как к животным перейти, этот герой, он ушел. Сначала от бабушки ушел, потом от дедушки ушел. А речь шла про Колобка.
4: Утромены, утро манят.
0: И вот мама уже 2:30 ночи, она такая, и он и от удава ушел, и...
1: И со скунсом уже постречался.
0: Уже все, уже. А может, к лисе? Нет, мама, хочу продолжение. Все, продолжение. Так что вот такой. Как я и говорил, ответ крайне простой, как оказалось. Вот. Но вы очень почти... Вот вы правильно предполагали, что довольно простой вопрос? Всегда. Вот иногда сложность в голове, которая находится, предположение, что это сложно, иногда может сбить. Ну ничего, это игра, так бывает. В любом случае, я вас... Очень скоро буду ждать здесь же.
3: Через месяц.
0: Естественно. Поэтому я ни в коем случае не расстраиваюсь. Надеюсь, вы тоже не расстраиваетесь. Пока можете привет передать. Пожалуйста.
3: Привет. Привет нашей дочери, Ксюше.
0: Где она?
3: О, она где-то за рубежом у нас учится.
0: Мне очень нравится фраза.
1: Не до конца знаю.
0: Где-то. Очень отцовская фраза. Да где-то там что-то учится вроде. Вот, ну ничего, она у вас крутая. На кого учится, если не секрет?
2: Она будущий международный экономист и обещал сегодня нас слушать. Ксюш, если ты нас слышишь, тебе она большой привет. Тебе большой привет и про Колобка, да.
0: Спасибо.
2: Мы что-то не вспомнили.
3: Но я вот начал правильно, да, то, что кого-то не съели.
0: Да. Но
1: мысль была верная, да.
0: Я прям так сильно просто уже, видите, подсказывать не мог, потому что ответ такой простой. Там буквально вот шаг влево, шаг вправо, и уже будут расценивать.

0: Как жесткие подсказки. Но в любом случае, вам достается на всю семью 100 рублей, то есть по 33 рубля и 33 копейки. Ну, вам Ксюша больше подскажет, она у вас экономист, поэтому мы так хорошо не считаем. Но тем не менее, она у вас. Спасибо вам огромное за игру. Все ли, вы, все ли приветы были переданы, все ли все сказали?
1: Вам, DJM BIM Radio, там. Вам, всем казанцам, спасибо. Наверное, да, чтобы меньше пробок было.
0: Спасибо. О, вот это правда. Вот. Завтра берегите, завтра игра Россия-Иран. Все перекроют, скорее всего, вокруг стадиона. Мы еще об этом обязательно скажем. Вот, вам огромное спасибо. Приходите еще. Ну, мы вас будем ждать. Спасибо. Ну и всех слушателей спасибо. Также зовем. Приходите, зарабатывайте с нами денег. Да и похикаем немножко в эфире.
2: Утро мании. Никаких шуток. Только реальные деньги. БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. По данным Минэкономразвития, динамика реальных денежных доходов россиян будет постепенно улучшаться. В этом году ожидается рост на 0,8%, а к 2027 году ведомство прогнозирует увеличение на 1,5%. Возле озера Средний Кабан планируют построить экватермальный комплекс. На его реализацию потребуется не менее 1,5 миллиарда рублей, а срок строительства может составить до 7 лет. Ожидается, что новое пространство станет востребованной точкой притяжения для горожан и жителей пригородов. От масштабных перемен в городе к ярким эмоциям и веселью. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от BIM Radio. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Утромены сделают твое утро.
3: 8 часов и почти 3 минуты. Добро пожаловать в следующий час. В этом часе будем с вами максимально общаться, разговаривать. Новости наконец-то переберем, которые накопились за выходные.
4: Ой, их там накопилось.
3: Да, вообще огромное количество всякого разного. В общем, сейчас мы будем этим с вами прекрасным образом заниматься. Пока одна из новостей, которую хочется вот открыть, так сказать, наше с вами общение. В Госдуме тут предложили открывать вечерние группы в детсадах. Депутат Новичков.
4: Новичков.
3: Интересная фамилия. Ага. Круто было бы только, если бы была фамилия Козлов. Я до сих пор помню, как мы в лагере говорили. Вожатый Козлов.
4: Нет, там же командир отряда Козлов прям.
3: Или так.
4: Кстати, между прочим, этой фамилии тут, знаешь ли, весь следующий год удачным будет. Год Козла же будет и Козлы.
3: О, это мой год. Мой год, кстати.
4: Твой год тоже.
3: Да. Так, стоп, возвращаемся к новости. А то мы с тобой, видишь, уже...
4: Я уже от этой информации не уйду.
3: Подождите. Дежурная группа предлагает открыть до 20:00. Это помогло бы родителям забирать детей после поздней работы, бла-бла-бла. Ну, короче говоря, все понятно. Группа до 20:00. Угу. Вообще. Ну, вопрос, да, всегда вопрос. Кто за это заплатит? Естественно, кто будет оплачивать этот труд? Потому что воспитатели, я не думаю, что они очень горят желанием дежурить еще и до 8 вечера.
4: А у нас, по-моему, в садике было такое, что если вы хотите с утра ребенка раньше оставлять дежурную группу, и чтобы он в конце тоже оставался в дежурную, там что-то незначительное надо доплатить было, по-моему.
3: Ну, на всех типа делится. Все, я, если честно, оказывается, очень плохо помню. Ну, окей, пусть будет так.
4: Нет, я не из своего садика помню, это я вот ребенка водил, когда я с этого момента.
3: А, ты сам когда в садик? Я думал,
4: со своего детского садика я ничего не помню уже.
3: Я помню времена, когда там, ну, родители сильно задерживали, воспитатели домой детей нет-нет забирали просто.
4: Такое тоже
3: было. Некоторые ночевали там у воспитателей. Ну, такое бывает, что родители там срочно куда-то вызвали, командировки там. Все, и забывали. Может, забывали иногда.
4: Страшно, конечно. Я думал, это все анекдоты, миниатюры.
3: Давай спросим у наших слушателей. Кого-нибудь хоть раз в садике забывали? Вот напишите, пожалуйста, в садике, в школе, в университете.
4: Нет, ну, меня теряли, но не в садике. А, нет, в садике тоже теряли, да.
3: Или вас тоже. Если вас теряли, тоже напишите, пожалуйста. На рынке, может быть, вас теряли.
4: И кто-то другой нашел.
3: Ну да.
4: Так живете с этими людьми.
3: Да, вот были Ивановы, стали Сидоровы неожиданно вот так вот. Так что пишите, друзья мои, кого теряли, кого находили и в садике забывали. И вот так в целом давайте поболтаем. Мне кажется, тема довольно-таки интересная. Все, что вы чувствовали, все ваши отношения к родителям после этого, в общем, пишите прямо сейчас. После небольшого перерыва вернемся и как начнем обсуждать.
0: Реклама на BIM Radio.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: ТТС.
7: Папа, еще круг!
8: А я на боулинг.
9: Мам, я в игровые автоматы.
6: Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября. Группа «Воровайки».
9: Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки, хоп, мусорок.
8: Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
11: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35, 207-10-35.
12: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не
13: делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что жареное яйцо отличается от вареного тем, что после вареного не надо мыть сковородку?
4: Соусы пилявые.
5: Соусы пилявые.
6: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на БИМ-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
7: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
8: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
7: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
8: А метро далеко?
7: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
9: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
10: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
0: Шоу «Утромены».
11: А я думал, сова.
12: Пишут нам. Ну, сегодня, говорит, день воспитателя, так что в тему пишет Рауф. Наше обсуждение, кого где забывали, в садике, в школе, на рынке, где-то еще. Но день работников дошкольного образования, Рауф, 27 сентября, то есть был вчера. А я вот маму не поздравил. Они... Яратан, Бейрам, блядь, с праздником. Вот. День, потому что... Я, кстати, вашу маму тоже, Андрей, поздравляю всей души.
13: Да, но ведь... она на пенсию вышла уже.
12: Я понимаю, да-да-да, ну, в любом случае.
13: Только, кстати, первый год как вышло.
12: Мы поздравляем от всей души всех работников дошкольного образования. Спасибо вам огромное. Вы нас сделали такими, какие мы есть. И видели вы нас в разных ситуациях, конечно же. Тим пишет, да, в дополнение, говорит, дежурная группа обычно это же сторожи.
13: Да, кстати, такое тоже я слышал.
12: Просто с охранником сидишь, играешь. Он говорит, че, малой, забыли тебя? Меня тоже забыли, вот я тут охранником всю жизнь работаю.
13: Потом протягиваете лагу и говорит, пошли на обход.
12: И все, и вот он уже. Да, давайте почитаем, Андрей, что-нибудь.
13: Да, вот Данил тоже написал, маму тоже можно поздравить. У меня мама работала воспитателем в моем же садике. А раньше у всех групп было по два воспитателя, и меня почти всегда мама забирала в обед. И я не спал, приходил домой и дальше играть. О, у меня такая же ситуация была, если честно.
12: На моя часто говорила, я вот в окно вижу, маму уходит, я такой, нет! Забери меня! Мама говорит, нет, давай-давай, за этим вечером тебя заберут. Нет, пожалуйста! В общем, было предательство. Да. Такое легкое-легкое предательство.
13: Но мне кажется, это все, знаешь, такие ранние группы. Да, вот те, где постарше, там уже детям прикольно. Они уже понимают, что это социализация, что это другие дети, с которыми можно поиграть, классно провести время, а не дома сидеть одному, к примеру.
12: Да, да и просто мама хотела. Может быть, у мамы какие-то дела были, в больницу она, может быть, ходила там туда-сюда, то есть надо было. Это я просто я помню так частично. Но иногда мама забирала из садика, но в основном старалась оставлять.
13: Угу.
12: Ну, чтобы, видимо, да. Чтобы, видимо, не мешал. Сейчас обесценим все родители, родительские движения. Доброе утро, Утромен, пишет Артамонстр. Меня в садике, наверное, теряли. Я не знаю, я был по другую сторону баррикады. У меня к 5 годам было 2 побега из садика, после чего я получил ссылку в деревню до достижения школьного возраста.
13: Как интересно.
12: Понятно.
13: Да, тут даже прям мы ссылку успели получить. Доброе утро. Мы не в садике забывали, мы наоборот забыли дома. Все дома понадеялись, что кто-то уже увел дочку в садик и разбежались по своим делам. Я приехала домой часов в 11 дня и поняла, что ребенок все это время был дома один. Если бы муж в тот момент знал, его бы инфаркт, наверное, схватил. Поэтому пришлось звонить воспитателю и просить провести ребенка в это время. Хорошо, что она вошла в положение и разрешила. Потом дочка как-то при муже сказала, что ее дома забыли. Благ дело, ребенок в то время врал на каждом шагу, поэтому я мужу сказала, ой, нашел кого слушать, тоже и прокатило.
12: А вы почему вообще это на себя берете, ну, вот это вот то, что мужа инфаркт схватил? Он тоже, извините, пожалуйста, пошел куда-то, не проверил. Это вообще-то касается всех. В семье нет такого, что ребенок на жене, а ты просто хочешь деньги зарабатываешь. Нет, братишки, кто не понял, мы с вами и работаем, и потом дома еще работаем, с детьми, с женой и так далее. Нет такого, что пришел домой, сел, расслабился и дальше делать, что хотите. Я поработал, я свою часть сделки сделал. Не-не-не, так не катится, вы что?
13: Надо помогать, конечно.
12: Да иначе никак. Доброе утро. Да, пишет нам. Однажды мама забыла меня в садике. Пришла намного позже положенного. Мне стало очень стыдно за нее. Хорошо помню этот день, хотя прошло уже 35 с лишним лет.
13: Ну, на 35 лет позже прийти, конечно, это такое.
12: Одиссея, это права сняли? Хорошо. Вот. Давай следующее сообщение, пожалуйста, Андрей.
13: Так, Ирина нам пишет. Доброе утро, утромены. Однажды моя мама, воспитатель детского сада, яслей группы, привела домой свою воспитательницу.
12: Воспитанницу.
13: А, воспитанницу. Я уж подумал, воспитательницу. Ну, как это вообще случилось-то? Я обрадовался, подумал, что теперь у меня будет сестренка. Оказалось, что ее родители то ли в аварию попали, то ли машина сломалась. Не смогли вовремя за ней приехать. В общем, девочка осталась у нас ночевать. В то время сотовых телефонов не было, и предупреждать тоже не могли никак.
12: Вот это вообще, да? Какие времена были интересные? Вот. Это сейчас вам вот, просто сообщение написал, и все. Доброе утро, Бим. Мама понадеялась на папу, а он загулял. И, наверное, забыл, воспитатель меня забрала к себе. Я до сих пор помню конфеты грилет в шоколаде.
13: Вот, видите, мы, скорее всего, нашли двух людей из этих историй.
12: Доброе утро. Бывало, когда воспитатели домой до квартиры доводили. Привет на семье на Киповне. Детский сад 382. Люция нам пишет. Ничего себе, конечно. Встретил свою нянечку на улице. Пишет нам Рауф. Mm-hmm. Она говорит, вы водили своего ребенка? Нет, говорю я. Сам ходил к вам. Она говорит, Рауфа помню, а тебя нет. Да, Рауф, ну это уже это что-то вы сделали, конечно. И в завершении. В то время связи не было, и бывало, что каждый из родителей думал, что заберет другой, работали допоздна. В итоге ребенок ночевал у воспитателя. Довольно частая история, похоже, была.
13: Ну да, да, да.
12: Так что вот. Ну, имейте в виду, друзья мои. В общем, если кто-то что-то еще вспомнит, пишите. Плюс 7-9-8-7-2-4-2-102-8. Мы ненадолго прервемся на красивые штучки. Именно так называется песня Бенсона Буни.
4: Утромены сделают твое утро.

0: These beautiful things that I've got.
1: Утро Мэнни сделают твое утро.
2: Еще одна порция сообщений, что касается потеряшек, но перед этим под эстакады на улице Ершова, двигаясь со стороны Вишневского, в сторону моста Миллениум, идут ремонтные работы. Открыта одна полоса для движения. Пробка 800 баллов примерно, пишет Павел. Вот такие у вас точные подсчеты, конечно, по баллам, если честно, невероятно. Но так в целом, да, 5 баллов сохраняется в Казани, и Вишневского прям сильно-сильно, прям очень сильно-сильно стоит. Буквально во все стороны, если честно. Потому что еще и ДТП на перекрестке с Салимжановой, там тоже все очень сильно стоит, будьте осторожны. Короче, все, я сегодня вам по навигатору предлагаю перемещаться, потому что иначе есть...
3: И Карла Маркс, наверное, тоже перекрыты все еще.
2: Да, есть такие. Вот. Анекдот нам прислали в тему. Мужику звонок на телефон поздно вечером. Ваш ребенок у нас. Какие ваши требования? Дебил, мы из детского садика звоним. Ребенка заберите. Угу. Представляешь, тоже тебе звонит и говорит, ваш ребенок у нас. Все, все нормально. Да, хорошо.
3: Мне кажется, как будто я в такой ситуации не могу оказаться. Хотя это только кажется, наверное. Юль написал, доброе утро, Бимрадио. Меня как-то раз папа забыл из детского сада забрать после работы. Уснул, и все. И в итоге меня воспитательница домой забрала. Родители тогда бегали, искали. В общем, телефонов не было. Вот они испугались. А после этого больше в садик не водили ее. Сидела дома одна. Видимо, так было безопаснее.
2: Больше в садик не пойду. Песня замечательная. Грустная. Сообщение. Доброе утро. Мама сбила машин по пути в сад. Ночевала у воспитателя.
3: Грустно, действительно.
2: Особенно без подробностей. Напишите, пожалуйста. Надеюсь, все хорошо же закончилось. Пожалуйста. Пишет там. Один раз в яслях сбежала домой. Пишет нам Лола. Пришла пить чай. Мама знатно удивилась. Благо садик впритык стоял к дому. Я просто между прутьев полезла и ушла. Но чаще всего соседская бабушка забирала на дачу вместо садика. Вот это был кайф. Мы выходили утром в садик. Она перехватывала и говорила, ну какой садик? У нас морковка не полита. И мы на неделю могли уехать на дачу к ней. Лучшая бабушка была, хоть и не родная, а просто соседка.
3: Классно, слушай.
2: И так вот поливали.
3: Потрясающие отношения, да?
2: Селись, веселись, конечно, да. Я потерялся на Сабантуе, пишет нам Александр. Значит, мне было 4. Я с районного центра почти дошел до дома в соседней деревне. Потом меня довел до дома парень с нашей деревни. Это было уже почти 45 лет назад. Телефонов не было, родителям никто не сообщил, что я уже дома. Родители обратились в милицию, уже начали поиск по всему Сабантуе. Были мысли, что я утонул в озере. Вот это был кипиш! А я в это время уже спал спокойно дома. Родители приехали, увидели меня и очень обрадовались. Даже нисколько меня не ругали. А парню подарили потом большую шоколадку.
3: Вот, это смотри, он тоже в Сабантуе участвовал, получается, шоколадку выиграл.
2: Да.
3: Ну, такое интересное испытание просто. Вот Адель вообще говорит, после первого дня меня потеряли на работе.
2: После первого дня?
3: Ну, вот
2: на работе?
3: На работе, да.
2: Просто уснули, что ли?
3: Не знаю, просто он, видимо, может, один раз пришел такой, и, о, я сюда больше не приду. Может быть, так, не знаю.
2: О, еще из неожиданности. Однажды папа пришел за мной в садик после какого-то праздника на работе. В очень веселом настроении. Воспитатель меня ему не отдала в таком состоянии. Когда мама пришла вечером домой, увидела спящего папу и записку, написанную из последних его сил о том, что я в садике.
4: Люда, мне не отдали ее. Забери. Забери, скорее беги.
2: Это было забавно, конечно.
3: Возможно, еще ругался, буянил там по этому поводу. Ильдар вот помнит до сих пор, как родители забыли его из садика самым последним. Точнее, забрали. Не то, что забыли, а забрали последним. Кроме меня и охранника, говорит, в садике никого не было. А как потом рассказывали, меня даже... меня должен был забрать папа, а он попал тоже в аварию, сломал ребро, не смог приехать, а мама работала до 8 вечера, и только после 9 вечера меня смогли забрать. Ну, вот бывают жизненные ситуации разные, действительно.
2: Да. Да, благо вот воспитатели есть. Ну, я тоже вот иногда тоже бывал так после школы. Пошел куда-нибудь к другу посидеть, поиграть в какую-нибудь приставку. Вот, и все. И там во времени провалился, а потом уже пошел обзвон одноклассников, типа, а где сын-то наш, где? Я такой, а я вот здесь. Они такие, какой там? Ну-ка, быстро домой, пожалуйста. Испугались учителя. Вот, ну, это тоже такие вот веселости, конечно.
3: Бывало, бывало такое, да. Папа вез сестру в садик на санках, уронил лужу, так и оставил в садике мокрую.
2: Ну, там обслушайте. Мне на работу. Вот, пока.
3: Это было бы страшнее, если бы он подъехал с санями к садику такой, ну, доченька, а на санках никого нету.
2: Да, конечно, сейчас в ПДН.
3: Это было бы страшнее, да.
2: Доброе утро. Помнишь, нам писали про маму сбила машину?
3: Угу.
2: Вот, просто перелом ноги, ничего страшного, ну, как бы, ого-го, все это хорошо, что все хорошо закончилось.
3: Ну, да.
2: Вот, и у Ильшата была проблема в том, что когда мама сбила машину по пути домой, была в том, что воспитатель была русская и вообще не говорил на татарском, а я, говорит, говорил только по-татарски. И у них такая, ну, понимаешь, такое общение. менее был интересный. Я думаю, такой. Все вот... Воспитатель вспоминал все татарские слова, которые знает. Ильшат, ну, просто Ильшат. Понимаете, он просто как мог, как и говорил. И вот это забавно. Я бы, конечно, на это взаимодействие посмотрел бы. А, чай? Чай будешь? Чай? Чай? Чай? Чай? Чай? Садись, пей. Пей! Ешь конфеты, конфеты. Это мы знаем, это мы будем. Не знаю. Это удивительная история, конечно.
3: Да, интересно. Ильшат нам написал: доброе утро. Всем ходил в садик с 1980 по 85 год, соответственно. Нас не теряли. У кого родители работали в ночную смену, дети просто оставались в дежурной группе и ночевали там. Было весело. Слушай, прям даже оставались ночевать в садике?
2: Вот это... Я один раз только слышал такое, что кто-то оставался в садике прям ночевать. Ну, типа, ну, что, вот кровати есть же...
3: 80-е речь.
2: Кровати есть же, все есть, поэтому, ну, все, остаешься просто ночевать, спишь там, mm-hmm. все. На работе охранник вас охраняет, вы спите, все удачно.
3: Требование к охраннику просто уметь читать сказки.
2: Да, и особо не уходить с поста никуда. Все, оставайтесь тут. В общем, спасибо большое за ваше сообщение, было интересно. На этом, наверное, думаю, закроем эту тему невероятную. Вот, всем пожелаем не забывать своих детей в садике, в школе там и так далее, и так далее. Вот, и пожелаем всем удачи, естественно. Ну, а через небольшой перерыв мы с вами окунемся в следующие новости. Что понадобится для оформления семейной ипотеки? Вообще, что там, как там все это поменялось? Мы тоже немножечко с вами расскажем. Тут по новым условиям я вам расскажу, сколько казанской семье надо зарабатывать, какой доход должен быть примерно на одного или на двух детей. Вот, и эксперты нам тут, конечно, такие неутешительные сообщения пишут. В общем, сейчас все расскажем попозже.
5: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Реклама на Бим-радио.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
8: В рамках программы лояльности скидки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
10: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
11: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
12: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
13: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
14: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
15: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор рубрики ООО «Акбарсдом».

0: точно прогноз погоды, только на Бим-радио. Андрей, быстренько напомните, что у нас с погодой.
1: 28 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. На западе до плюс 12. Максимальная температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Что касается погоды в Казани, уже плюс 14. Область с прояснениями, сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха днем плюс 20. Завтра тоже без осадков. Днем плюс 19, обещают нам синоптики.
0: Спасибо. Вы так точно все и четко рассказали.
1: Ну, я вот до четверга просто не хочу рассказывать погоду. Там до четверга еще нормально, но уже с понижением. А в четверг плюс 12 только обещают днем.
0: А вот посмотрите, пожалуйста, в сторону субботы. Нам господин Кирюха говорил, что там очень сильное похолодание ночью может быть. Это правда?
1: Минус 1 ночью обещают.
0: Да вы что?
1: Да, днем плюс 6.
0: Вот и началось. Зима близко.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Ну вот, перед тем, как мы перейдем прямо в новость по семейной ипотеке, тут самое интересное сообщение еще дошло. Доброе утро. Меня один раз папа привел в другой садик. Я ему говорю, это не моя группа. Так забавно.
1: Это еще ладно группа, если бы это не мой детский садик, вот это было бы опаснее, конечно.
0: Это не мой детский садик. Мужик, ты кто? Ты куда меня привел? Мне 40 лет, ты с ума сошел. По поводу семейной ипотеки. Значит, чтобы взять семейную ипотеку с 1 октября, надо иметь доход в районе 300 тысяч рублей. Это работает для Казани. Ну, то есть в Москве это, считайте, ну, наверное, не знаю, 500-600, наверное. Ну, не суть
1: важно. Скорее всего, да.
0: Значит, самое, пожалуй, неприятное, которое, что произошло, это сокращение срока семейной ипотеки с 30 до 15 лет. Это раз. И можно, конечно, кредит подписать и на больший срок, но за пределами 15 лет уже коммерческие ставки действуют, там уже государство ничего не субсидирует.
1: А там уже космические ставки,
0: наверное. Это уже такой вопрос, да. И это еще интересно, конечно. Ну, это для семейного бюджета же вообще серьезно большая разница. А, значит, и нагрузка и для семей с двумя детьми тоже повысится. То есть при новых условиях ставки 8% в сроке 15 лет, ежемесячный платеж будет почти 76,5 тысяч рублей приблизительно.
1: 76, да?
0: Да, ну, практически 80 тысяч рублей.
1: Нормально. Как?
0: Вот. Хотя, например, если было, когда было 6% ставка и срок 30 лет, платеж за те же 8 миллионов рублей примерно 48 тысяч рублей стоит. Mm-hmm. Ничего себе. Вот.
1: Ну, разница существенная, конечно.
0: Ну, естественно. Вот. Это еще вот лимит там есть определенный. То есть у тебя, наверное, только на расширение куда-то так пойдет. Если у тебя уже есть квартира, то только так по семейной ипотеке можешь расшириться. Больше, наверное, никак по большому счету.
1: Ну, если там 18 квадрантов, по-моему, должно быть на человека же, да? Mm-hmm. Если менее, то, ну, соответственно, значит, нуждаетесь.
0: Да, конечно. Для двух 8% остается, еще раз напомним. Вот, для трех там и больше, по-моему, до 6% все-таки они снизят что-то такое. Ну, тем, кто... Короче, нас стимулируют рожать как можно больше.
1: А там можно нарожать какое-нибудь количество детей такое, чтобы, наоборот, тебе платили проценты какие-то?
0: Ну, мне кажется, с детьми вообще так никогда не сработает. Это только потом, когда ты им дашь вот хорошее образование, ты их будешь как-то очень грамотно воспитывать, делать из них таких очень мощных, слаженных людей. Потом они находят себе работу очень высокооплачиваемую, да, становятся, там, не знаю, звездами или крупными специалистами, или еще кем, генеральными директорами. И вот в один день ты вот утром просыпаешься, тебе сын говорит: пап, выйди-ка, кое-что мне надо тебе сказать. Он выходит, ты говоришь ему: о, ты что, новую машину купил? На машине приехал. А он тебе говорит: нет, пап, теперь это твоя машина. Вот так и так, мне кажется, это будет работать.
1: Все, ждем этого момента.
0: Вот, потому что...
1: А можно не ждать, можно взять и самим создать. Ну, да, если возможность есть.
0: Можно, да, безусловно, можно, конечно. Но это еще надо понимать, что это у нас очень-очень-очень дорогая недвижимость в Татарстане, потому что многие ее используют, к сожалению, на данный момент квартиры в Татарстане. Я просто разговаривал с некоторыми, значит, сотрудниками, как они, господи, которые квартиры-то продают.
1: Риэлторы?
0: Риэлторы, точно. Mm-hmm. С некоторыми риэлторами я разговаривал, и мы там общались вплоть до того, что риэлторы многие хорошие варианты просто сами как могут выкупают в ипотеке, заходят просто потому что, ну, утром было, вот условно, утром дают 10 квартир, к вечеру остается 1-2, раскупают. И получается, покупают квартиры не столько с точки зрения для жилья, а покупают с точки зрения потом перепродажи дальнейшей с увеличением капитала в несколько раз.
1: Ну, инвестиции, да.
0: Купил, пожалуйста, мои там друзья и очень много людей, вы знаете, наверное, этих людей, которые успели купить квартиру там по 5-6 миллионов, которые теперь стоят по 15-20 миллионов рублей. Ты буквально продаешь квартиру и строишь дом ближайший под Казани. Или прямо в на территории Казани, мне кажется, тоже хватит. Потому что мне объясняли, что, например, где-нибудь в Куйбышевках дом построить примерно 17 миллионов сейчас стоит. Вместе с землей, имеется в виду. Типа от начала до конца. Ну, такие вот есть как бы нюансы определенные. А что делать нам, людям, которые не успели купить квартиру до всего этого веселья, если честно, ума не приложу? Видимо, государство хочет, чтобы я нарожал где-то 3-4 детишек, получил еще где-то свой дальневосточный гектар и вообще уехал с Татарстана. Мне остается только пахать и работать, и, видимо, выходить на заработную плату в 300 в месяц, чтобы хоть... Ну, это только на ипотеку будет уходить.
1: Только на ипотеку, конечно.
0: Да, и это, конечно, потрясающе. Мне очень все нравится.
1: Главное, что ты с юмором, видишь, с шутками, со смехом к этому подходишь.
0: Да, конечно, конечно, ребят. А что вы еще хотите от очень веселого и смешного, юморного в будущем бомжулю? Ребята, это буду я, возможно.
3: Утромены сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: Ну вот, нам уже пишет, а все, говорит, Альберт пишет нам тут, сейчас прочитаю. Остается только надеяться, что нарожаешь. Да, только такой вариант остается, когда детей нарожал, и твои дети — это половина команды Акбарс. Это буквально Джексон 5, понимаете? Это как у Майкла Джексона же. Папа как раз из бедности как хотел выйти, чтобы дети талантливо пели, выступали. Потом оказалось, что среди этой пятерки был самый талантливый Майкл Джексон. Потом Майкл Джексон решил уйти из семейного бизнеса. Отец не отпускал. И там произошло много всякого грустного и печального. Вот. Но в итоге потом он вырвался, конечно. Вот. Ну и, соответственно, решат сразу же комментировать такой матч. Говорит, ну круто же, вратарь Хузиахметов отразил бросок. Защитник Хузиахметов подобрал шайбу. Пас на нападающего Хузиахметова. Голкипер отразил другого Хузиахметова. Нанес бросок. Гол! Акбарс, а вы почему это не обращаетесь к нам? Я что-то не понимаю. Нам долго вас ждать? Смотрите, комментаторы пропадают. Алло. Акбарс Шоу, давайте вам профессиональный ведущий подвести.
2: Заодно решил. Нет, я, конечно, раз уж детей отправляешь в Акбарс, то и сам тоже найдешь,
1: конечно,
2: себе работу.
1: Я, рядышком, конечно, так говорю, как будто у вас какие-то проблемы с ведущими. Да нет у вас никаких проблем с ведущими. Вот. А может, есть, я не знаю. Я не смотрел, давно не смотрел просто. Вот, но это, конечно. Я вот смотрел, знаешь, я недавно смотрел матч Северсталь и Сочи.
2: Ага.
1: Я хочу сказать: боже мой, да у нас тут просто невероятное шоу. Каждый хоккейный матч — это просто нечто вообще. Каждый раз что-то невероятное происходит. Ну,
2: что-нибудь придумывают, да.
1: Да, все очень. Там команда мощно работает. Кстати, всей команде передаем большой привет. Вот, поработал с ними. Многих там знаю из этой сферы, вообще крутейшие люди. Невероятные. Вот. И я посмотрел. Ну, Северсталь посмотрел, вот они в Череповце вот выступали. Вот. Ну, молодцы, ребята, стараются там шоу делать там.
2: Молодцы.
1: Что-то мигало, что-то дымило. Экран стоял.
2: Кто-то выходил. Кто-то шайбы забивал потом.
1: Знаешь, какое самое большое отличие?
2: Какое?
1: А, у них есть потанцовка до сих пор.
2: Да?
1: Вот это вот. Вперед, вперед, Северсталь, Череповец,
2: вперед. А у нас уже нет, что ли?
1: А у нас же нет, у нас все нельзя.
2: Нельзя?
1: А не надо, зачем?
2: А-а-а.
1: Отвлекаешь от хоккея.
2: А я помню, просто были девчонки раньше.
1: Они сейчас есть?
2: Да.
1: Просто они с Акбарсом, у Акбарса не танцуют больше. А еще я знаю такой невероятный случай, когда там же у них постоянно играют там люди разные, музычку играют, диджей какие-то стоят.
2: Ну да, да.
1: И из-за того, что спортсмены профессиональные же, они очень сильные с точки зрения бояться всего. Не как бояться, настраивать себя всегда позитивно. Вот, поэтому они суеверны очень сильно. И был прям такой момент, когда сказали: вот с этим диджеем мы всегда проигрываем, убирайте диджей. И диджей убрали.
2: Да?
1: Да. Просто суеверие, потому что.
2: Слушай, нормально.
1: Вот. И
2: представляю заявление на увольнение. Я несу неудачу, увольте меня.
1: Со мной проигрывала команда. Вот это вот все, конечно. Да, это прекрасно.
2: А
1: конечно.
2: Может быть, там нет диджея, а какой-нибудь конкретной песни, это все?
1: Ну да, есть такое, конечно. Есть такое. Эх, значит, что нам пишут? Еще и по сообщениям из интересного. На Халитово новые термоисточники, там из люка бьет вода. Говорит, не надо никаких 1,5 миллиарда, вот все есть. Пожалуйста, приезжайте и наслаждайтесь. Спасибо, господин Врагу.
2: Пусть первые туда ремонтные службы приедут, наслаждаются.
1: Он пишет: получить авто от детей — долгая невыгодная инвестиция. На деньгах, которые в них вложил сам, быстрее купишь. Вот. Но что ты купишь? Автомобиль? А автомобиль-то все потом. Ну, вы понимаете, нет? Вы автомобиль купили, и потом он стареет, его надо продавать, что-то делать. Заново надо покупать, цены не дешевеют. А ребенок — это постоянно. Это машина, это только начало. Потом квартиру подарит, если вы все грамотно сделаете.
2: Да.
1: Понимаете?
2: Путешествие будет вам оплачивать.
1: Вот это вот. Вы будете по всему миру путешествовать, потому что вас дети все будут оплачивать. А? Ну что, плохо, что ли?
2: Шикарный план, по-моему, придумали.
1: Буквально с ними так договоритесь, и будет вообще замечательно. Наверное, не знаю. Вот. Это, конечно, прекрасно. Доброе утро. Друзья покупали тачки, но жили в однушке. То есть, есть товарищ, у которого 2/200 прадика, но живет с тещей. Наоборот, продавали авто. Я, говорит, продал авто, взял ипотеку, погасил, взял еще одну, езжу на стареньком авто, но с тремя квартирами.
2: Но.
1: Вот это вот, это самое грамотное, что вы могли, конечно, слушать. Это невероятно.
2: Да, а то сейчас зачастую позиция наоборот, что жилье никто не видит, а машину видят все. Поэтому, ну, неважно, где ты живешь, а машина должна быть хорошая.
1: Я всегда, кстати, да, все время поражаюсь, когда вот, знаешь, вот какой-то стоит просто домик, там двухэтажный такой барак, вот, и стоит машина 6 миллионов. Возле него обязательно выйдет вот очень крутой чувак и куда-то поедет. И там уже смотришь, и резина такая китайская, знаешь, такого низшего, такого самого такого эконом. Вот. Ну, очень смешно на машине там за 6-7 миллионов видеть резину за там...
2: Камы-евро.
1: Ну, условно.
2: Стоит.
1: Да и камы-евро, это еще, я тебе скажу, очень неплохо.
2: Нет, нормально, да.
1: Ездили, знаем. Вот. Нам вот Рафаэль пишет. Очень, говорит, рад, успел, говорит, купить еще, говорит, до всего происходящего. 4 комнаты за 5 миллионов 200 тысяч. Сейчас даже не представляю, как бы взял. и ставка была 7%. Ипотеку погасил за 4 года. Правда, дорогой ценой, но зато дети без долгов будут. У меня еще 3 детей. Вы вообще красавчик.
2: Круто, за 4 года все выплатили, вообще классно.
1: Да.
2: Сейчас многие слышат и завидуют вам.
1: Да. Я вот что думаю, Андрей. Надо что-то делать, конечно. А что непонятно? Ладно, пойду я опять погрущу. Это тема ваша с квартирами. Это, конечно, отвратительно. Больше не предлагайте такие темы. Ой, ладно, в любом случае. Так, мы много тем обсудили.
2: Будет еще и на вашем дворе праздник. Ну, на дворе пока только, да?
1: Ладно. Да, не в квартире, пока во дворе. В подлеске возле ЖК, в барбекю-зоне, там где-то будет наш праздник. Ну ладно, ничего страшного, чего вы, рано или поздно все равно это случится, так или иначе. Ну окей, буду как джиган с 5 детьми. И из-за того, что все деньги уходят на ипотеку, буду иногда постреливать.
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
3: Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Одессе.
1: Заправляешься на АЗС целиком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС Иликом. 790 километр трассы М7.
2: Это действительно твой выбор?
3: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
4: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Поздравляйте любимых учителей вместе с «Озон Фреш». Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Бим Радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ассаламу алейкум, кадрлар радио Кулашлар. Здравствуйте, Анас Ананасович, студия Бим Радио.
3: Извините. Возвращение вас, Анас Ананасович.
2: Спасибо, спасибо. Этот Альберт заразил всех. Всех заразил, все болеют у нас в округе своим вирусом этим.
3: Ну, вы выздоровели уже, да?
2: Да, было непросто. Я в моем возрасте уже каждый вирус может оказаться последним. Никогда не знаешь. Вакцинацию надо делать, там грипп, вот это все. Обязательно вакцинируйтесь, а то будете потом ходить, как эти, которые не вакцинируются.
3: Или не ходить.
2: Или не ходить, тоже верно. А тем временем грустные 5 баллов я наблюдаю. Движение плотное, конечно. Крупнейшая пробка. Оренбургский тракт и проспект Универсиады. От Парина до Амической магистрали 20 минут. Вишневского от проспекта Универсиады до Ершова 14 минут. Технический Абдулла Тукая от Воскресенской до Шарсадыховой 11 минут. И 2 по 10 минут Фермское шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского тракта. Раз. Или в Булачный от Тазигизад до улицы Татарстан 2. Кировский дамба в центр 6 баллов, представляешь? Остальное 0, все 0. Мы на Кировский дамба только центр. Что-то многовато же это немножко, не кажется вам?
3: Ну, популярная она, что
2: ли? А, есть такое. Что популярное?
3: Ну, Кировская дамба.
2: А, не то услышал я, кажется. Амитская магистраль, там есть разворотная петля, как бы, когда вы пытаетесь развернуться в сторону Вознесенского тракта поехать. Вот перед ним ДТП произошло, сдерживает там он неплохо. А Нарышин, Фирмское шоссе и вот туда, в сторону проспекта Универсиады, тоже очень сдерживается. Возле танкового кольца ДТП сдерживается. В центре Лев Булачный. О-о-о! С улицы Пушкина, Татарстан там. Упирается Лев Булачный, и там вообще все в пробках. Вся Лев Булачный стоит. Прям вся стоит. Осторожными будьте. Фу, устал я, конечно. Сильно. Пишет: доброе утро, наш Ананасович, очень скучали. Я тоже скучал. Сейчас порядок наведем, действительно. 3 балла будет через час примерно. Но я вернусь тогда попозже. Поболтаем там, решим вопросики. Обкашляем.
3: Не надо кашлять-то.
2: Ну, я последнюю неделю только вопросики обкашлять мог, иначе никак.
3: Ну, все, уже хватит-то.
2: Вирус этот дундучный. Не болейте. Если вы вдруг вот почувствовали легкое недомогание, да? Во-первых, не домогайтесь. Во-вторых, посидите дома вы. Зачем вы вот этот героически на работу идете? По пути 700 человек заразили, на работе всех заразили. Зачем вам это надо? Сидите дома, болейте спокойно. Да болейте, потом идите уходить на работу. У нас тоже на радио уже куча народ перевалила.
3: Да? Это все кто, Альберт заразился?
2: Нет, он потом заразился, там другой кто-то.
3: Кто-то другой нулевой пациент у нас.
2: Конечно, конечно. Так что это, имейте в виду. Все, давайте, себя берегите, ПДД соблюдайте. Через час вернусь. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Ой, так, смотрите, значит, есть очень новость такая интересная. Интересная. Аэропорт Казани получит новый логотип от студии Артемия Лебедева.
3: О-о-о.
2: Как бы на секундочку. Как выглядит этот пути? 700 человек заразили, на работе всех заразили. Зачем вам это надо? Сидеть дома, болеть спокойно, да болеть, потом иди уходить на работу. У нас тоже на радио уже куча народ перевалила.
3: Да? Это все кто, Альберт заразился?
2: Нет, он потом заразился, там другой кто-то.
3: Кто-то другой нулевой пациент у нас.
2: Конечно, есть. Конечно. Так что это, имейте в виду. Все, давайте, себя берегите, ПДД соблюдайте. Через час вернусь. Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Ой, так, смотрите, значит, есть очень новость такая интересная. Интересная. Аэропорт Казани получит новый логотип от студии Артемия Лебедева.
3: О-о-о.
2: Как бы на секундочку. Как выглядит

0: Ой. Так, смотрите, значит, есть очень... Новость такая интересная. Интересная. Аэропорт Казани получит новый логотип от студии Артемия Лебедева.
1: О-о-о.
0: Как бы на секундочку. Как выглядит этот...
1: Сейчас как выглядит он?
0: Да, я, оказывается, я не видел, а тут уже есть прототипы, так сказать. Значит, во-первых, это стилизованный самолет, в котором угадывается очертание стрелы с двойным наконечником, устремленный вверх. Ну, или по-другому значок Citroёn. Далее, значит, перевернутый татарский орнамент в виде тюльпана есть. И надпись, конечно же, «Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая, Казань». Вот. При этом элементы буквы «К» повторяют форму самолета, а сам логотип белый на сине-голубом фоне. Совсем скоро будет айдентика, будет прям представление большое. А пока, собственно, дают нам. Вот. Выглядит это интересно. Теперь у нас натурально не аэропорт, а аэропорт имени, я считаю... Давайте, кто создал Citroёn? Сейчас, подождите.
1: Наверное, Citroёn.
0: Спасибо, Андрей. Андрей Гюстав Citroёn.
1: Его, видишь, я был прав.
0: Я от Андрея абсолютно, кстати, прав был, действительно. Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая и Андрей Гюстава Citroёn. Вы можете найти себе. Вы, как только вы увидите, вы сразу поймете, о чем речь. Вы сразу поймете, если вы найдете, как это все выглядит.
1: А если вот эти вот стрелочки вверх повернутые сделать такие, знаешь, чуть более волнистыми, то это значок Водолея будет вообще.
0: Опа. Ну, Андрей, уже я вот в этом не шарю, конечно. Здесь уже вы, можно сказать, лидируете в этом плане. Вот. А в этом вы можете сказать, что это же все отвратительно. Это же сколько-то денег стоило и так далее, и так далее. Вот. Но, я вам так скажу, на самом деле, если брать вообще без всяких шуток, то команда Артемия Лебедева сделала очень классные, ну вот, как вот это правильно назвать? Маршрутизацию? Нет. Когда вот все вывески, все пути, вот, когда вот в аэропорт заходишь, тебе все понятно, куда
1: идти. Ну, наверное.
0: Идти. Навигация. Это называется навигация.
1: Да, да, да.
0: Вот в этом они вообще гениальны. Потому что то, что они сделали, вот если я правильно помню, что же они там делали-то? Шереметьево-Домодедово или что-то такое? Это по навигации сам удобный аэропорт, реально. Все понятно максимально. В этом плане они супер гениальны, супер продуманные люди.
1: Вот. Надо в Стамбульский аэропорт еще ему тоже туда пройти, хотя он большой.
0: Да.
1: Лично я там прям с трудом находил, куда надо двигаться вообще.
0: Да, я просто не стесняясь подходил, все спрашивал. Конечно, иначе никак вообще абсолютно. Вот, так что ждем. У нас новый, так сказать, в аэропорту огромный
1: знак.
0: Ну, знак, понятно. Я тут скорее попытался сказать, что терминал. Вот,
1: терминал тоже новый, вроде планируется же у нас.
0: Вот, его обещали открыть торжественному празднику, но сроки в итоге сдвинулись. На 30 августа хотели открыть. Вот, ну потому что тут не надо спешить. Вот, сырой объект может обернуться, сами знаете, логистический коллапс.
1: Да.
0: Вот, а так это будет увеличение 6 миллионов человек в год пропускная способность.
1: Нормально.
0: Вот и хорошо, будем с вами двигаться потихоньку там, туда-сюда. Вот вообще. Ты как на туристов, кстати, смотришь вообще? Как?
1: Я совершенно нормально, они же деньги привозят.
0: Да. Тебе конкретно? Да. У вас какие-то схемы?
1: Нет, к сожалению, нет. Ну, надо принять участие в этой схемке.
0: Да.
1: Уже стать ее звеном.
0: Ну, можешь отучиться на экскурсовода и экскурсии водить, кстати.
1: Можно, да.
0: Летом вообще удобно.
1: Можно возить их или жилье им предоставлять.
0: О!
1: Ну.
0: По семейной ипотеке берешь?
1: Ну, балкон у меня пустует зимой.
0: Пожалуйста.
1: Ну, не утепленный, конечно.
0: Но вы можете взять по семейной ипотеке, семьи в этой квартире так и не окажется. Всегда просто где-то что-то.
1: Мне там для выгодного процента еще количество детей пока не хватает немножко.
0: Да ладно, Андрей, все решаем. Ну, меня усыновишь на крайняк. Выделишь мне долю. Кстати, интересно, мужика может по приколу просто усыновить?
1: Ну, если тебе уже, ты старше 18, то нет, наверное.
0: Обидно.
1: Ну, какую-нибудь опеку оформить можно, опять же, если там ты нуждаешься в этом, я думаю.
0: А что вот Дантес, он же вот, его же усыновил же взрослый дипломат.
1: Ты как скачешь к Дантесу?
0: А ты не знаешь эту историю?
1: Нет.
0: Дантес, когда перед тем, как застрелить Пушкина, у него же там был целое скандалище. Потому что его дипломат усыновил, и они жили в одном доме.
1: Ага.
0: Да, престарелый дипломат, молодой, 25-летний тогда Дантес.
1: Угу.
0: Понимаете, да, к чему?

0: Мы о клане. О том, что тот, кто убил Пушкина, он же.
1: Утромены сделают твое утро.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. К 2035 году в России рассчитывают существенно улучшить качество мобильной связи. Средняя скорость интернета должна вырасти в 5 раз. Параллельно ставится цель обеспечить технологии 5G треть жителей страны. Казань станет площадкой для наблюдения редкого астрономического события утреннего звездопада. Метеорный поток дневные секстантиды уже активен в ранние часы перед рассветом, а своего максимума достигнет 1 октября. В промежутке с 4 до 6 утра ожидается наибольшее число падающих звезд. Сегодня отмечается День добрососедства. Праздник, который напоминает о важности теплых отношений между соседями. В этот день принято проявлять внимание к тем, кто живет рядом. Общаться, помогать и вместе создавать дружелюбную обстановку в доме и во всем районе. С вами были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
3: 9:02, впереди у нас будет рубрика, буквально после перерыва будет называться эта рубрика «Бизнес-класс».
4: Полезная рубрика, между прочим.
3: Сегодня мы, кстати, и поговорим на темы, которые многих интересуют. Если быть точнее, то сегодня у нас в гостях, ну, я, кстати, вот не видел еще у нас... У нас пришла Эльмира, интересно.
4: Эльмира пришла сегодня.
3: А, да вы че? Ну, все тогда. Тогда все. Ну, а поговорим мы сегодня действительно о... Да, господи, выскакивает все. Выскакивает у меня из чата, где мы будем разговаривать. Со стилистом сегодня мы будем разговаривать. Сегодня мы узнаем, как вообще создавать уникальные образы по одежде, исходя из нашего характера.
4: О, интересненько.
3: Понимаешь, это очень важно, между прочим. Вот.
4: А... Тебе кожанку посоветуют, возможно, носить.
3: Ну да, естественно, кожанку.
4: Кожанку.
3: На голову вот эту вот кепку «Аэродром», угу. Как у Мимино.
4: Мокасины обязательно.
3: Естественно. Угу. Ну и кепочку FBI, как говорится, куда без них. Красный мокасин.
4: О, я уже начал представлять.
3: И вот привет 2010-й. Угу. Вот. В 2010-м я весь в Адидасе гонял. Весь в Адидасе был полностью. Все, Андрей, как никто другой, помнит меня в те времена. Это обязательно все черное, три полоски. Андрей еще помнит. А чтобы вы понимали, какого я был образца 2010 года, вот сейчас мы у стилиста спросим, что это. У меня была куртка Adidas, черная, три полоски. Ее снимаешь, там спортивный костюм Adidas. Черная олимпийка, черные штанишки, три полоски. На ногах кроссовки Adidas, черные, три полоски. Все оригинал, все в Excel куплено. Ну, вот когда еще те легендарные времена. Снимаю олимпийку, под ней что? Правильно, под ней футболка Adidas, черная, три полоски. Естественно. Снимаю штаны, а там трусы с динозаврами.
4: Почему? Сюрприз.
3: Потому что деньги потрачены на спортивный костюм, куртку и футболку и кроссовки. На трусы немножко не хватило. Да и дорого. Это было 1500 рублей за две пары.
4: Это ну, это уже перебор был бы, трусы с тремя полосками. Нет, такого нельзя.
3: Да я, кстати, и не видел нигде такого.
4: Человек-разметка был, получается?
3: Ну да, кстати, реально. И шапка обязательно. Шапка черная.
4: С помпончиком?
3: С помпончиком, может быть. У меня было и без, и с помпончиками. Обязательно черная с надписью Adidas. Возможно, с тремя полосками, естественно. Mm-hmm. Естественно. Вот. И самое главное в этом всем деле, что? Правильно, шапку сдвинуть так, чтобы брови скрылись и буквально из-под шапки глаза выглядывали. Mm-hmm. В общем, что это такое было и как подбирать образ? Буквально чуть-чуть, бизнес-класс начинается.
2: Реклама. На BeamRadio.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. BeamRadio представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ.
9: квартал.
8: Ведущие вечера – главный рокер БИМ Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Реклама на БИМ Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Внимание, акция! Бесплатно разрешу у себя в огороде накопать дождевых червей для рыбалки. Торопитесь! Предложение ограничено. Оставьте.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на Бим-радио.
6: И, наконец-то, друзья мои, легендарные камбэки. В этом месте их у меня уже целых два. Эльмира, тебе доброе утро. Эльмира Шарафиева у нас здесь, естественно. Эльмира, еще раз доброе утро тебе.
7: Доброе утро.
6: Вот, и, естественно, так как ты у нас приводишь людей, это та редкая часть эфира, в которых нас аж 4 человека. Вот, кто у нас сегодня в гостях? Рассказывай.
7: Сегодня к нам пришла очаровательная девушка, стилист, которая работает через архетипы и создает уникальные образы с характером. Смелые решения ее частенько хейтят ВК, но при этом она получает одобрение брендов. Зовут ее Марго Короткова. Доброе утро, Марго.
8: Доброе утро. Ударение на первого Короткова. Проблема, которая тянется со школы еще.
7: Да, причем она это отметила, но прочитала я, видимо, между строк.
6: Ну ничего, мы запомним. Марго Короткова. Марго, ну перед тем, как Эльмира начнет задавать вопросы, вот посмотрите на нас с Андреем. Вот ваша оценка. Мы как вообще? Как наши образы сегодня?
8: Андрею 5 за смелость. Очень яркий образ, запоминающийся такой красный костюм. Но вы тоже в тренде. У вас на вас такая рубашка в цвете хаки.
6: Да.
7: И я, кстати, хочу сказать, этот цвет в очень дорогих брендах сейчас используется. Коллекции Dior я видела, Prada и так далее. Так что все в теме.
6: Это мы говорим про зеленый хаки, да?
7: Да, да.
6: Вот, видите, нормально. Так просто отцовскую военную рубашку еще оставил. Хорошо. Спасибо огромное за высочайшую оценку. Вы, как всегда, обе выглядите прелестно, невероятно, привлекательно, астрономически красиво. Вот, Эльмир, ну и вопрос от тебя, пожалуйста.
7: Марго, первый вопрос. Расскажи о себе, как ты давно работаешь в сфере стиля.
8: В сфере стиля я уже 7 лет. За это время я разобрала десятки женских гардеробов, определяла архетипы женщин по всем городам нашей необъятной родины, и в том числе зарубежья. Были кейсы у меня разборок гардеробов из Испании, из Франции и Израиля. Ну, онлайн, конечно. Вот. И также я сопровождаю на шопинге в разных форматах, онлайн и офлайн.
6: А мужчины приходят к вам? Нет, бывает заказов вообще?
8: Было несколько кейсов, но, честно говоря, не сильно прям так направлено на работу с мужчинами. Ну, с вами как-то не так интересно, как с женщинами работать, понимаете? Ну, вот брюки и брюки они, ну что, ну вот.
6: Согласен.
8: Ну, носки и носки, ну.
6: Ну, а как же?
8: Ничего.
6: А как же килты?
7: Мужики разные бывают.
6: А как же килты, в конце-то концов? Нет, да и да, почему?
8: Ну, в России килты, знаете, вообще такое слово-то.
9: Ну, не все знают, наверное.
8: Да. Ну, вообще, только страшно те, произносить, ходит. Знаете, в наше время сейчас.
6: Ну, вот
8: килт на мужчине. Это.
6: Ну, а что? Что в этом такого? Килт — это в переводе с их родного языка свежесть.
8: Да-да.
6: Примерно такая история, да. Пример, пожалуйста.
7: Марго, расскажи, с какими проблемами в гардеробе чаще всего сталкивается современная девушка?
8: Ну, проблем на самом деле достаточно, но если выделить основные две, то первое – это перепотребление на фоне импульсивных покупок. Нас избаловали магазины вот этими различными скидками, акциями, и все, конечно, хочется, а в результате мы получаем большой гардероб, в котором надеть-то и нечего. Угу. Как бы я рекомендовала справиться с этой проблемой? Здесь очень хорошо работает одно правило – 1:4. Как оно, так сказать, воплощается в жизнь? Если вы берете вещь, и моментально у вас в голове не возникает как минимум 4 образа уже с имеющимися вещами из вашего гардероба, значит, эту вещь нужно оставить в магазине. И вторая проблема – это обилие в гардеробе наших девушек черных цветов, черной одежды, просто море.
6: Здесь... Черное – это плохо?
8: Черный – это не совсем плохо, но почему-то кто-то нам когда-то сказал, что черный – это очень универсально, это стильный цвет.
7: Стройнит.
8: А, да-да.
6: Вот это первое, кстати. Вот да. Мне всю детство говорили. Я, кстати, поэтому, Андрей, черный костюм Adidas-то и носил. Это я тебе секрет раскрою.
9: Да?
6: Просто старался быть меньше, чем есть на самом деле.
9: Я думал, ты для устрашения.
6: Нет, нет, там было двойное дно.
8: Открою вам секрет, стройнит не черный, а количество калорий.
6: Да, вот, именно, кстати, абсолютная правда.
8: А черный, он в портретной зоне, то бишь у лица, визуально может подчеркнуть морщины, темные круги под глазами. Он чаще всего старит, особенно девушек славянской внешности, которые не контрастные. И чаще всего, если не подобраны нужные аксессуары, интересные какие-то, то черный образ, он выглядит просто слишком драматично и скучно. Вот. Вот. В этом случае, чтобы я посоветовала девушкам нашим, которые уже готовы уйти от черного оттенка в гардеробе, но еще не готовы прийти в какие-то более яркие цвета, вот как на Андрея красный, да, что-то вот такое сильно выдающееся и привлекающее к себе внимание, замените просто черный на коричневый. Не так
6: красиво.
8: Будет скучно, да, и лучше будет смотреться на нашем типаже внешности, на славянском. Вот. Более будет контрастировать с кожей.
6: Хорошо, будем знать. Я вот очень, очень интересная тема, потому что мы ведь как-то привыкли одеваться просто... Ну, вот это, ну, черный низ, белый верх, понимаете? Это первое, что нам внедрили в голову еще в детстве. Поэтому сейчас вот я даже никогда и не думал о том, что вы сейчас говорите, потому что это очень все как будто и логично. Почему это раньше в голову не приходило, я не знаю. Поэтому и специалисты и нужны, дорогие наши слушатели. Мы продолжаем, пожалуйста.
7: Марго, а кто такая стильная девушка? И обязательно ли пополнять гардероб трендами, чтобы быть такой?
8: В 2026 году стильная девушка – это, наверное, в первую очередь та, которая знает свои доминанты во внешности и в характере, и умеет их грамотно подчеркивать с помощью одежды. Если бы все было так просто, касаемо трендов, если бы мы могли взять за основу какой-то образ из глянцевого журнала, полностью применить, так сказать, да, одеть его на себя и быть самыми стильными иконами стиля, то, наверное, такой профессии, как стилист, не существовало бы. Что касается трендов в целом, своим клиентам я всегда говорю, что достаточно буквально 5 вещей в год для того, чтобы выглядеть актуально.
7: Ну, вот какие, например?
6: Новые. Как вам?
8: Новые, да, как вам? Ну, коллекции меняются каждый год, поэтому, исходя из новых коллекций, вот подбирать сейчас очень актуально кожа крокодиловая. Ну, конечно, натуральную крокодиловую кожу не все себе могут позволить, но, например...
6: Казанский зооботсад может стать.
8: Но если, например, какую-нибудь одну сумку из эко-кожи такого плана приобрести в этом году...
7: Вот что в этом сезоне можно приобрести девушке?
8: Чтобы быть да, стильно актуально?
7: Да, добавить.
8: Понимаете, я не могу давать советов для всех. Угу. Потому что, ну вот сейчас в тренде темный фиолетовый или баклажановый, как его еще называют, цвет. Опять-таки, какую внешность мы берем? Если мы берем твою внешность, достаточно контрастную, да, у тебя темные брови, темные глаза, угу, тебе вообще классно будет. Если мы сюда посадим блондинку...
6: Так.
8: Да, если мы посадим сюда блондинку с голубыми глазами, то ее внешность просто потеряется на этом фоне. Поэтому для того, чтобы давать рекомендации, мне нужно видеть человека в первую очередь.
9: Все индивидуально.
8: Все очень индивидуально.
6: Ну, mm-hmm. Вот так, а можно вкратце вот пробежаться по нам троим, что вот нам подойдет вообще в целом? Ну, так вот буквально по пару слов туда-сюда.
8: Смотрите, здесь какой момент тоже. Можно, я владею подбором гардероба через архетипы и через типажи Ларсон. Типажи Ларсон – это про внешность. Это я могу сейчас увидеть вас mm-hmm. и дать вам рекомендации. Но есть архетипы. Архетипы – это про нашу внутрянку, про наше нутро, про нашу харизму и характер. Вы можете внешне быть очень ярким, контрастным таким вау-вау, да, а я вам скажу, давайте наденем, не знаю, тот же самый фиолетовый пиджак, вы скажете, да вы что, да я вообще не готов, чтобы на меня смотрело такое количество людей. Поэтому мне для того, чтобы давать вам рекомендации, нужно сначала с вами поговорить, узнать вас.
6: Это круто.
8: а потом давать рекомендации. Потому что сказать я сейчас могу все, что угодно, но моя история заключается в том, что я даю советы, которые применимы к жизни и которые вы будете использовать. Они просто вот...
6: Ну да, это вот когда, маленький пример приведу, это когда вы смотришь передачу, когда вот переодевают же людей, ну, по телевидению, ну, так как это формат шоу, там иногда очень такие экстравагантные...
7: Необычные решения.
6: Да, образы, которые действительно в обычной жизни ты и не используешь. В этом, кстати, есть свой огромный плюс, когда это еще и применимо, и когда это еще конкретно под тебя, потому что, вот, как вы правильно сказали, не все фиолетовый пиджак на себя наденут, да, хотя как бы мы и не против. Мы и не такое надевались, Андрей.
10: Я уже задумался.
6: В бытность ведущим, знаете, мы не в таком работали.
7: Марго, а расскажи, как твое мнение, на чем в гардеробе можно экономить, а на чем все-таки категорически нельзя?
8: На чем можно сэкономить? Ну, я, наверное, скажу так. Это не самая популярная вещь, но покупать бижутерию в люксовых брендах это какой-то, вот честно, на мой взгляд, сатанизм. Вот на этом однозначно можно сэкономить, потому что... покупать не драгоценный металл, не драгоценные камни по цене крыла самолета, ну, однозначно на этом можно сэкономить и приобрести какие-то аксессуары по более бюджетному прайсу, скажем так. На чем экономить бы я не стала, это обувь и, в частности, зимняя обувь. Потому что, как там нам бабушки, мамы говорили, ноги в тепле, голова в холоде. Все, вот от этого отталкиваемся. Ну, поверхность нашу пешеходную посыпают разными средствами зимой особенно, да, и дешевая обувь, она просто может пропускать влагу и так далее. Вот на этом я бы не стала точно экономить.
7: А если представить всего одну деталь, которая вмиг делает образ интересным, что бы это могло быть?
8: Слушай, я думаю, что это могла бы быть брошь, причем какая-нибудь винтажная. Сейчас очень актуальная брошь в виде различных животных. Возможно, это лев, если, например, вы по знаку зодиака лев. Да, или какое-то другое животное ваше любимое. Брошь — такая история, которая делает из базового образа авторский, и она такая, как некая подпись, да, на луке, при этом она не требует каких-то супер дорогих одежд брендовых. Ее можно носить с очень даже такими простенькими монохромными образами, и будет это смотреться все очень так вкусно и запоминающийся.
7: Кстати, у меня вчера тоже была на куртке брошка, и мне столько вчера комплиментов
6: сказали.
7: Да, казалось бы. Он такой, вау, вау. Я думаю, надо же, надо почаще, что ли, носить такие вещи.
6: Обязательно, мне кажется, да. А в завершении, Эльмир, может быть, финальный вопрос?
7: Ну, напоследок, Марго, какой бы ты совет дала девушкам для того, чтобы их гардероб был более функциональным?
8: Не распыляться, выбрать 2-3 базовых цвета, причем базовые цвета, мы сейчас не говорим про охроматы цвета белый, черный и всякие серые. Мы говорим про цвет, который именно отражает вас. Базовый цвет может быть и красным, и
7: коричневый,
8: синим,
7: я поняла сегодня.
8: И коричневый может быть в вашем отдельном, конкретном взятом гардеробе. Выделить 2-3 цвета базовых и также 2 достаточно каких-то акцентных цвета выделить. И на этом строить свой гардероб. Потому что если будет только 5-6 цветов, гардероб будет на 90% мэчиться между собой и создавать новые-новые образы. И второй совет, раз в 3 месяца обязательно разбирайте свой гардероб. Если не можете сделать это самостоятельно, обращайтесь к специалистам. Мы все вам оценим, сделаем электронный гардероб, и вы каждое утро будете собираться за 15 минут, просто открывая электронную свою книгу «Электронный гардероб».
7: Я, кстати, добавлю, у меня есть такая книжка, мне делали на лето, это такой кайф. С утра вообще нет никакой головной боли, что одеть. Просто открываешь картинку и одеваешься раз на 2-3. Это очень здорово.
6: Да, это реально большая проблема иногда становится. Хотя вот у Стива Джобса таких проблем не было, да, просто всегда просто верхняя часть шкафа забита черными водолазками, нижняя джинсами, вот, на улице Мерседес. Немножечко информации на правах рекламы. Друзья мои, есть у вас полный шкаф одежды, а надеть, ну, снова нечего. И как все это сочетать, тоже непонятно. То стилист Марго Короткова знает, как превратить хаос в гардеробе в образы, отражающие ваш характер и харизму. И также собираться утром за 15 минут станет вполне себе себя обыденностью и реальностью. Найти Марго можно в социальных сетях. Марго Короткова. Просто вбивайте в любых соцсетях, и вы там ее легко найдете. 18+. Марго, спасибо огромное. Очень был приятно поболтать.
7: Благодарю. Спасибо.
6: Вот, Эльмире большое спасибо за таких классных гостей, за то, что было тоже весело и непринужденно поболтать. Ну, а я напоминаю, что по понедельникам в 9 часов утра вы обязательно можете послушать «Бизнес-класс». Вы можете здесь оказаться, так что обращайтесь, пишите. Эльмиру находите. Все может быть легко и просто. И всем пожелаем классных образов. Спасибо.
7: Приходите в гости, да?
8: Из сильных луков.
6: Спасибо. Пока-пока.
7: Пока-пока.
5: «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
3: Реклама на БИМ-радио.

0: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках. Уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
2: Осень раскрашивает город, а Джили Сити Рэй делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Джили Сити Рэй от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Джили Канавто. Тукая 115. 230 30 30.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Джили Сити Рэй в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейд-ин» и выгоды автосалона. Не оферта.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снизить груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.
5: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах.

0: Ферта.
1: Самый точный прогноз погоды, Андрей. Ну, дайте нам немножечко расскажите, что там, где там, во сколько.
2: Да что ж, прям немножечко там, много прям могу даже. 28 сентября. Переменная облачность без существенных осадков. Это прогноз по республике, кстати говоря. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Что касается минимальной температуры воздуха ночью по республике, она составит плюс 2, плюс 7. На западе до плюс 12, а вот максимальная температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Если разделить нашу республику и посмотреть по определенным сторонам, то, допустим, Елабугу, Нижнекамск, Набережные Челны, там ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 20, плюс 23, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, плюс 2, плюс 6, ночью плюс 21, плюс 23, днем Нурлат, ночью плюс 4, плюс 7, днем плюс 20, плюс 23. Что касается Казани, уже воздух прогрелся на данный момент до 16 градусов, облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается, днем нам обещают плюс 20 даже. Прогноз погоды-то.
1: Это прекрасно. Спасибо большое вам, Андрей, за невероятный самый точный прогноз погоды. Мы же сейчас с вами будем разговаривать. Я вам расскажу, сколько туристов Казань приняла за целых 8 месяцев.
3: У природы нет плохой погоды.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Казань за 8 месяцев 2026 года приняла 4 миллиона 400 тысяч человек.
2: Ого!
1: Приняла. С начала года до 1 сентября как раз столько народа посетило. На 2% это больше, чем год назад. И к концу ждут еще более 1 миллиона гостей. К новогодним имеется в виду. У нас есть глава комитета по развитию туризма Казани Александр Шевлиашвили. Он делает акцент на зимнем сезоне. Доведет турпоток примерно до 5 400 000 человек. И уже за первое полугодие вклад отрасли в экономику оценивался примерно в 50 миллиардов рублей.
2: А вы спрашиваете, зачем туристы нужны? Вот для чего и нужны.
1: Да. Ну и плюс ко всему, ну, смотрите, Казань очень, ну, у нас, видите, мощно идет развитие.
2: В том числе, да.
1: Это в том числе можно монетизировать. Вклад отрасли неоценим. И еще вот эта прекрасная отрасль, она еще вкладывается, получается, в дальнейшее. То есть все это потом рефинансируется. Пришло, опять потратили, пошло-поехало. Вот асфальт опять везде меняет, обратите внимание.
2: Мы обратили внимание, да.
1: Везде, причем буквально везде. На Мадлен вообще асфальт постелили. Алло, моя родная улица, там, где я вырос. Его там никогда не было, отродясь. А теперь он появился.
2: Есть, да.
1: Вот, и на мне даже лежачий полицейский появился, там знаки появились.
2: Да.
1: Невероятно, вообще. Там нам в итоге в Дербышку вообще целиком решили асфальт поменять, как будто начали с Мадлен. Там сделали асфальт, и оттуда как пошло-поехало. Мне так, я весело рассуждать на этот счет.
2: Ну, это опять же развитие же.
1: Да, но это прекрасно. Вот это развитие, на самом деле, возможно. Я вот и не развивался, если бы не развивалась Казань. Я вижу, что Казань развивается, я такой, а что, хуже, что ли? И все, и сам пошел-поехал.
2: Ну, считать научился.
1: Да.
2: Читать, писать.
1: Да, вот это все, благодаря чему? Благодаря этому всему. Так, из интересных новостей. Значит, Роспотребнадзор Татарстана, естественно, предупредил о риске отравлений на шведском столе.
2: О-о-о.
1: Нам, значит, напомнили, что отдых по системе «Все включено», где обещаются экзотические фрукты, овощи, блюда местной кухни и напитки, но вместе с ними в организм могут попасть возбудители кишечных инфекций, напомнили нам. Главный источник опасности – лед. Его могут готовить из воды с бактериями. Но это подороже, это биолед уже. Эко-лед. С бифид-бактериями можно какой-нибудь. А что, закинул один такой лед?
2: Полезнее было бы уже.
1: Да, немножко раз и у тебя уже, да, вместо того, чтобы после антибиотиков пить вот эти вот, как они там называются, вот эти вот бифидобактерии. Бифидобактерии. Это же что-то от кисломолочки.
2: Ну, как раз что-то такое, да, я тоже не помню.
1: Да, бактериологическое. Короче говоря, опасность есть определенная, поэтому, если что, туристические поездки имейте в виду, особенно где низкие санитарные стандарты, лучше пить напитки безо льда и желательно бутылированную воду.
2: Да, да.
1: Это вообще идеально. Бутылированная вода, вот где бы вы ни находились, лучше пить бутылированную воду, потому что мало ли что.
2: Но обычно, кстати, в этих странах, в нормальных отелях сразу вас информируют о том, что, ну, ребята, пейте, пожалуйста, бутилированную воду. И даже зубы чистить рекомендуют именно с такой водой.
1: Прекрасно у них там водопровод, наверное, идеальный, невероятный, конечно. Так, мало того, также стоит выбирать блюда, которые готовят при вас. То есть гриль, вок или свежая выпечка. Лучше цельные фрукты и овощи. Ну, потому что ты просто их там помыли и нормально, не нарезали их там и так далее. Вот. И руки перед каждым подходом к столу нужно лучше мыть. Вот. И лучше отказаться от десертов. Напомнили нам. Вот после всей этой...
0: А к десертам какие претензии там?
1: Ну, они потому что долго лежат. Долго лежат, там кремы, молочные блюда, да, немного
2: долго. Только невкусные десерты долго лежат. Вкусные-то раз, и нету их.
1: И то верно, конечно, и то верно. Поэтому, ребята, внимание. И самое забавное, что прямо внизу, вот это все про шведские столы я зачитал, и внизу, вот, знаете, такая вот такая новость, как бы связанная с предыдущей новостью. Новость, читай, сразу вот все это. После этого я прочитал шведский стол, и внизу, напомню, пишет, средняя пенсия более 30 тысяч рублей среди работающих отмечена в 10 регионах России. Пенсии 30 тысяч рублей. Да, конечно. Кто бы знал, что вот так вот...
2: Как будто не про шведский стол, да, сразу в мысли.
1: Вообще, последний шведский стол, который я видел, он был из Икеи, стоял он у моих друзей год два назад. Больше я не видел никаких шведских столов. Кстати, а ты знаешь, что у нас в Казани много заведений, где можно реально просто прийти, заплатить там какие-нибудь 500 рублей или 1000 рублей и без лимита у тебя?
2: Да.
1: Да, это прикольно. Я знаю несколько таких заведений.
2: Ну, я что-то по подобной системе знаю, но так что прям за 500 рублей прям без лимита такого не слышал,
1: да,
2: конечно.
1: Ну, там есть вот что-то и за 500 есть, и за 1000, реально, ты приходишь, у тебя как в отеле, ты идешь себе, набираешь, потом садитесь, просто идите.
2: А, то есть тоже шведский стол?
1: Да, абсолютно, вот, и прям видишь, как, ну, там все свежее, потому что у этих заведений обычно там один день, например, вот такой, чтобы просто привлекать, так сказать. Это отличная идея, и просто толпами люди. Ну, не настолько прям много, но тем не менее, это прикольно.
2: Я в студенчестве помню, у нас как раз в одном торговом центре рядышком, там, в фудкорте как раз что-то подобное было. Там тарелочку берешь и накладываешь себе сколько хочешь.
1: О, я тоже что-то такое припоминаю. А помнишь вот эти вот напитки безлимитные где-нибудь? Когда еще? А когда была открыта Икея? Давайте вспоминаем Икею. Какой был гениальный... Пошел, вот там, прикиньте, это же был магазин, буквально рассчитан на всех, от мала до велика. Ты приходишь туда, да, у тебя там есть какие-то детские развлеченки, детские игрушки, там что-то. Там взрослые смотрят под тебя, мебель, столы, что-то выбирают, там, и так далее.
2: Всякую, ну.
1: Да, и потом всех вас, что знаменитый фудкорт Икеи, своими фрикадельками, горчицей сладкой, вот это, напитки безлимитные. У многих стаканчики из Икеи просто перекочевали в машины, и в любой момент времени просто мне ребята заезжали в Мегу и шли пить безлимитные напитки.
2: Да, и люди с канистрами там тоже бывали.
1: Это первое время. Ах, наши люди, поднимите руки. Мы тоже нет-нет приезжали из Дербышек. Для нас, я еще поражался, потому что для нас любой торговый центр, это был вау, это была целая поездка из Дербышек. А многие, кто рядышком жили, для них это просто была, ну, такая жизнь. Ну, просто они шли в ТЦ-шку потусить.
2: Для них это обычно было, ну.
1: Вот, я помню, мы даже ругались с какими-то непонятными ребятами там.
2: Да.
1: Вот, но они не учли, что мы из Дербышек, вот. Поэтому разговор был короткий, очень внятный, понятный, вот. И потом к нам больше никто никогда не приставал. Мне кажется, нас вообще очень сильно запомнили тогда. Вот. Мы тогда еще спортом занимались. Эх, мои кикбоксерские времена. Были вот такие вот моменты. В общем... приятный, черт побери. О, в тандеме был Обжоркин ряд.
2: Да, я вот про него и вспоминал, я просто название не помню.
1: Обжоркин ряд. Я тоже вспомнил, я его буквально один раз видел. Это, конечно, невероятно. Эх, ну ладно, давайте тогда вот что сделаем. Я поехал пока, Андрей, за фрикадельками. Ты давай
2: далеко придется ехать.
1: Ты давай за картошкой фри и за брусничным соусом. Встречаемся в Меге.
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
5: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
7: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
8: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
9: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Дёвые заметки на Бим-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ассаламу алейкум, кадрли радио Тангланшлар. Здравствуйте. Анас Ананасович, студия Бимрадио. Вот обещал вам 3 балла. Вот держите вам, получите, распишитесь, танцуйте. 3 балла.
4: Спасибо.
3: Однако есть проблемы. Улица Павлюхина, Марселя Салимжанова от Газовой до Хади-Такташ 8 минут. Пушкина от Татарстана, от Щапова до Тукая 6 минут. Мосты дамбы свободны. А вот проблемы начинаются с дорожно-транспортных происшествий. Левобулачный упирается в Пушкина ДТП, раз. Левый ряд ДТП — это перед Кировской дамбой, если вы едете в сторону Кировского района. Левый ряд там 2. А значит, еще одно дорожно-транспортное происшествие — 3 транспортные дамбы в сторону квартала, 3 левый ряд там. А на Рашинг с Дербышек, например, с компрессорного едете спуск вот в сторону квартала. Правый ряд автобусное ДТП — это уже 4. Пятый – это подъем, значит, с Мамадышского тракта. Подъем, правый ряд, дорожно-транспортное происшествие. И все. Пожалуй, хотел бы сказать, но давайте все-таки по районе М7. Это, значит, Кадышево. Вот вы когда едете, Кадышево знаешь ты, Андрей?
4: Конечно.
3: Вот там ДТП, это вы когда как бы едете вот... Вот не пойму, так интересно стоит тут. Левый ряд, средний ряд, свеженькое ДТП произошло. Развязка, давайте я вам скажу. Развязка — это съезд на М7, если вы от Кадышева едете. Вот, либо вы с М7 в сторону Кадышева, если поднимаетесь. Вот. Ну, имейте в виду, там, в общем, ближе к Кадышеву, вот эта развязочка маленькая есть, вот там. Вот, будьте внимательны, осторожны, по городу чувствуются некоторые дорожные работы, асфальт перестилает. Напомню, кто не помнит, напомню, вы когда видите, асфальт сняли, он такой волнистый становится. На этой волнистой, значит, среде у колеса пятно контакта резко уменьшается. Резкие движения там лучше не делать, рулем не крутить, тормоза резко не бить. Для этого соблюдать скоростной лимит надо и беречь себя. Вот, все. Просто едьте с кайфом, никуда не торопитесь, нормально все будет.
4: Спасибо за совет, Анас Ананас.
3: Все, давайте. Ну, я опытный человек же. Я чемпион «Высокая гора», многолетний чемпион по гонкам.
4: А, да?
3: Еще на восьмерках катался, конечно. Мы же с Русланом Рогалевичем нет-нет пересекались мы.
4: О-о-о.
3: Он тогда на восьмерке, по-моему, был. У него такая боевая была, классная. И мы там нет-нет зарубали. Но я с ним ни одной гонки не выиграл. Русланом Рогалевич большой мастер.
4: Да?
3: Конечно. А я вот здесь теперь рассказываю вам, чтобы все у вас было безопасно. Все, давайте, вернусь. Давайте послезавтра вернусь. Завтра у меня гонка же.
4: А, да?
3: Да, завтра.
4: Ну, вам удачи.
3: Опять на Нексии приедут вот эти бородатые мужички сухофрукты продавать. Надо с утра встать тебе в очередь. Вот у нас там очередь. Все, ладно, давайте. Увидимся послезавтра. Пока.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Надпись, значит, «Булочки» из Казанского зообоцан исполнилось 5 лет. Просто сейчас
4: булочки?
3: Объясню. Сейчас я объясню, в чем прикол. Значит, ее принесли сюда 2-килограммовой свинкой. Такой, как мини-пиги, такой маленький она была. Такой маленькая, такая смешнючая, такая милашка. А сейчас это 150 килограмм. Любимица зообоцада, ее ласково зовут Булочка, Умничка и Малышка. Вот. А выглядит теперь она как... Ну, она, мне кажется, нет-нет, с кабаном бы, клыкачом потягалась бы по силам. Мне кажется, она даже победила.
4: 150 килограмм-то.
3: Да. Вы учтите, если что, что вообще мини-пиги... Они вот эти, вот когда вы видите видосики с мини-пигами, такие маленькие свинюшки, они недолго такие. потом они разрастаются до стабильных 100 килограмм, потому что это мини-пиги, потому что есть еще обычные свиньи, эти за 200 и за 300 кг могут улететь спокойно.
4: Даже так? А я думал, мини-пиги все-таки остаются маленькими.
3: Вот, это главная наша ошибка, как оказалось. Я тоже так раньше думал. А они, оказывается, не совсем и мини, эти пиги.
4: Угу.
3: Ну, видишь, мне как татарину...
4: временные мини-пиги, получается.
3: Да. Мне как татарину эта проблема неизвестна. Но вот в Казанском зообоцаду она появилась, потому что парень подарил девушке мини-пига.
4: Ага.
3: Это вообще, мужики, вообще, вот да не только мужики, все. Вы когда животных дарите, вы вообще, это очень такой подарок должен быть. Вы верены мощно, вы всем подряд не дарите.
4: Конечно.
3: Ни щенков, вот, ни кошечек, никого. Я знаю примеры, когда людей, ну вот, например, приходят дети к родителям, говорят, хотим собаку.
4: Ну.
3: Говорят, отлично, вот тебе поводок, пока без собаки. Каждое утро... В 6 утра встаешь и идешь с этим поводком гулять вокруг дома. 3 круга.
4: Угу.
3: Каждый день. Дождь, снег, неважно. Вот если выдержишь там месяца 2-3, то, может быть, разрешим тебе. И вот, и некоторые дети после 2-3 дня отваливаются, говорят, так, все понятно, мне не надо.
4: Ну, если еще до 2-3 дня дошли, это молодцы.
3: Да-да. А некоторые прям реально терпят и прям очень сильно, ну, показывают свое желание. И потом появляется у них собака, и действительно за ней ухаживают, любят и становятся таким другом семьи. Ну, это вообще классическая же история. Обычно же главы семьи, они что, они такие, так, это ваша... Собака там, кошка, вот это все, она... Это вообще мне не интересно, не надо.
4: Я понимаю, о чем
3: потом
4: это здесь.
3: Потом заводятся, да, естественно, животные, и после этого глава семьи в обнимку с котом ходит по дому и говорит, это мой кот, отстань.
4: Вот примерно так и получилось.
3: Собака,
4: да,
3: такая же история. Это, конечно, прекрасно. Вот. Из, например, интересных сообщений. Тут забавное видео прилетело, вот, тему животных продолжаем. Голубь переходит дорогу по пешеходному переходу. И, значит, тут ругался автомобилист, там резко остановились автомобили. Он говорит, что такое, почему остановился? И видит, что по пешеходному переходу голубь переходит дорогу, и машина его пропускает.
4: Ну а насколько что, на пешеходном переходе, как его не пропустить-то?
3: Смотри, едешь в сторону голуби, и как бы тебе ни казалось страшно, голубь в последний момент все равно улетает. И все нормально с ним.
4: Я видел их на дороге, не все улетают.
3: Ну и это же неплохо даже. Мы как санитар леса, понимаешь? Если он уже не может летать и ходить, ну тогда зачем? Ладно, шучу. Не надо. Это, не надо быть жестокими, не будьте жестокими. Вот. В России, вот продолжая тему животных, опять-таки, продолжая. В России в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов речных раков.
4: Ага.
3: Теперь по 16 088 рублей за каждого вместо прежних 115 рублей.
4: А вот они что такие дорогие в магазинах.
3: Думаешь, уже оплачено утилизбор?
4: Похоже на то, да.
3: Раньше для раков была такая же такса, как для шримсов, медвежат и морских ежей, но теперь наказание стало выше.
4: Mm-hmm.
3: Раков слишком просто очень, очень много вообще вылавливает.
4: Ну а что, на пешеходном переходе, как его не пропустить-то?
3: Смотри, едешь в сторону голуби, и как бы тебе ни казалось страшно, голубь в последний момент все равно улетает. И все нормально с ним.
4: Я видел их на дороге, не все улетают.
3: Ну и это же неплохо даже. Мы как санитары леса, понимаешь? Если он уже не может летать и ходить, ну тогда зачем? Ладно, шучу. Не надо. Это, не надо быть жестокими, не будьте жестокими. Вот. В России, вот продолжая тему животных, опять-таки, продолжая. В России в 15 раз увеличили штраф за незаконный вылов речных раков.
4: Ну, ага.
3: Теперь по 16 088 рублей за каждого вместо прежних 115 рублей.
4: А вот они что такие дорогие в магазинах.
3: Думаешь, уже оплачено утилизбор?
4: Похоже на то, да.
3: Раньше для раков была такая же такса, как для шримсов, медвежат и морских ежей, но теперь наказание стало выше.
4: Mm-hmm.
3: Раков слишком просто очень, очень много вообще вылавливают. Я тут...

0: 200 рублей.
1: А вот они что такие дорогие в магазинах.
0: Думаешь, уже оплачено утилизбор?
1: Похоже на то, да.
0: Раньше для раков была такая же такса, как для шримсов, медвежат и морских ежей, но теперь наказание стало выше. Раков слишком просто очень много вообще вылавливает. Я тут вообще иногда обнаруживаю очень интересные места. Вот, знаешь, так едешь, там такие типа икрараки. Вот так называют. Ты заходишь, там реально икрараки и всякие морепродукты. Просто неожиданный магазин такой. Неприметный, маленький. Ты заходишь, а там один ларь морозильный. И там мясо краба, еще что-то. Вот только один этот ларь тысяч на 500 примерно по продукции.
1: С ума сойти.
0: Думаешь, да. И раки, естественно. Я раков 1000 лет не ел раков. Ты давно ел раков?
1: В этом году ел.
0: Какой же ты раковый убийца.
1: Я же в красном почему? Как рак, что вы, да?
0: Сварился.
1: Ну.
0: А ты думаешь, что у тебя укропом пахнет немножко? Вот оно что, оказывается. Да, раки, это, конечно, интересно.
1: А икра какая у них вкусная тоже.
0: А вот икру не пробовал. А ты, кстати, вот голову рака можно есть, кстати? Я никогда не понимал.
1: Я не ел голову рака. Никак. Я ее отрывал просто и все.
0: Ах ты, смотри, да. Голову раку оторвал, да, ты? А хоть раз ты на горе ел и рак присвистывал немножко?
1: Нет, такого талантливого рака мне не встречалось.
0: Ну ладно, тогда, если что. Вот так вот, а ты ел, не знаю, крабов ты ел?
1: Крабов тоже ел, да.
0: Крабов ты ел, да? Потому что это все, конечно, очень непонятно.
1: Ну, крабов я не здесь, не у нас ел. Там,
0: а где?
1: Там, где они поближе водятся.
0: Вот. Ничего себе. Вот да. Лили пишет, что голову раку можно есть, оказывается.
1: Можно?
0: Конечно. Особенно, если он по гороскопу рак. Голову так едят, с ума сойдешь. Так, друзья мои, мы, конечно, могли бы назвать нашу следующую викторину и игру «Рак из 90-х», но нам это не одобрили больницы, поэтому давайте мы «Рок из 90-х» проведем.
2: «Рок из 90-х» на БИМ-радио.
0: Ну, дамы и господа, здравствуйте! Я почему вас называю дамы и господа? Потому что ты знаешь, что теперь вот в Диснее же новая глава? Он теперь сказал, все, мы больше вот эти гендерные штучки убираем. Теперь мы возвращаем дамы и господа.
1: А, да?
0: А до этого они как-то называли люди, и люди, видимо, не знают. Но мы, БИМ-радио, приглашаем вас на вечер рок из 90-х! Доставайте косухи, такие кожаные куртки, кто не в курсе. Готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. Уже 10 октября, дамы и господа, ресторан «Максим». Миллианс, где максимум, естественно, вас ожидает. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Будем проверять, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы, будем подарки разыгрывать. Обязательно в рок-образе приходите. Это и косуха, и рваные джинсы, банданы. Все, что поможет вам стать главным рокером вечера, милости просим. За самый крутой образ, естественно, сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ-радио. Это Петр Нижинский. Такой он рокер, я вам скажу. Прям роковый рокер.
1: Еще какой.
0: А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Тоже в душе рокер, между прочим.
1: И диджей.
0: Вам это, ну, он даст понять это. На вечеринке. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru 18+. Так. Сейчас разыграем 3 пригласительных по на одну персону, троим из вас. Для этого мы сейчас дадим вопрос, вы отвечаете нам в МАКС. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Андрей, быстренько вопрос, и будем перерыв делать.
1: Второй, четвертый, шестой пускай побеждают. Надо продолжить песню правильно. И, соответственно, 3 варианта. 1, 2, 3 можно прислать. Значит, пою. Вижу голубеющую даль, нарушать такую просто жаль. Жаль, что ты ее не видишь. Путь наш труден и далек. И здесь варианты, соответственно. Первый. Смотрю на автомобили, я поток. Второй. Мой фантом несется на восток. И третья. Планерка рано позже б на часок.
0: Пишите ваш вариант 1, 2 или 3. Плюс 7, 9, 8, 2, 4, 2, 102, 8. Второй, четвертый и шестой станут победителями. Мы прервемся, будем поздравлять с днем рождения и в конце обязательно расскажем про победителей.
2: Рок из 90-х на БИМ-радио. Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Kia Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Минэкономразвитие прогнозирует поэтапный рост тарифов на ЖКУ. Повышение на 11% запланировано на 1 июля 2027 года. Далее в 2028 году ожидается рост на 8,6%, в 2029 году на 7,6%. С 1 октября вступают в силу обновленные условия семейной ипотеки. Ставка и предельная сумма кредита будут определяться с учетом количества детей в семье и региона проживания. Так, при одном ребенке ставка составит 10%, при двух детях 8%. Семьям с тремя детьми предложат ставку 6%, а с четырьмя – 4%. Если в семье 5 и более детей, ставка снизится до 2%. Врачи предупредили, что чрезмерно громкий звук в наушниках способен навредить слуху ребенка. Он разрушает чувствительные клетки во внутреннем ухе. Это грозит стойким ухудшением слуха, а также появлением шума или звона в ушах. Чтобы снизить риски, специалисты советуют делать паузы в использовании наушников хотя бы раз в час. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
2: Ну, мои маленькие любители рока, давайте вам напомним о том, что вы еще можете всегда поздравить своих любимых и дорогих именинников с днем рождения и сделать это даже в рок-формате, дорогие мои. Все это благодаря нам, Бим Радио, потому что мы в поздравлениях, конечно, собаку съели. В переносном смысле этого слова. Никто собаку не ел. Вот. Расстроились корейцы сейчас. Вот. А ты так не делай, конечно. А то смотрю, укусит тебя какой-нибудь. Так вот, сайт bimradio.ru, огромная вывеска на сайте, которая гласит «Заказать поздравления». Вам станет ориентиром. Просто нажали на кнопку, заполнили, что надо, вам перезвонили, все уточнили, и вы уже в поздравлениях. А или можете позвонить 2-930-800. Это вы звоните прямо в редакцию. Менеджер всегда на связи с 10 утра до 17.00. По всем вопросам по-разному. Можете рекламу заказать, можете песню в ротацию отдать, а можете заказать поздравления. Это можно делать в любое время. Есть в прямом эфире, естественно, поздравления в определенные моментики. Ну а если вы хотите, чтобы мы поздравили в личные сообщения, аудио или видео послали, тоже эта функция имеется. Так что, ребятки, заказывайте. Услуга платная, стоит рубль, понт нолям. Вот так вот примерно мы обозначим это все великолепие. Заказывайте друг другу поздравления и делайте друг друга счастливыми. Мы это делаем с удовольствием. Всем классных поздравлений. Ну а кого поздравлять, мы вам сейчас расскажем. Что, Андрей, в группу ВКонтакте нырнем?
3: Конечно, я уже здесь.
2: Погнали тогда.
3: А вместе со мной здесь потрясающие наши именинники. Поздравляем с днем рождения сегодня Гульнур Мустафин, Ольгу Куртмину, наверное, правильно поставил ударение, Эльмиру Латыпову, Александра Бор, Юлдуз Губайдулину, Надежду Ластовку, Лилию Шарипову, Лейсан Садриеву, Лилию Васильеву, Ольгу Жукову, Розалину Попову, просто Ильнура Гулюсу Идрисову, Рустема Сахапова, Наилю Галееву и Анжелику Корягину также поздравляем с днем рождения.
2: Прекрасно, друзья мои. Ну и, естественно, что мы еще хотим прямо сейчас обозначить тех, кто выиграл у нас в рок из 90-х, дорогие мои. Поэтому прямо сейчас давайте вместе с вами узнаем, кто же победил.
0: Рок из 90-х на Бим Радио.
2: Ну что, Андрей, кто же победил? Давай расскажем.
3: Итак, у нас сегодня аж целых 3 победителя, поэтому тройным ура их поздравляем. Лили у нас стала победительницей, Евгений Александрович и Алина Габдрахманова. Вышеперечисленным уже написал, с ними ведем связь, ждем от них данные и поздравляем с победой, конечно же.
2: Потрясно. Ну и напомним, что вам достаются пригласители на одно лицо. Правильный ответ был, я так понимаю, про фантома, цифра 2, насколько я помню.
3: Именно так, все так было,
2: да. Так что вы победили, участвуйте еще, игры у нас проходят практически каждый день, так что вас всех мы с удовольствием будем ждать. Ну, а мы пойдем сейчас готовиться. У нас утроойки. Я предлагаю что-нибудь из рока спеть. Для этого предлагайте прямо сейчас, что же нам спеть. Плюс 792-72-42-8. Какой рок из 90-х привлекает наших слушателей? Мы сейчас узнаем, я думаю, вместе.
3: И споем.
2: И споем обязательно. Все, погнали. Пишите прямо сейчас. Номер знаете.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на Бим-радио. Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок карты Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: В некоторых высокогорных районах, например, калифорнийском хребте Сьерра-Невада, летом можно увидеть арбузный снег. Он розового цвета и обладает запахом и вкусом арбуза. Этот феномен обусловлен присутствием в снеге специальных водорослей, содержащих красный пигмент.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: Утро-оке на БИМ-радио.
5: Ой, сколько у нас тут сообщений написали! Невероятное количество. Невероятно.
6: Потому что рок из 90-х, он, знаете, где-то вот он на подкорке. Я тут, кстати, нашел фотографию обжорного ряда, которую мы до этого обсуждали. Это, конечно, сумасшествие. Буквально сайт отзывов я открыл. Зачем я это открыл? Там буквально тарелка, которую я собирал когда-то в детстве. Как быстро я перескакиваю с темы на тему, скажете вы. Ну и вы меня поймите. Обжорный ряд, да, сколько это там? 500 рублей тарелку
7: там? Не-не-не, там значительно дешевле было. Прям не 500 рублей. Ну,
6: что-то да,
7: рублей 200-300, мне кажется, там было.
6: Ё-моё.
7: Не, мне, опять же, в свои времена.
6: Но в 15-м году 220 рублей
7: стоило. Вот, вот.
6: Нас снимать пришли и на нас смотрят, типа, а что вы не поете? Согласен. Поэтому
7: возвращайтесь. Что вы смотрите как на нас, как на обжорный ряд?
6: Естественно. Песню, которую мы сегодня выбрали, знает буквально каждый, даже если вам не нравится творчество этой группы. Хотя найти таких людей, это, конечно, это что надо поискать, как говорится. Песня эта буквально вышла в год моего рождения. Потому что я говорю про 1991 год. Именно тогда Виктор Робертович Цой в одном из своих альбомов, который я уже, наверное, название не помню, с группой «Кино» создали песню, которую поют все, кто учится играть на гитаре. Буквально все.
7: Ну, конечно. С этого начинает.
6: Поэтому, Андрей, я предлагаю тоже не тянуть. Да, поэтому у кого больные девушки, подключайтесь.
7: Это сейчас в каком смысле больные девушки?
6: Не знаю, пусть уже они сами решают. В общем, когда твоя девушка больна, Виктор Робертович, погнали, друзья мои. Let's go. И тут проигрыш сразу можно.
7: Сразу проигрыш.
6: Сразу проиграл. Надолго, конечно. Но когда вот ты слушаешь это от гитариста, это буквально два аккорда и сразу начинается. А у них, видишь, такая вот... расслабляют тебя, как
7: ну
6: бы.
7: Да, немножко.
6: Такой веселая такая песенка, такая ненавязчивая.
7: Ну а что, тут больной человек, надо же поаккуратней.
6: Ну и все тогда, давайте попоем немножечко.

0: мужик. Это классическая шутка в этой песне, естественно.
1: Когда твоя девушка больна,

0: там еще где-то на 7 минут примерно проигрыша.
1: Ну а что, болеет человек?
0: Вели. С вами самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Конечно. Ну и вот такой понедельник у нас выдался, друзья мои. Всех еще раз поздравляю с этим самым понедельником, с рабочей неделей. Поздравляю вас с тем, что он наступил! Рабочая неделя начинается солнечно, весело, с нас как минимум. И это самое приятное. Мы же вас передаем в надежные руки коллег. Сейчас нам придут сюда в рабочий полдник, потом будет вечернее шоу «Вечерний Трубим», потом, возможно, вечером будут легенды и бенды.
2: Все-таки
0: вот это
2: понедельник
0: вот
2: сегодня, да.
0: Абсолютно верно. Ну и, естественно, в этом всем деле прикрываем вас мы, Бим Радио. 24 на 7 хорошего настроения. И по выходным ведущие, и музыка, и все на свете. И шоу. Все это по выходным тоже есть.
2: Конечно. И круглосуточно практически.
0: Слушать нас можно на сайте bimradio.ru. Приложение для Android и для iOS. У нас есть, конечно же, умные колонки, которые также могут включать Бим Радио. Просто говорить: «Эй, умная колонка, включи Бим Радио», и все получится. На машину устанавливают Android.
2: Да, вот. Приложение очень удобно, красиво смотрится так.
0: Я вчера на iPad слушал. Очень неплохо звучим, оказывается, на iPad.
2: Да?
0: Там прыгает 4 динамика, кто знал. Вот, а что еще из интересного могу вам сказать? Подписывайтесь на все соцсети обязательно Бим Радио. И на наши личные соцсети тоже можете подписываться. Нас очень легко найти. Напротив меня Андрей Дмитриев.
2: А напротив меня Альберт Узиахметов.
0: Завтра я, к большому сожалению, на один день еще немножечко пропаду.
2: Mm-hmm.
0: Потому что сегодня я веду свадьбу друзьям, кстати.
2: Mm-hmm.
0: Поэтому надо это все нормально провести. Это все будет, скорее всего, допоздна. Просто я завтра не встану. Или эфир будет некачественный. Не хочу так делать. Поэтому со среды начиная. Все, мы с вами плотно идем в сторону Нового года.
2: Вот.
0: Сразу Нового года. Сразу в сторону Нового года идем. Все, большие планы у нас, большие планы.
2: Там, кстати, 90 с чем-то дней осталось до Нового года.
0: Ну, вот видите, сначала 90 дней, потом 40, потом 9-3, и вот он, Новый год. Ладно, ребят, всем еще раз огромное спасибо за это прекрасное утро. Мы вас очень сильно любим. Всем большое спасибо за сообщение, которое вы нам написали, как вы нас оценили. Давайте до завтрашнего 7 утрашнего дня.
2: Да, получается так.
0: И увидимся с вами в соцсетях. Всем большое спасибо, всем пока. Всем доброго утра.
3: Пока-пока-пока. Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю BIM Radio.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а «Джили Сити Рэй» делает его еще ярче. В «Канавто» время собирать взгляды на «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. «Джили Канавто», Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля «Джили Сити Рэй» в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
4: Подробности на «Максимилианс.ру».
6: 18+.
7: Спонсор игры «Утромани» на «Бим-радио» ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. «Казань», «Камалеева 32». Заходите. Акция действует до конца сентября.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
10: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
11: Yeah, so right. Let's go now. So come on.

0: Уж как нам с вами повезло, друзья. Ну вот прекраснейшая осень. Давненько такой не было, согласитесь. Просто потрясающая погода. И это, наверное, залог того, что в этот понедельник, 28 сентября, это, кстати, последний понедельник сентября, представляете, как время пролетает, будет все отлично, будет все энергично и продуктивно. Меня зовут Камила Ягудина, я здесь с вами до 15.00. Рабочий полдник у нас также по плану. Всем пожелаю прекрасного начала новой рабочей недели. Будем вместе за зажигать и делать ее самой приятной и самой такой, знаете, рабочей, потому что хорошо поработали, а потом хорошо отдохнули в выходные. Ну, не в этом ли счастье?
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минэкономразвитие прогнозирует поэтапный рост тарифов на ЖКУ. Повышение на 11% запланировано на 1 июля 2027 года. Далее в 2028 году ожидается рост на 8,6%, в 2029 году на 7,6%. С 1 октября вступают в силу обновленные условия семейной ипотеки. Ставка и предельная сумма кредита будут определяться с учетом количества детей в семье и региона проживания. Так, при одном ребенке ставка составит 10%, при двух детях 8%. Семьям с тремя детьми предложат ставку 6%, а с четырьмя – 4%. Если в семье 5 и более детей, ставка снизится до 2%. Врачи предупредили, что чрезмерно громкий звук в наушниках способен навредить слуху ребенка. Он разрушает чувствительные клетки во внутреннем ухе. Это грозит стойким ухудшением слуха, а также появлением шума или звона в ушах. Чтобы снизить риски, специалисты советуют делать паузы в использовании наушников хотя бы раз в час. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От 7 с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Happy birthday.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Это действительно твой выбор?
8: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
9: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: хорошо водителям города Казани. Сейчас узнаем. У нас далее путевые заметки. Расскажу о самых затрудненных участках дорог в столице нашей республики. Слушайте внимательно.
1: Хорошо быть рядом.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Яндекс.Карты сообщает, что сейчас в Казани всего 2 балла, то есть дороги практически свободные. Если говорить о крупнейших пробках, то самая крупная 6 минут на улице комиссара Габишева собралась от академика Завойского до улицы Кулгали. Вот на этом участке время проезда 6 минут. И еще 3 минуты упомяну участок в центре города на улице Пушкина, если двигаться от Чапова до Правобулачной. Что касается мостов и дамб, здесь везде по 0 баллов и, в общем-то, заторов никаких нет. Все хорошо, все приятно в нашем городе, так держать, друзья.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Ну а сейчас всем приготовиться, друзья. Будем играть. У нас впереди игра, к которой я приглашаю абсолютно всех слушателей Бим Радио, потому что у нас сразу три подарка. И это прекрасно. Итак, пойдемте поиграем.
1: Рок из 90-х на Бим Радио.
0: Брутальной музыки мы сейчас с вами разыграем целых три пригласительных на вечеринку, которая состоится. А давайте все по порядку вообще. Информация на правах рекламы. Бим Радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. И проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана – все, что поможет вам стать главным рокером вечера. Ну а за самый крутой образ – традиционный сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим Радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, отрываться и танцевать будем вместе с Бим Радио. Подробнее на maximilians.ru 18+. Итак, что мы сейчас делаем? У нас три пригласительных на одно лицо, которые будут разыгрываться для тех, кто не получал подарки на Бим Радио более месяца в любом из наших проектов. То есть, если вы никогда не участвовали или никогда не выигрывали, или уже месяц прошел с последнего вашего выигрыша, и вы страстно желаете вечер 10 октября посвятить року из 90-х, то милость просим, участвуем благодаря мессенджеру Макс. Сюда принимаем ваше сообщение. Итак, напоминаю номер. Плюс 792-72-42-102.8 в МАКС исключительно. И да победят те, кто пришлют ответы 11-м, 12-м, 13-м по счету. Причем это должны быть правильные ответы. Отчитывать будут только правильные ответы. А вот теперь поехали. Вопрос непосредственно для вас, друзья. Итак, вопрос на знание легендарных песен рок-музыки. Необходимо будет продолжить строчку. Слушаем внимательно. «Птицы от них улетают совсем. Город затих, повинуется всем. Я же лечу, как летит». Кто летит? Итак, или что летит? Вопрос интересный. Варианты следующие. Первое – рок-вайб. Второе – фанера над Парижем. Третье – ворона. Жду от вас сообщения. Напомню, что нужно будет закончить, продолжить и закончить данную строчку. Птицы от них улетают совсем. Город затих, повинуется всем. Я же лечу, как летит. Первое – рок-вайб. Второе – фанера над Парижем. Третье – ворона. 11, 12, 13 сообщение у нас побеждают. Ну и специально такая роковая композиция «Bon Jovi – It's My Life». Кстати, это хит для всех возрастов. Еще в свое время гитарист рассказывал, что песня обладает удивительной суперсилой. Она нравится аудитории от 6 до 60 лет. Это же как раз наши слушатели.

0: Джон Бон Джови, It's My Life. Ну, кстати, это фактически спортивный олимпийский талисман. Песня стала мощным спортивным гимном США, и музыканты исполняли ее вживую на грандиознейшем открытии футбольного сезона NFL, а также на церемонии закрытия зимних олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Но давайте вернемся к нашему розыгрышу, а я напоминаю, что у нас только что были благодаря вам, благодаря нам и общим стараниям разыгрыш три пригласительных, и я готова объявить имена победителей. Это Рамиль, Рузалия и, вот, не записала имя, и, друзья мои, Анна, да, Анна уже даже прислала свою фамилию, номер телефона. Да, со всеми я уже успела списаться, я напомню, что вы выиграли один пригласительный на одно лицо на 10 октября на вечеринку «Рок из 90-х», и вот те, кто выиграл, вас поздравляю, вы отправляетесь на эту вечеринку. Всем остальным пожелаю удачи, и, друзья, напомню, что правильно ответ у нас тоже есть. Давайте расскажу, какой он вообще и в чем он состоит. Строчка была такая: птицы от них улетают совсем, город затих, повинуется всем. Я же лечу, как летит ворона. Альбом «Ворона» певицы Линды был выпущен в 96-м году. Ну, кстати, он был выпущен еще, знаете, на чем? Он был выпущен на кассетах. А вот потом появились компакт-диски в следующем году. Боже, как давно это было. Все, уходим на следующий музыкальный час. Этот час красиво с вами завершаем с нашими тремя победителями, которые отправляются на вечеринку. Пойдете ли на вечеринку вы 10 октября? Пишите и, конечно же, ищите лучшие рокерские прикиды, чтобы зажигать на нашей супер-вечеринке.
1: Рок из 90-х на Бим Радио.
2: Бим Радио. Всегда в прямом эфире.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайф».

Здравствуйте, у микрофона Айбим и новости на Бимрадио. По данным Минэкономразвития, динамика реальных денежных доходов россиян будет постепенно улучшаться. В этом году ожидается рост на 0,8%, а к 2027 году ведомство прогнозирует увеличение на 1,5%. Возле озера Средний Кабан планируют построить акватермальный комплекс. На его реализацию потребуется не менее 1,5 миллиарда рублей, а срок строительства может составить до 7 лет. Ожидается, что новое пространство станет востребованной точкой притяжения для горожан и жителей пригородов. От масштабных перемен в городе к ярким эмоциям и веселью. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бим-радио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2-я Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: в новом часе. Друзья мои, у нас остается не так много до рабочего полдника, но даже здесь мы успеем с вами поиграть. Поэтому любители поиграть, поразмышлять над верным ответом и прислать нам сообщение, не отчаивайтесь, кто не выиграл в предыдущий раз. Есть большой, такой жирненький, увесистый шанс выиграть в этом часе. Меня зовут Камила Ягудина. Всем прекрасного понедельника и отличного начала рабочей недели вместе с Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: На вопрос о том, какие 5 книг вы бы взяли с собой на необитаемый остров, Бернард Шоу ответил, что взял бы 5 книг с чистыми страницами. Эту концепцию в 1974 году воплотило американское издательство Germany Books, выпустив книгу под названием «Книга ничто», которая состояла исключительно из 192 пустых страниц. Она нашла своего покупателя, и впоследствии издательство не раз переиздавало эту книгу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Ярче с Бим Радио.
1: Итак, друзья мои, пришло время поиграть, как я вам и обещала, «Смотри на мир ярче». Это та игра, в которую мы сейчас с вами сыграем и, соответственно, попробуем получить подарок, который у нас сегодня на кону. Я, кстати, напоминаю, что в любом случае мы с вами всегда-всегда общаемся через Макс. Номер телефона у нас плюс 792-72-102-8. Вот таким образом у нас получается с вами коммуникация, мы таким образом с вами общаемся и с удовольствием получаем от вас подарки. Кстати говоря, пишут, ну вот, мое сообщение не открыли. Друзья мои, да вижу я ваши ответы, мне не обязательно для этого открывать ваше сообщение. Все у меня перед глазами, все вижу, все понятно. Итак, давайте мы сыграем. Вопрос у меня про очки, про зрение, естественно. И вопрос у нас будет вот такой вот. Скажите, пожалуйста, вообще, сколько у вас, кстати, пар солнцезащитных очков? Никогда не пересчитывали, не задумывались? Вот если солнцезащитные, то у меня их будет три пары. Три. И то я считаю, это много. Но есть такая женщина Лориэн Киннон. Сейчас о ней узнала вся Америка. Почему? Ну и мы тоже сегодня узнаем. Потому что она фактически пытается подвинуть Элтона Джона с его пьедестала. Я напомню, у него 250 тысяч. Это такая цифра фигурирует, да? Коллекция, состоящая из очков. Там не только солнцезащитная. Ну так вот, Лориэн Киннон коллекционирует солнцезащитные именно очки уже 2.5 года. И теперь сколько же пар в ее коллекции? Я напомню, что принимаю ваши ответы в Макс плюс 792-72-102-8. Кто пришлет 7-м по счету правильный ответ, тот у нас и побеждает. Ну и, кстати говоря, варианты следующие. 1500, 3000, 5000. Вот так вот. Сколько накопила данная барышня, пытаясь обойти Элтона Джона. Самого Элтона Джона. Не знаю, получится у нее или нет, но в любом случае давайте музыку послушаем. Я читаю 7-е сообщение.
0: Смотри.

0: Ну и давайте посмотрим, кто же у нас выигрывает сертификат в развлекательный центр. Друзья мои, есть у нас победительница Римма. Римма Матасова, вот, надеюсь, правильное ударение поставила. Кстати, что забавно, сначала Римма, видимо, подумала, что надо отправить просто какое-то сообщение, ну, самой придумать цифру, а потом она все-таки правильный ответ выбрала. Правильный ответ, вот эта дама, которая сейчас пытается подвинуть Элтона Джона с его пьедестала, но это будет крайне сложно, я бы даже сказала, недосягаемо и невозможно, потому что у него, напомню, 250 тысяч очков. Так вот, она пытается его подвинуть и набрала, и наколлекционировала практически уже на пути в Книгу рекордов Гиннесса 3000 уникальных пар. Она сама собрала много таких очков, а также попросила друзей и родственников найти необычные солнцезащитные очки, чтобы помочь ей достичь цели. У нее вообще всяческие очки всевозможных вариантов и дизайна. И даже британский бизнесмен Ричард Брэнсон пожертвовал пару очков на благое дело. 3000 она накопила. Да, ура, пишет Рима, все верно. Это у нас была игра «Смотри на мир ярче». Двигаемся далее.
1: «Смотри на мир ярче» с БИМ-радио.
2: Реклама на БИМ-радио. Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
3: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8-843-230-30-30.
4: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на BIM-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. По данным Минэкономразвития, динамика реальных денежных доходов россиян будет постепенно улучшаться. В этом году ожидается рост на 0,8%, а к 2027 году ведомство прогнозирует увеличение на 1,5%. Возле озера Средний Кабан планируют построить акватермальный комплекс. На его реализацию потребуется не менее 1,5 миллиарда рублей, а срок строительства может составить до 7 лет. Ожидается, что новое пространство станет востребованной точкой притяжения для горожан и жителей пригородов. От масштабных перемен в городе к ярким эмоциям и веселью. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от BeamRadio. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Композиция с 12 до 12. Ну, слушайте, хорошо, что мы вот не так работаем, не в таком режиме и не в таком графике. Но вы знаете, вот все трудящиеся уже посчитали, уже посмотрели. Нет, не ноябрьский, это уже не актуалочка. Посмотрели уже, как мы отдыхаем в новогодние праздники. Представляете, уже все там за нас посчитали. И так рассказываю, с 31 по 10, 11 дней отдыхаем. По-моему, круто, по-моему, вообще шикарно. Но до этого мы еще успеем немножко отдохнуть в ноябрьские праздники. Практически целая неделя получается отдыха. В общем, настраиваемся на отдых, но при этом, конечно, продуктивно работаем. Сегодня понедельник, друзья мои, поэтому не расслабляемся. Иракли. Далее в эфире.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это у нас замечательная рубрика, друзья, «Золотые нулевые», когда мы окунаемся в ностальгию. А, кстати, песня «Однажды» российского певца Никиты, его настоящее имя Алексей Фокин. Зачем переименовался в Никит, не знаю, но, видимо, вот какая-то такая детская, видно, родители не так назвали. Культовый, кстати, эстрадный хит рубежа 90-х, 2000-х. Именно он принес популярность, всероссийскую известность данному артисту. Мы с вами двигаемся далее. У нас, кстати, в этом часе будет еще и гороскоп, и путевые заметки. Очень продуктивно провожаем этот час и уже встречаемся с вами также и в следующем. А там, я напомню, целых 3 часа удовольствия под названием «Рабочий полдник».
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снимет груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.

0: на Бим-радио.
1: Пришло время посмотреть, что у нас на дорогах Казани. Яндекс.Карты сообщают нам следующую информацию. 3 балла. Местами есть затруднения. Если говорить про крупнейшие пробки, то вот прям таких, знаете, пробок на самом деле нет. Поэтому вы можете смело выдвигаться в путь и в целом успеваете по назначению, если куда-то торопитесь. Единственное, вижу значок ДТП, написано в левом ряду. Если двигаться из центра по мосту Миллениум, получается, на квартале, и вот здесь вот, где съезд на Подлужную, вот в этом направлении, да, Вишневского, Миллениум, здесь значок ДТП указан. То ли неправильно съезжали, то ли заезжали, то ли просто что-то вот остановились, и в итоге создалась такая опасная ситуация. Что касается мостов и дамб, давайте посмотрим. У нас все по нулям баллов, то есть можно тоже проезжать с ветерком. Пока что вот этот значок ДТП никаких критических последствий для движения общего не имеет. На этом все. Путевые заметки завершены. У нас группа «Градусы» далее, Calvin Harris с хорошим настроением, с отличным настроем рабочим. Мы с вами двигаемся к финалу этого часа. С вами Камила Ягудина, и уже услышимся мы в рабочем полднике в следующем часе. А там много всего интересного, поэтому будьте предельно внимательны, зарядите смартфоны, сделайте радио погромче. Ну, в общем-то, такая, знаете, масштабная, серьезная подготовка, чтобы заряжаться позитивом.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: В Госдуме прозвучало предложение отменить госпошлину за замену паспорта при смене фамилии после заключения первого брака. Авторы инициативы считают, что даже сумма в 300 рублей – ощутимая нагрузка для молодых семей, в том числе для студентов и граждан с невысоким доходом. Эксперты отмечают возвращение модных трендов из прошлого. На смену сдержанному минимализму приходит выразительный акцент – ремень с крупной пряжкой. Еще один ретро-хит – меховые шапки. В тренде самые разные варианты – от округлых моделей с отворотом и лаконичных таблеток до повязок и классических ушанок. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
1: Рабочий полдник.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минимальный размер оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей. Такое значение озвучил глава Минфина, отметив, что рост показателя достигнет почти 7%.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а «Джили Сити Рэй» делает его еще ярче. В «Канавто» время собирать взгляды на «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. «Джили Канавто», Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля «Джили Сити Рэй» в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейд-ин» и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: Ру.
1: Запрещено для детей.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Мы же, кстати, с вами в этом часе будем играть, друзья мои. И дозваниваться уже можно прямо сейчас. У нас совсем скоро музыкальный пересказ. 292-102-8. 292-102-8. Два человека мне нужно. Звоните, будьте смелее. Ну и важное условие, что вы не выигрывали подарки на Beam Radio в любом проекте более месяца. Это важно. Пожалуйста, это учитывайте.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Антон Павлович Чехов в переписке со своей женой Ольгой Леонардовной Книппер употреблял к ней, помимо стандартных комплиментов и ласковых слов, весьма необычные. Актрисулька, собака, змея и, почувствуйте лиричность момента, крокодил души моей.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
5: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Приветствую, друзья! У нас музыкальный пересказ, игра, которая будоражит воображение, которая улучшает наши знания и навыки в музыке, если это еще только возможно. Ну и, соответственно, мы с вами знакомимся, узнаем друг друга и раздаем подарки. У нас сегодня на кону сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Подарок, как мне кажется, мужской, брутальный, поэтому играют два молодых человека. Попробую их различать по голосам. Будет сложно, я вам честно скажу, потому что голоса похоже. Ну, ладно, попробуем. Попробуем. Итак, до меня дозвонились Дмитрий и Андрей. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Так, добрый. Давайте по очереди. Так, первым к нам дозвонился Дмитрий, да? Дмитрий, все верно?
2: Все верно.
1: Да, рассказывайте, вы сейчас на работе или отдыхаете?
2: Обеденный перерыв.
1: Прекрасно его проводите, судя по всему. Сейчас с вами поиграем, и вам, Дмитрий, составит компанию Андрей. Андрей, вам тоже добрый день.
2: Вам тоже всем доброго дня, Камила, Дмитрий и уважаемые радиослушатели.
1: Вы такой, знаете, на релаксе как будто бы. Как будто бы и не понедельник, как будто бы и не работаете.
2: Ну, может быть, готовлюсь к работе.
1: Хорошо, вы готовитесь время 12-16. Вот я всем бы так готовиться к работе в полдень, знаете. Хорошая вообще жизнь.
2: Для этого надо на педагога выучиться.
1: Так, а педагог чего, кого?
2: Педагог, математик, физика.
1: Математик, физика. Ну вот если бы вы были учителем музыки, да?
2: Приоритетом в этой игре.
1: Но не факт, кстати говоря. У нас же все-таки попса. Давайте будем объективны. Мы не Бетховена с Чайковским пытаемся тут различить. Итак, поп-музыка. Песня, значит, сейчас я вам буду давать подсказки по группе и по песне. Да, исполняет группа. Песня на русском языке, что уже как бы дает фавор каждому из вас. На русском языке исполняет ее мужскими голосами группа мужская, мальчики там. Наша российская. Вот как бы такие основные подсказки. Поехали. Теперь по основному коллективу. Значит, смотрите, кто догадался о названии песни, песни именно, не группы, тот, соответственно, называет песню в эфире, и я засчитываю вам победу, если вы оказались первым. Не ждем никаких от меня сигналов, команд и прочего. Вот просто рандомно. Кто догадался, тот называет. Поехали. Итак, название этого коллектива у нас было первоначально, вообще думали назвать коллектив, смотрите, «Подсолнухи», а потом назвали уже так, как мы их знаем. Значит, у нас получается следующее. Там определенное количество исполнителей, парней, и в визуальном стиле этой мужской группы всегда четко есть контраст. Один из участников обязательно высокий, а другой фактурный качок. И еще одна подсказка. Этот бойс-бенд по праву называют главными романтиками российской эстрады конца 90-х, начала 2000-х. Вот. Это что касается группы. Теперь что касается песни. Песня выходит в 2000 году. Надо сейчас вспомнить, да, что там было. Вообще это прям вот хит-хит был. Клип снимался в настоящем бассейне на эту песню, где участники группы поют такие, они, знаете, они такие секси, они такие классные, поют по пояс в воде. Ну вот, представили себе картинку. Далее музыку к этому треку написал Игорь Матвиенко. Слова и соавтор большинства хитов этой группы Михаил Андреев.
3: Большинство хитов этой
1: так,
3: группы
1: кто
3: Михаил
1: включил
3: Андреев.
1: Радио? Кто...
2: Ивановский Интернешнл.
1: Так, а песня-то как называется? Кто радио включил, выключите, пожалуйста, потому что я свой голос слышу дублем. Значит, смотрите, теперь песня мне нужна. Она состоит из одного слова из четырех букв, и там в повелительном наклонении глагол указан.
2: Тучи.
1: Так, так, так, подождите, подождите.
2: Беги, Андрей сказал.
1: Беги, да, Андрей, не беги, нет.
2: А,
1: но
2: тучи.
1: Не тучи. Думаем, еще одно, кроме «беги», там еще один глагол был в названии песни. В тексте песни упоминаются природные явления, которые, значит, спрятали чьи-то следы. Там у нас главное слово, значит, еще раз глагол в повелительном направлении. Там есть такая строчка. «Не, а-а, кругом голова, это только слова». Ну, давайте думаем, думаем, думаем. Сразу два дерева там есть из русской флоры. Одно шепчет, другое целует. Клены.
2: Березы?
1: Березы целуют, клены шепчут, название песни. Из четырех букв одно
2: где
1: слово.
2: Ты?
1: Одно слово, глагол в повелительном наклонении. Это, знаете, как призыв девушки.
2: Реви,
1: сказал Андрей. Все верно, я угадала?
2: Да, Андрей.
1: Да, абсолютно верно, Андрей.
2: А ты не сдерживай слез.
1: Да,
2: реви.
1: Я хотела вам такую мощную подсказку дать. хотела сказать, что призываем девушку слезы пролить, поплакать. Вот как мы ей, что мы ей скажем? Реви.
2: Проинтуировал.
1: Да, отлично. Но видите, Андрей, все-таки музыка помогла. Так, Дмитрий, ну, что я вам могу сказать? Вы все равно молодец. По-моему, вы первый догадались, что это Иванушки, если я сейчас правильно помню все те события, что у нас с вами так вот пролетели за мгновение. Кому привет передадите, Дмитрий?
4: Привет БИМ-радио, привет всей Казани, ну и всем, кто узнал.
1: Ну и супер, спасибо вам огромное за ваш горячий привет. Нам всегда это приятно принимать, слышать и так далее. А вам, Андрей, уже на правах победителя право посвятить кому-нибудь свою шикарную победу. И группа Иванушки Интернешнл уже в эфире с песней «Реви». Кому? Чего? Шлем?
2: Посвящаю свою победу своей маме. Угу. Всей Казани привет большой, хорошего настроения. Вам, Камила, большое спасибо за игру. Вы так чудесно ее провели. Всегда приятно вас слушать, ну а участвовать это вообще за облачно, седьмое небо.
1: Ой, вот можно даже песню отложить, вы продолжайте говорить. Спасибо, Андрей. Трубку, кстати, не кладите, пообщаемся за эфиром. Это была игра «Музыкальный пересказ». Всем спасибо, расходимся. Песня классная, давайте послушаем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8-843-230-30-30.
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер Хавейл?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Канавто». Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли Л9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли Л9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто» «Канавто». Не оферта.
13: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
14: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
15: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Музыку погромче точно можно сделать, а еще любимые новости, чтобы послушать. А совсем скоро будем поздравлять именинников. У нас первый тост, друзья, прямо по курсу. Так что, если вы подписаны на группу ВКонтакте BIM Радио Казань, у вас сегодня день рождения, точно делайте громче. Возможно, именно вас поздравим.
1: BIM Новости. Спонсор выпуска новостей на BIM-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Минимальный размер оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей. Такое значение озвучил глава Минфина, отметив, что рост показателя достигнет почти 7%. В Госдуме прозвучало предложение отменить госпошлину за замену паспорта при смене фамилии после заключения первого брака. Авторы инициативы считают, что даже сумма в 300 рублей – ощутимая нагрузка для молодых семей, в том числе для студентов и граждан с невысоким доходом. Эксперты отмечают возвращение модных трендов из прошлого. На смену сдержанному минимализму приходит выразительный акцент – ремень с крупной пряжкой. Еще один ретро-хит – меховые шапки. В тренде самые разные варианты – от округлых моделей с отворотом и лаконичных таблеток до повязок и классических ушанок. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Первый тост – это замечательный повод поздравить тех, у кого сегодня вообще-то большой праздник, который, как мы помним, бывает только раз в году, как будто бы другие повторяются каждую неделю. Это, конечно, день рождения. И мы поздравляем тех, кто подписан на группу ВКонтакте «Бим Радио Казань». Конечно же, сейчас поименно назову тех, кто онлайн в данный момент, у кого такая актуальная аватарка. Да, следите, пожалуйста, за аватарками, заменять как в паспорте, там каждые 10-15 лет. Конечно же, чтобы вас поздравили на «Бим Радио». Отнюдь. На самом деле поздравляем тех, кто онлайн, у кого аватарка соответствует действительности, не котики, цветочки и так далее. Ну и плюс у нас же есть уникальная возможность сделать индивидуальное поздравление от любимых ведущих. 2-930-800. Дозвонитесь по этому номеру. Кстати, сделать это намного легче, чем дозвониться в эфир. И узнайте, на каких условиях легко, просто и недорого, кстати говоря, можно поздравить близкого человека индивидуально. Только его будут поздравлять в эфире. Может быть, розыгрыш, песня, монолог, выход в эфир, вообще все что угодно. Вот позвоните, обсудите, выберите, и будут поздравлять ведущие только вашего близкого и родного. Ну, а, кстати, кто родился в этот день? Очень меня позабавило, что мне поисковики выдают. Говорят, Конфуций родился 28 сентября. Я задаю вопрос, как можно узнать, кто родился, в какой именно день, в какую дату родился человек 2500 лет назад? Ну, в общем, на самом деле это очень спорное утверждение. Ну, допустим, Конфуций в 551 году до нашей эры 28 сентября. Ну, хорошо. Великий древнекитайский философ, мыслитель и педагог, чье учение легло в основу государственной системы и культуры Китая. Ну, чуточку больше про него узнали. Далее. В 1934 году, 28 сентября, родилась Брижит Бардо, знаменитая французская киноактриса, певица и фотомодель. Не можем не отметить Наоми Уоттс. Это популярная британо-австралийская актриса и продюсер, номинантка на премию «Оскар». Она прославилась после главных ролей в фильмах «Малхолланд Драйв», «Звонок» и «Кинг-Конг». Из наших, конечно же, отметим Марию Киселеву. Это известная телеведущая программы «Слабое звено», а также, конечно, российская синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр. Вот их поздравляем, а еще наших слушателей Бим-радио, которые на данный момент онлайн находятся. Группа Бим-радио Казань ВКонтакте. Подписывайтесь. Давайте посмотрим, кто сегодня 28 сентября отмечает день рождения. Поздравляем Лисан Садриева, Лилия Шарипова, Гулюся Идрисова, Анжелика Корягина. Кстати, в Тетюшском районе Анжелика у нас находится. Работает при Музее истории рыболовства. Вас поздравляем от всего коллектива Бим-радио. Далее Ольга Куртмина, тоже город Казань. Наиля Галеева, тоже город Казань. Ну, давайте хоть одного-то мужчину. Нет, пока нет мужчин. Ага, Лиля Васильева, Гульнур Мустафина и Ольга Жукова, город Казань. Так, кто у нас еще есть? Угу. Нет, мужчин нет у нас что-то сегодня онлайн. Розалина Попова и Светлана Савельева. Вас поздравляем. Такой красивый у нас женский коллектив получился. Именинниц, который сегодня отмечает свой день рождения. Вам много цветов, улыбок, счастья, сюрпризов, шикарных, дорогих подарков. Ну а что мелочиться, ну, раз женщины у нас одни в списке. Мы, конечно, примем и не очень дорогой подарок, но если будет дорогой, то будет вдвойне приятно. Поэтому, как самый дорогой подарок, принимайте музыкальную композицию. В эфире БИМ Радио для всех, для вас, дорогие именинницы, и для всех тех, кто сегодня отмечает день рождения. Счастья, здоровья, удачи и всего самого хорошего. Nickelback, Far Away, далее в эфире.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От действия с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: У нас, кстати, сегодня в рубрике «Золотые нулевые» композиции «It's Gonna Be Me» группы NSYNC. Кстати, это у нас песня-мем. Я специально сейчас до песни вышла, чтобы привлечь ваше внимание. Друзья, обязательно дослушайте песню до конца. Самая фишка — это финальное слово в строчке «It's Gonna Be Me» должно быть «Me». Но Джастин Тимберлейк поет в конце как «May». «It's Gonna Be May». И из-за этого песня стала мемом. Теперь каждый год с 30 апреля на 1 мая вот это песня начинает активно вируситься, ее постоянно заслушивают, и на стриминговых сервисах она взлетает на сотни процентов. А все почему? Потому что, на самом деле, изначально Тимберлейк пел, ну, как бы нормально слово «me», да, «меня». А в итоге шведский продюсер остановил его и говорит: «Нет-нет, давай пой как May». А May — это май по-английски. «Сделай», говорит, «звук жестче». И, в общем, из-за всех этих акцентов, шведского произношения и так далее, получился такое, получилось сломанное английское произношение, но песня от этого только выиграла и стала более запоминающейся. Давайте послушаем.

соцсети могут прилечь. Абим Радио с тобою всегда. 2 930 800.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Дегтевые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Итак, путевые заметки, информация о дорогах с Яндекс.Карт. Берем информацию, они оценивают нынешнюю ситуацию в городе как прекрасную, на 3 балла, то есть перевожу. Крупнейшие пробки у нас есть. Ой, какая пробка. Странно, кстати, что она не влияет на общую ситуацию, но пробка такая серьезненькая, прямо очень. На улице Копылова от Олега Кашевого, если двигаетесь в сторону Тецовской улицы, вот этот участок пути чуть более полукилометра будете проезжать почти 20 минут. Что там у нас такое? Не пойму. А, ДТП тут, друзья мои. Да, тут у нас нарисовалось ДТП в авиастроительном районе в среднем ряду. Соответственно, видимо, все там слева-справа пытаются как-то это все дело объехать. Ну и еще раз давайте напомню. Большая длинная пробка до 20 минут. Маленький участок пути на улице Копылова от Олега Кашевого до Тецовской улицы. Уже более оптимистично звучит следующий затрудненный участок. Он будет последним в центре на Пушкина от Карла Маркса до Правобулачной. 8 минут потратите. Что касается наших мостов и дамб, тут все прекрасно, по нулям баллов. Проезжайте аккуратно, соблюдая все ПДД, ну и вообще с хорошим настроением и под музыку на БИМ-радио. У нас группа А-студио завершает час, и Айша Абузи Барсон далее.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Ну а как же я, а как же вы, а как же мы? Друзья мои, этот час завершается, и никого не забываем в этом часе, а переходим все дружно в час следующий. Там что-нибудь интересное пообсуждаем. Конечно же, с вами услышим много полезной информации, и вообще будет очень музыкально. Тут я вам точно обещаю. Камила Ягудина, Бим Радио, с вами здесь в рабочем полнике. И вместе делаем понедельник днем абсолютно несложным, а максимально приятным для начала новой рабочей недели.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан улучшил свои позиции в туристическом рейтинге. По итогам 7 месяцев 2026 года республика заняла 4-е место. С января по июль регион принял почти 2 миллиона туристов. Этого хватило, чтобы подняться на одну строчку относительно показателей первого полугодия. Тройку лидеров по-прежнему составляют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. С 2027 года абитуриенты, которые хотят стать педагогами, должны будут подтвердить знания предмета, который собираются преподавать. Для этого потребуется сдать ЕГЭ именно по этой дисциплине. Так, поступающие на направление математика обязаны предоставить результаты ЕГЭ по математике, а на историю – по истории и так далее. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет до 50 тысяч рублей для вступающих в первый брак. Вычет можно получить лишь единожды в жизни именно при первом браке. Он покроет госпошлину за регистрацию и траты на проведение торжественной церемонии. По замыслу авторов инициативы, мера будет доступна только гражданам с официальным доходом, облагаемым НДФЛ. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
0: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Максимально драйвово, максимально роково. Это Blur, сонг номер два. Напомню, что это было рабочее название песни. Ну, вот просто не было у этой песни. У такой коротышки название. Они решили, давай вот назовем песню номер два. Так и осталось это название, так оно и закрепилось. Ну, а, кстати, если хотите погрузиться в такую же атмосферу рока, то следующая информация точно для вас. Информация на правах рекламы Beam Radio приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана – все, что поможет вам стать главным рокером вечера. Ну а за самый крутой образ – сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Beam Radio Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Beam Radio. Подробнее на maximilians.ru. И это все 18+.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Ресторан «Максимилианс» и Beam Radio представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
1: Beam Radio. Первое в Казани.

0: интересного.
1: Знаете ли вы, что несколько лет назад во время ревизии в одном из банков Швейцарии был внезапно обнаружен действующий счет на имя Владимира Ильича Ленина, на котором лежит 13,5 франков?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

Get Lucky, будь счастлив. Это Daft Punk и Pharrell Williams заряжают энергией, заряжают оптимизмом. Но я вот смотрю на новость, которая появляется, друзья мои. Ну вот, как-то вот, знаете, вот Аральское море, например, да, известное в Казахстане и Узбекистане, практически исчезло из-за забора воды и орошения полей. Озеро Чад в Центральной Африке тоже потеряло до 90% своей первоначальной площади. Тоже все из-за засухи. Ну, в общем, какие-то озера, реки, ну, даже то же самое, например, Мертвое море, да, там уровень воды падает более чем на метр ежегодно. Я вот переживаю, думаю, неужели наше Казанское море тоже высохнет и его больше не будет? Это я опираюсь на новость, которая появилась, и оказывается, в Казани подготовят программу ремонта ливневок, то есть наша РАИС поручила разработать и профинансировать эту программу. То есть теперь у нас не будет вот этих вот всех водных разливов во время ливней, дождей. Какой-то, знаете, такой вот колорит, что ли, местный утратится. Но дай бог, на самом деле, вот в данном случае, если говорить про моря и океаны, вот если у нас эта проблема исчезнет, я думаю, что все только обрадуются. Поэтому будем надеяться, что ливневки приведут в порядок, они не будут так быстренько, быстро листьями засоряться, и вода будет уходить вовремя. А я, кстати, к отпуску хочу перейти, к теме отпуска. Есть небольшое исследование, которое выявило по поводу отпуска, по поводу его продолжительности. Сразу от моря Казанского перешли к отпускам. Оказывается, короткий отпуск, возможно, полезнее длинного, говорят психологи. После продолжительного, мол, отдыха возвращение к работе ощущается практически как стресс. А какая-то недолгая поездка помогает перезагрузиться, не выпадая из привычного ритма. Короче говоря, специалист советует оставить несколько дней на спокойное возвращение или просто брать отпуск покороче. Вот так нам советует специалист. Говорят, вы там сильно не расслабляйтесь, не отдыхайте, берите отпуск покороче. Хотела вас спросить, плюс 792-72-102-8, что вы думаете? Вот какой отпуск вы предпочитаете? Вот так взять и выпасть из работы, вообще от всех отключиться, удалить рабочие чаты на время, скажем, недельки на 2, на 3, а может быть и на 4, а может быть и более. И вот просто, знаете, отдыхать и проживать свою прекрасную жизнь без работы. Либо все-таки действительно брать там, знаете, по 3 дня, 4 дня, один раз бухгалтерия заставить на 2 недели взять, ну, ладно, допустим. Но потом вот брать по чуть-чуть, отдыхать, наслаждаться и быстренько возвращаться в рабочий строй. Вот как вы обычно делаете? Давайте свое лучшее исследование проведем. Может быть, наоборот, нам полезнее отдыхать дольше, больше, и как-то вот оно полезнее для организма и приятнее по ощущениям. Плюс 792-72-102-8 в Макс Телеграм. Принимаю ваши послания, и оттуда уже буду их тоже извлекать и зачитывать.

0: Появляюсь здесь, друзья, чтобы обсуждать с вами отдых, а точнее отпуск, а точнее его длительность. Вот такая у нас сегодня интересная тема. Как лучше отдыхать короче, сроками, но почаще, да, скажем, там перезагрузочку небольшую дать, либо, например, вот уйти в себя, уйти куда-нибудь, вообще в идеале уйти на побережье. Но если этого нет, то можно уйти на огород, в лес, вообще куда угодно и просто дистанцироваться от всей этой работы, абстрагироваться от всех этих задач, выключить все чаты рабочие и наслаждаться, дать организму возможность почувствовать себя свободным, неработающим человеком. Давайте мы узнаем, как вот в вашем случае, вот что вам ближе? Ненадолго, быстренько, но продуктивно или подольше и, может быть, не так часто, но зато с чувством, с толком, с расстановкой. Есть сообщение, съездил на неделю, как будто мало. Ну, конечно, мало, смотря куда съездили еще, знаете ли. Мы вот как раз сейчас за эфиром тут обсуждаем. То есть вот как лучше сделать? Например, куда-нибудь приехать и 3 дня там, грубо говоря, вышел из отеля, походил, чай, кофе попил, пообщался с местными жителями и не бежишь галопом на какие-нибудь объекты ЮНЕСКО. Ну, конечно, это грубо было немножко по отношению к объектам ЮНЕСКО назвать их каким-нибудь, но, в общем, и в целом так. Либо второй вариант, по максимуму экскурсии загружаешься, отдыхаешь, тоже вот, да, вариант, какой отдых вот лучше. Но мы сегодня обсуждаем с вами именно длительность, потому что психологи выкатили новое исследование, говорят, ребята, отдыхайте чаще, но меньше по длительности, тогда вы, мол, отдохнете лучше, потому что это самый оптимальный рецепт для того, чтобы перезагрузиться, отдохнуть, а потом уже с новыми силами приниматься за работу. Но, возможно, у нас с вами есть что им ответить. +7 972 72 102 8, Макс Телеграм, принимаю ваше сообщение и здесь буду зачитывать. Так, вот от Кирюхи пришло послание. Короткий отпуск лучше, говорит. Ну, давайте, говорит, дальше там философские, я так понимаю, размышления. Окей, знакомлю вас тоже с этим опусом. Давайте возьмем праздники с 31 декабря до 11 января. Обычно после 3 января мы начинаем уставать от отдыха. И каждый день из этих 12 дней становится днем сурка. 1 января в 27 году выпадает на пятницу. Интересно, кто выйдет ранним утром в эфир и скажет «доброе утро»? Это мы вам попозже скажем. Не переживайте, следите за событиями, так сказать. Кирилл тут это придумал. Он говорит, я думаю, Махмуд, Лен Медова или Сергей Белов. Обычно они в выходной день работают. Махмуд как раз работал 5 дней подряд по утрам с 1 по 5 января в этом году. Какой вы, Кирюха, внимательный. Я вообще в шоке. Я даже не помню, кто у нас работал с 1 по 5 января. По поводу вашего замечания, что, мол, вот мы устаем отдыхать 12 дней. Но слушайте, я вам объясню, почему устаем отдыхать. Потому что это самые дорогие дни у нас, получается. Это же не отпуск, это вот нам дали вот эти календарные дни для отдыха. И все активно куда-нибудь хотят поехать. Все становится очень-очень-очень дорогим. Поэтому, соответственно, сидим дома. А если вы берете отпуск, например, в какой-то непраздничный период времени, то вы можете себе позволить чуточку больше, уехать куда-то подальше. И тогда у вас больше разнообразия. А здесь надо заранее готовиться, мне кажется, к новогодним праздникам, как-то заранее планировать свой досуг, там, что, с кем-то договариваться, с друзьями, с родственниками, мы к вам, вы к нам. Ну, вот как-то так. Заранее, в общем, тут, знаете, даже больше не отпуск и отдых, а больше какая-то такая тяжелая работа организационная до начала этих праздников. +7 972 72 102 8, пишите, что думаете вы.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим
7: Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Татарстан улучшил свои позиции в туристическом рейтинге. По итогам 7 месяцев 2026 года республика заняла 4 место. С января по июль регион принял почти 2 миллиона туристов. Этого хватило, чтобы подняться на одну строчку относительно показателей первого полугодия. Тройку лидеров по-прежнему составляют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. С 2027 года абитуриенты, которые хотят стать педагогами, должны будут подтвердить знания предмета, который собираются преподавать. Для этого потребуется сдать ЕГЭ именно по этой дисциплине. Так, поступающие на направление математика обязаны предоставить результаты ЕГЭ по математике, а на историю – по истории и так далее. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет до 50 тысяч рублей для вступающих в первый брак. Вычет можно получить лишь единожды в жизни, именно при первом браке. Он покроет госпошлину за регистрацию и траты на проведение торжественной церемонии. По замыслу авторов инициативы, мера будет доступна только гражданам с официальным доходом, облагаемым НДФЛ. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Напомню, что мы с вами активно обсуждаем длину отпуска, отдыха, да, то есть какой длины лучше брать отпуск? Подлиннее, но зато реже получается, то есть зато масштабно так отдохнуть и потом весь год вспоминать. Либо короткий отпуск, буквально на несколько дней, пару-тройку дней, зато почаще, то есть, как говорится, удовольствие растянуть на весь год и брать дозированно. Вот кто как считает, очень интересно, специалисты, это психологи, то есть они говорят, ну, все-таки короткий отпуск полезнее, лучше. Похоже на какое-то это, заказное, да, исследование, согласитесь? То есть нас на работе терять не хотят и говорят, вы, ребят, реже, вернее, меньше берите отпуск, чаще зато будете отдыхать. Вы что, не понимаете? Ну и, соответственно, я вас спросила, как вот лучше все-таки почаще и покороче или подольше, но реже, соответственно. Потому что есть определенный лимит дней, либо их растянуть и размазать на весь год, либо, соответственно, так вот гулять широкой душой, отдыхать, не вспоминать про своих любимых коллег, вообще от всех просто отключиться и отдохнуть, что называется, перезагрузка полная. А Александр, например, у него своя система отдыха, у него 3 дня на Яльчике каждые 2 недели. Ну, какой молодец. Это, я так понимаю, вообще по одному дню берете. Пятницу там пристыковываете к субботе, воскресенью, а где-то вам во благо какие-то праздники, да, которые есть в большом количестве и весной, и летом, и осенью. И вот, пожалуйста, опять замаячил Яльчик на горизонте для работающего человека. Давайте посмотрим, Рустем написал. Итак, на работе надо сделать, говорит, комнату релакса. Рустам пишет, с благовониями, с успокоительным чаем, а еще комнату антистресс, где можно использовать всякие разные штучки. Он мне тут эмодзи прислал, там колющие, режущие, стреляющие предметы, да? А отпуск брать по 14 дней. Вот так вот предлагает. А еще бывает, знаете, какая комната орательная. Там можно вот зайти и поорать. Вот чтобы не орать потом на мужа, жену, детей, да, когда возвращаешься с работы, или на коллег во время собрания, планерки, там вот выплескивают все эмоции. Пошел, проорался, вернулся, и новый человек, нормальный человек. Вот можно с которым общаться. Так, Антон пишет... Так, Антон, загружается пока сообщение. Напомню, плюс 792-72-102-8. В Макс Телеграм принимаю ваше компетентное мнение. Друзья, ну напишите, как вы любите отдыхать. Покороче или подлиннее? Учитывая, что у всех, ну, плюс-минус, кроме некоторых там профессий и специальностей, плюс-минус одинаковый отпуск, да, количество дней. Так, у нас оплата почасовая. Нам вообще не уперлись эти 11 дней выходных каждый год, пишет Антон. Вот такое мнение. Такие выходные выгодны тем, кто сидит на окладах. А таких много, Антон. Поэтому вот, соответственно, кто сидит на окладах, с теми, соответственно, и обсуждаем эти 11-12 дней выходных каждый год. Ну, напишите ваше мнение. Может быть, вы вот так отдыхали, что целый год не можете забыть. Вот Джонни, например, у нас далее в эфире, не смогу забыть. Тоже хорошей памятью обладает молодой человек.

0: верю в вашу исключительную память, но позволю себе напомнить. +7 972 72 42 102.8. Ваше сообщение в Макс и Телеграм. Принимаю бесперебойно. До 15.00 в студии Бим-радио Камила Ягудина. И здесь «Рабочий полдник». Присоединяйтесь.
1: «Рабочий полдник» на Бим-радио.

0: Абсолютно роковая атмосфера. Друзья мои, совсем скоро погрузит вас в вечеринку рок из 90-х. Информация на правах рекламы. Бим Радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, банданы и все, что поможет вам стать главным рокером вечера. Ну а за самый крутой образ у нас традиционный сюрприз. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим Радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим Радио. Подробнее на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. Фактор 2.
3: Красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим Радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Вот вы задаете, например, вопрос руководителю, а почему мне нельзя взять длинный отпуск? А он говорит, а потому что специалисты, то есть психологи, говорят, полезнее брать короткий отпуск. Поэтому вот тебе, голубчик, на 3 дня отпуск, все, потом возвращайся, без тебя мы тут никак. Обсуждаем, длинный или короткий отпуск лучше брать? Как вот оно полезнее, приятнее и продуктивнее? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 в Макс Телеграм. Пока думаете, я вам расскажу про дороги в Казани.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Сижу, изучаю, с вами спешу поделиться. Яндекс.Карты говорят, что в городе сейчас у нас 3 балла. Такая ситуация, и местами есть затруднения. Давайте расскажу про эти самые заковыристые места. Есть у нас пробка на улице Копылова по-прежнему, да, но если раньше она час назад была 20-минутная от Олега Кашевого улицы, если едете до Тецовской, там, напомню, ДТП значок в среднем ряду. Так вот, сейчас как-то там приноровились, то ли вторую дорогу проложили, то ли чего, то ли перелетают. В общем, время проезда 7 минут. Было 20, стало 7. Молодцы. Так держать. Далее Гвардейская улица от остановки Сады до Даурской улицы. Здесь 5 минут. Скорость потока 8 километров в час. Ну и давайте еще вот посмотрим. Улица Короленко от Волгоградской до Восстания. 4 минуты готовьте, пожалуйста. И будьте любезны их там потратить на этот участок пути. Что касается ситуации на мостах и дамбах, все по нулям баллов, то бишь они свободны. То есть можно проезжать. И причем даже где-то с ветерком. Все, хорошей вам дороги, соблюдайте правила дорожного движения. Двигаемся далее.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.

0: отпуске можно что угодно сделать и пробежками тоже заняться. Если давно планировали, а тут вот как раз-таки отпуск, выходные, можно и на гору сбегать, и вниз, обратно. Running up that hill, вашему вниманию произведение. А мы, кстати, отпуск обсуждаем и его длину. В данном случае это очень важно. Кстати говоря, есть вот рецепт хорошего отдыха от Ренаты. Она прислала привет, Бимка. Ну вот по мне, говорит... Лучше брать один длинный отпуск дней на 14-16, отдохнуть летом. И потом по 4-5 дней, два раза в год, чуть выдохнуть, когда достали. Это хороший рецепт. Это вот я чувствую, вы сразу свои ресурсы обновляете. Потому что вот это вот, когда достали, бывает действительно иногда так, что невозможно. А тут уже, считай, все дни потратил отпуск. Что делать, как быть, как выживать? Есть, кстати, такое интересное научное исследование. Оказывается, на самом деле мы получаем вот пик удовольствия от отдыха, он, оказывается, приходится не на сам отпуск, когда вы отдыхаете, а на период его планирования, ожидания поездки, предвкушение свободы дарит больше дофаминов, эндорфинов, чем лежание на пляже. Представляете? Так что можно свой долгожданный 14-дневный отпуск планировать загодя, то есть за полгода, и уже все полгода получать эти дофамины, радоваться жизни и предвкушать, и предвкушать. Ну, в общем, в предвкушении следует. Часа мы с вами сейчас находимся. Не буду более тянуть и томить вас. Сейчас Коста Лакоста заканчивают этот час, а мы переходим в следующий там рабочий полник. По-прежнему я, Камила Ягудина. Спасибо за ваше мнение по поводу отпуска. Отпуск любой длины, ширины и удаленности, он всегда хорош, он всегда приятен. Надо чаще практиковать, я считаю.
1: Рабочий полник на БИМ-радио.

0: больше дофаминов, эндорфинов, чем лежание на пляже. Представляете? Так что можно свой долгожданный 14-дневный отпуск планировать загодя, то есть за полгода, и уже все полгода получать эти дофамины, радоваться жизни и предвкушать, и предвкушать. Ну, в общем, в предвкушении следующего часа мы с вами сейчас находимся, не буду более тянуть и томить вас. Сейчас Коста Лакоста заканчивает этот час, а мы переходим в следующий там рабочий полдник. По-прежнему я, Камила Ягудина. Спасибо за ваше мнение по поводу отпуска. Отпуск любой длины, ширины и удаленности, он всегда хорош, он всегда приятен. Надо чаще практиковать, я считаю.
1: Рабочий полдник на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Центробанке выдвинули предложение ужесточить подход к оценке платежеспособности заемщиков. Ключевым критерием должен стать подтвержденный доход, а кредиты оформляться лишь при наличии у клиента официальной зарплаты. Эксперты считают декабрь 2026 года самым выгодным месяцем для отпуска предстоящей зимой. Все дело в числе рабочих дней. В декабре их 22, в январе – лишь 15, в феврале – 19. Поскольку стоимость одного рабочего дня растет вместе с их количеством в месяце, отпускные за декабрь позволяют лучше компенсировать утраченный доход. А вы задумывались, почему у монет ребристые края? Это придумал Исаак Ньютон, чтобы бороться с мошенниками. Раньше монеты ценились по весу, и злоумышленники срезали края, а металл переплавляли. Рельеф усложнил подделку, число преступлений сократилось. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио. Ищите уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800. Рабочий полдник на Бим-радио.

0: все по любви. Maroon 5 в эфире Бим Радио. Друзья, у нас финальный час рабочего полдника, но мы позволим себе немножечко удовольствий. Как же без этого? Я предлагаю интересным образом провести игру «Однажды в Казани». Вот так же, как музыкальный пересказ. Я жду двух участников, которые сразятся в прямом эфире. Кто первый догадается, о какой достопримечательности нашего города идет речь, тот, соответственно, выигрывает. Ну что, знатоки, историки, краеведы-любители, звоните, несложное будет задание, не буду уж тут, знаете, наводить вот это все туману, какие-то сложные такие заковыристые задания. Нет, конечно, будет все у нас с вами легко, просто и красиво. Ну и один из вас, соответственно, получает подарок, который сегодня на кону. Это у нас сертификат в кафе национальной кухни на 1000 рублей. Вот так легко и просто. Важное условие, что вы не выигрывали подарки у нас ни в одном из проектов на Бим Радио более месяца. Это важное условие. Ну и давайте напомню номер, по которому я жду ваши звонки. Два человека у меня сегодня будут играть. 292-102-8. 292-102-8. Два участника для игры «Однажды в Казани». Давайте немножечко поиграем. Совсем скоро. Пока что вашему вниманию интересная информация.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что слово «ипотека» своим названием обязано кредиторам Древней Греции, которые устанавливали на земле своих должников таблички с надписью «ипотека». Они означали, что при несоблюдении кредитных обязательств земля перейдет во владение кредитора.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
5: Рабочий полдник.

0: Очень философская мысль звучит в данном музыкальном произведении, что время нас ждать не будет. Время идет своим ходом, своим чередом, поэтому и я ждать не заставлю наших участников. Максим и Ольга будут играть друг против друга, а я попробую разобраться, кто же из них знает чуточку больше про достопримечательность Казани.
1: Однажды в Казани.
0: Но на самом деле, вот то, что я сейчас им загадаю, мы все знаем, любим, часто там ходим, ездим. Ну, короче говоря, знаем мы, про что речь идет. Просто сообразить, может быть, вот так сходу будет достаточно сложно кому-то, а кому-то, может быть, легко и просто. Итак, я напомню, что у нас два игрока. Это Ольга. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте.
0: Как у вас дела? Где вы находитесь?
2: Все отлично. Я в Казани на заслуженном отдыхе.
0: Так.
2: Ну, как заслуженно? Я в отпуске.
0: Ну да, да, вот корректировка необходима была. У вас короткий отпуск или длинный? Рассказывайте, мы тут недавно обсуждали.
2: Я провела 18 дней.
0: А сейчас какой день вашего отпуска?
2: Сейчас у меня, в пятницу мне на работу уже 2 октября. Загуливаю.
0: Ну, вот расскажите, пожалуйста, вот после длинного отпуска, каково оно в рабочую колею входить? Сложнее или как?
2: Я прям скучаю по работе, поэтому мне легко будет влиться. Я уже скучаю.
0: Уже
2: и по коллегам, и по работе.
0: Отлично. А если вы еще вольетесь, в руках держа сертификат на 1000 рублей в кафе национальной кухни, будет вообще супер. Подождите, что радуетесь? У вас ведь есть оппонент Максим. Максим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вот заждались, я чувствую, по тону. Вот прям чувствую, что мы вас заставили ждать. Простите покорнейше.
3: Я внимательно все слушаю.
0: Да, так и надо в игре. Вы отдыхаете или работаете сегодня?
3: Я тоже в отпуске.
0: Что-то все ушли в отпуска. Кто вообще работать будет? А вы сколько отдыхаете в этом отпуске? Какой длительности у вас?
3: А вот у меня первый день.
0: Ну как оно?
3: И на 2 недели.
0: Ну и как оно? Вот в первый день.
3: Нормально?
0: Вообще прекрасно должно быть. Но это вы, видимо, еще просто не вошли в колею. Все супер. Смотрите, два наших уважаемых слушателя отдыхающих. Максим и Ольга, я напомню, сейчас играть будут. Я вам буду подсказки давать по этой достопримечательности. Вот так, да? По этому заковыристому моменту, который я вам сейчас задам. Вот то, что я вам загадала, это некий объект. Он находится в Казани, в центре города. Кто первый догадался, о чем идет речь, мне сразу просто выдаете правильный ответ. Я вас легко по голосам идентифицирую. Поэтому не обязательно представляться при этом. Итак, поехали. Значит, это здание. Здание в центре города, которое мы все знаем. Оно очень красивое, потрясающее здание. Архитектор, который спроектировал это здание, также подарил Казани, например, здание железнодорожного вокзала. То есть это уже точно не то. Или, например, Богоявленскую колокольню на улице Баумана. Вот это вот красивейшее строение, тоже краснокирпичное, 74 метра высотой. Это тоже вот он. Вообще, этот архитектор, его звали Генрих Руш, в 29 лет стал главным городским архитектором. Легенда архитектуры в Казани. Далее, это здание построил предприниматель, промышленник, купец, который построил полностью на собственные средства, естественно, и использовал собственные кирпичи для строительства.
3: Может быть, это Шамовская больница, которая...
0: Нет,
3: двигаюсь. Раньше была.
0: Я поняла. Сейчас? Да, сейчас у нас отель. Там нет.
3: Отель.
0: Нет, нет. Но хорошо, Максим, давайте продолжаем в том же духе. Так вот, использовал собственные кирпичи для постройки этого здания. И вы очень оказались близки, на самом деле, к этой теме, потому что я сейчас вот дам прям подсказку, или вот пока еще попридержать ее. Нет, давайте попридержу. Строительство этого объекта велось в рекордно короткие сроки. Вообще построили буквально за один строительный сезон. Это был рекорд. То есть это практически вот теплое время, то есть 3-4 месяца. Еще одна особенность. Впервые при постройке этого здания в Казани при строительстве использовали новаторство, электрическое освещение площадки строительной, потому что строили и день, и ночь. И, соответственно, вот там вот все это использовали. Нет пока догадок? Максим, Ольга?
2: Петропавловский собор.
0: Потрясающе. Ну, единственная пометочка, что его построили в 18 веке. А вот, да, а вот смотрите, речь этого, об этом здании, раз уж мы ведем, да, это у нас 19 все-таки век, конец 19-го, начало 20-го. То есть, вот этот период. Все-таки мы не будем уходить в 18 век. Дальше. Но, да, тоже Петропавловский, тоже красивое здание. И там точно не архитектор Генрих Руш. Вернемся к нашему зданию. Сейчас вот дам вам подсказку мощную. Смотрите, существует Существует городская легенда, что это грандиозное здание появилось благодаря спору двух богатейших казанских купцов, которые пытались выяснить, кто же сделает, построит более красивое здание. Вот одно из них уже прозвучало в эфире устами нашего участника Максима. А это второе здание. Кстати, по мнению горожан-казанцев, вот именно это здание является более выдающимся, более красивым, нежели та самая бывшая Шамовская больница. Ну, вспоминаем.
3: Да,
0: с кем у нас Шамов поспорил, и в итоге появилось вот это потрясающее здание, невероятно. Еще одна подсказка, это доходный дом бывший. Это здание у нас находится в центре города. Смотрите, мощная подсказка, на улице Горького. Уже прям вот подсказала. Самый известный, знаменитый доходный дом Казани. Он потрясающий. Там еще обитает призрак в кальсонах. Ну, это другая история. Находится на пересечении, получается, двух улиц. Думаем. Пока, подождите, без этого. Вы пока вспоминаете название, а я еще подсказку.
3: Пассаж, что ли? Пассаж?
0: Нет, пассаж у нас на Кремлевской, нет. Их, кстати, два. У нас там, получается, две улицы по фамилиям двух писателей. Одна из них улица Горького, другая Жуковского. Ну, вспоминаем. Там еще Галактионова такой переулок. Это у нас революционер. То есть вот на этом перекрестке находится вот это здание, доходный дом. Помните, поспорили Шамов и... Давайте по буквам буду подсказывать. Ке. Две буквы. Ну, Ольга, Максим.
2: Ой-ой.
0: Кек.
2: Оно двухэтажное?
0: Да нет, большое оно там, большое. Я не помню, 5-6 этажей. Да, в том-то и фишка, что построили за один строительный сезон. У нас тут уже слушатели негодуют, уже пишут во всю Ивановскую. Он так и называется. Дом, кек. Ну?
3: Так, дом.
0: Кек. Закончите фамилию. Шамов был? Ну.
3: Кекин, дом Кекина.
0: Да, вот, господи, конечно, Максим, да, вот так вот. Я вам даже, вы знаете, засчитала, учитывая, что вы Шамова вспомнили, там прямо, ну вот прям в контексте это все было. Ольга, знаете это здание, дом Кекина?
2: Наверное, визуально знаю.
0: Да, конечно, знаете. Ну, оно такое красивое, оно, знаете, в готическом стиле, прям на улице Горького, где Лицкой садик недалеко оттуда. Горького, Жуковского, посмотрите вот это пересечение и Галактионова. Да,
2: посмотрю.
0: Да, вы знаете.
2: Туда.
0: Конечно, там есть что посмотреть. Там же еще находится напротив музей Горького-Шаляпина, прям рядышком Динамо, стадион. Это вот этот вот переулочек, да. Сама забыла вам подсказать, сказала бы напротив стадиона Динамо, глядишь, вспомнили бы. Ольга, вам спасибо большое за игру, вы молодец, хорошего вам отдыха, отпуска и приятной встречи, конечно, с вашими коллегами. А я возвращаюсь к вам, Максим. Ну что, скажите мне, пожалуйста, кому вы привет передадите, как человек, который ушел в отпуск, будет 2 недели честно отдыхать и вот уже и получил подарок, выиграл в игре.
3: Не минуты покоя прям.
0: Да.
3: Все работаем.
0: Ну, кому привет-то?
3: Голову напрягаем. А кому привет? Ты все Казани, никому. Определенно. Спасибо, Камил.
0: Все надоели, да?
3: Все надоели.
0: Максим, трубку не кладите, я сейчас с вами пообщаюсь за эфиром. Друзья мои, на этом игра «Однажды в Казани» завершена. Всем спасибо большое. Расходимся. Давайте песню только послушаем, ну и все, и пойдем с чистым сердцем и душой.
1: «Однажды в Казани».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

У нас, кстати, друзья, впереди моя любимая песня. Я предлагаю вам дозвониться. Закажите любимую песню, выходите в эфир, передавайте привет. 292-102-8-1 человек. Кому же сегодня повезет? 292-102-8. Звоните прямо сейчас.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Центробанке выдвинули предложение ужесточить подход к оценке платежеспособности заемщиков. Ключевым критерием должен стать подтвержденный доход, а кредиты оформляться лишь при наличии у клиента официальной зарплаты. Эксперты считают декабрь 2026 года самым выгодным месяцем для отпуска предстоящей зимой. Все дело в числе рабочих дней. В декабре их 22, в январе – лишь 15, в феврале – 19. Поскольку стоимость одного рабочего дня растет вместе с их количеством в месяце, отпускные за декабрь позволяют лучше компенсировать утраченный доход. А вы задумывались, почему у монет ребристые края? Это придумал Исаак Ньютон, чтобы бороться с мошенниками. Раньше монеты ценились по весу, и злоумышленники срезали края, а металл переплавляли. Рельеф усложнил подделку, число преступлений сократилось. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

Вот с каким хорошим настроением надо путешествовать. Envoyage. Так называется Envoyage. Fly Project, друзья мои, вашему вниманию. Кстати, если уж путешествовать по волне 102.8, это только в Казани. Потому что нас-то слушают и в Елабуге, и в Альметьевске, в Бугульме, Знакаево, в Нурлате. Всем большой, кстати, привет, в том числе из Казани. Так вот, если путешествовать, то с хорошим настроением и под любимую музыку. Поэтому сейчас предлагаю дозвониться одному человеку 292-102.8 и заказать любимую песню. Давайте проведем эту рубрику. Можно передать приветы в эфире, заказать песню и вот просто вместе со мной окунуться в это музыкальное удовольствие. 292-102.8.

0: очень хочет, тот дозванивается в рубрику «Моя любимая песня». Очень хочет Наталья послушать свою любимую песню. И мы сейчас вместе с ней будем разделять ее музыкальное предпочтение. Поехали.
1: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Итак, «Моя любимая песня» — это рубрика, где звучат любимые песни наших слушателей. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, а вы-то тоже в отпуске или на работе?
2: Нет, я на работе, я заканчиваю свою рабочую смену.
1: Так, вот хорошо, да, успеваете еще много чего поделать, да, наверное, полезно?
2: Ну, значит, телефон работает, руки работают, другую работу делают, глаза смотрят, так что все как положено.
1: Мозг функционирует.
2: Совмещаем полезное с приятным.
1: Все, и все это под музыку, оно сподручнее. Но давайте ваши горячий привет кому будете передавать, и потом сами озвучите, что будем слушать.
2: Ну, мне очень-очень хочется передать привет вашей ярой поклоннице Насте. Я думаю, что она слушает, и поэтому, ну, все. А песня будет, пожалуйста, Антонова «20 лет спустя».
1: А кто такая песня... Настя? Кто такая Настя? Вот нам всем интересно, раз уж это
2: Настя,
1: наша поклонница.
2: Ну,
1: да.
2: Она много раз участвовала у вас в конкурсах и выигрывала, и все. Настя, это моя девочка, которая работает у нас на заводе.
1: Вот, все, вот теперь понятно. А сейчас вам дала такую возможность дозвониться сюда к нам, и, соответственно, будем слушать мы Юрия Антонова, да? Ага.
2: Да, Юрий Антонов «20 лет спустя». С этой песней связаны очень трогательные наши с супругом отношения. И сейчас уже не просто 20 лет спустя мы вместе, мы уже 45 лет вместе.
1: Ой-ой-ой, как вы планомерно к золотой свадьбе движетесь-то. Вот прям вам не сходить с этого пути, Наталья, и прямой, ровной, хорошей дорогой, утоптанной, добраться-таки до этого юбилея и поздравить друг друга
2: спасибо.
1: С 50-летием совместной жизни. Мы вас поздравляем, вы большие молодцы, так держать. Юрий Антонов для вас с супругом. Спасибо за звонок.
2: Спасибо.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: А это всем известная песня, помните, My Heart Will Go On, но в новом звучании. Давайте оценим. Интересно.

0: вот не зря говорят, все новое – это хорошо забытое старое или не забытое, но потом как-то переоформленное. Кстати говоря, сегодня не только знаковый день, потому что сегодня понедельник, а это всегда ответственно, это всегда серьезно. Какие тут хахоньки-хихоньки, когда это начало рабочей недели. Но в то же время сегодня, друзья мои, немножечко грустный день, потому что бабье лето уходит из Татарстана. Все это официально синоптики говорят. Сегодня наслаждаемся последним по-настоящему теплым днем. Даже не днем, уже часами, да, фактически. А вот уже со вторника, то есть завтра, осень возьмет свое. Будет ветер холодный, морось, то есть такой, знаете, затяжной мелкий дождичек. И будет пасмурно. В общем, сегодня, если есть возможность, если вы, конечно, не в отпуске, а, например, просто пораньше заканчиваете работу или еще что-то, обязательно выйдите, насладитесь. Все, финальные денечки бабьего лета. Сегодня, кстати, еще и финальный день сентября, последний день сентября. И, да, я не боюсь этого слова в контексте. Последний понедельник сентября, 28 сентября сегодня. Ну, в общем, как ни крути, дата фактически историческая, поэтому воспользуйтесь мгновениями и получите максимум удовольствия от этой красивой, яркой, сочной осени. Я тоже воспользуюсь своей возможностью пойти насладиться прекрасной природой, температурой за окошком, солнышком. Вот это все великолепие сейчас будет в моем распоряжении, потому что я ухожу из студии БИМ Радио, уступая место своим коллегам. Кстати, сегодня у вас вечером традиционно будет и вечерний Трубим, и все те удовольствия, которые вы привыкли получать от БИМ Радио, мы стараемся, чтобы вам было приятно и хорошо. Камила Ягудина, БИМ Радио. До скорых новых встреч в эфире, друзья. Всем счастливо и пока-пока. Все, побежала. Удовольствие получать. И вам того же желаю.
1: Рабочий полдник на БИМ Радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. По данным соцфонда, средняя пенсия в России за год увеличилась почти на 2000 рублей. Если в августе 2025 года ее размер составлял около 23,5 тысяч рублей, то в августе 2026 года показатель достиг почти 25,5 тысяч рублей. В Татарстане готовится новая мера поддержки молодых семей. Женщины до 25 лет при рождении второго или последующих детей смогут получить выплату в размере 350 тысяч рублей. Для оформления пособия нужно подать заявление в течение полугода после рождения ребенка и подтвердить отсутствие налоговой задолженности. Инициатива направлена на укрепление демографии и поддержку молодых родителей в республике. С заботой о будущем и ностальгией по прошлому. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бим-радио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21». Осень раскрашивает город, а «Джили Сити Рэй» делает его еще ярче. В «Канавто» время собирать взгляды на «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. «Джили Канавто», Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля «Джили Сити Рэй» в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейд-ин» и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Это была Ольга Серябкина с песней «Бывшие». А это с вами говорит Алина Поспелова. И я вот послушала этот ее трек и подумала, а что насчет бывших? Вот как вы думаете, дружить с бывшими партнерами можно или нет? Дружба вообще существует между бывшими любимыми людьми? Вот у меня с бывшим дружба есть. Он вот у меня, кстати, недавно сделал предложение своей девушке, да, после меня, ну, там, немножечко после меня. А еще она, вот они теперь ждут ребеночка. И я за него очень рада. У меня отличные отношения с моим бывшим молодым человеком, прям прекрасно. Я думаю, что это даже эталон общения бывших, потому что он помогал мне с работой, даже вот платил мне зарплату, когда я на него работала. Представляете, не обманул, помогал. Очень-очень уважительно к нему отношусь. А как вы относитесь к своим бывшим? И считаете ли вы, как дружба между бывшими существует? Если нет, то почему? Если да, то тоже расскажите. Может, у вас есть тоже какие-то положительные, ну или негативные примеры. Все примеры очень важны. И на основе этих примеров, может быть, какую-нибудь статистику с вами сложим. Так что делитесь, пожалуйста, своими сообщениями к нам в Макс или Телеграм по номеру 92-72-42-102-8. Жду. Давайте поговорим о бывших.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Мам, а откуда мы взялись?
4: Нас создал Бог.
3: А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
4: Ну, папа про своих родственников рассказывает, я про своих.
5: Шуры-муры, я к тебе! Не хухры-мухры!
0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим-радио.
2: А мы тут говорим о дружбе между бывшими партнерами. Ну, конечно, любовными партнерами, девушками, мужчинами. Так в том числе и мужем и женой. Вот это вообще, конечно, очень интересная тема. Потому что муж и жена, если там вдруг дети, то дружба и общение какое-никакое просто необходимо. Ведь дети объединяют и нужно. Итак, Исяк, ну в общем, да, эта тема посложнее. Но я, наверное, больше говорю о дружбе девушки и парня. И если вас вдруг не связывает ничего такого, что-то вроде детей там, да, и так далее. Вот у меня моя, кстати, сестра тоже, вот у нее бывший молодой человек, и у них есть небольшая собачка, и это их объединяет, им приходится общаться, хотя не очень хочется, но вот собака обязывает, потому что у них получается совместная опека над собакой. Ладно, хоть над собакой, а не над детьми. Кстати, на эту тему очень много сообщений пришло, но только от мужчин. Я ожидала сообщений от женщин, потому что, ну, обычно отношения — это тема, которая больше будоражит сердца девушки, но никак не мужчины. А вот тут одни сообщения. Так, Илмаз пишет: приветик, пистолетик. Так, ну тут такое сообщение, значит, кексом дружбу не испортишь. Но я думаю, вы все понимаете, о каких кексиках тут у нас идет речь. Так, дальше нам тут пишут. Так, как говорится, дружить можно. А зачем? Ну правильно, зачем? Ну вот меня с моим бывшим молодым человеком связывали какое-то время рабочие отношения, потому что мы начали встречаться, потом он открыл бизнес, я ему помогала в этом бизнесе, и вот так вот как-то завертелось. Поэтому, наверное, у нас отношения так тихонечко, спокойненько сошли на нет, дружба, какие-то рабочие вопросики, и все было очень мило и дружелюбно. Так, еще нам тут Евгений пишет, что это очень тяжело для него тема, и он даже ничего не может про это сказать. Ну, я вас понимаю. И Булат нам сообщение прислал, длинное, давайте почитаем. Здравствуйте. О своей, так сказать, бурной молодости. У меня со своими бывшими хорошие отношения, как и с их родителями. Общаемся, поздравляем друг друга с днем рождения, помогаем детям. Их было двое, и от каждой есть дети, и не один женат, но на нынешней и по любви. И еще есть тоже дети. Хочу сказать так. Уважать человека и не рубить с плеча нужно. Ведь время все расставит по своим местам. А они ко мне с благодарностью относятся, и я к ним. Я считаю, очень хорошее взрослое сообщение. Вот все вы были мужчины такими мудрыми, умными и осознанными. Вот. В общем, даже Булат тут нам пишет, что может очень много рассказать нам про свои отношения с бывшими. Ну, слушайте, если вам заняться нечем, можете рассказать. Я тут почитаю. Очень интересно. Рассказывайте, пожалуйста, дружите со своими бывшими или нет. Как считаете, нужно ли дружить или нет? Лучше оборвать все связки, если вдруг это возможно. Ну, если отношения были болезненными, то, конечно же, обрывать необходимо точно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Когда хочется большего, выбирают Ли Авто. Только до конца сентября в Канавто выгода на Ли L9 до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в Канавто. 8 843 555 55 55. Предложение распространяется на автомобили Ли L9 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж Ли Авто Канавто. Не оферта.
2: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Тише едешь и не доедешь. А на Тэнк 300 проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. Тэнк 300 едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в Канавто. Звоните 8 843 230 30 30.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. По данным соцфонда, средняя пенсия в России за год увеличилась почти на 2000 рублей. Если в августе 2025 года ее размер составлял около 23,5 тысяч рублей, то в августе 2026 года показатель достиг почти 25,5 тысяч рублей. В Татарстане готовится новая мера поддержки молодых семей. Женщины до 25 лет при рождении второго или последующих детей смогут получить выплату в размере 350 тысяч рублей. Для оформления пособия нужно подать заявление в течение полугода после рождения ребенка и подтвердить отсутствие налоговой задолженности. Инициатива направлена на укрепление демографии и поддержку молодых родителей в республике. С заботой о будущем и ностальгией по прошлому. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бим-радио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: Счастье и вправду есть, и счастье в том, что мы можем с вами есть. Счастье в еде, ну, для кого-то, кто страдает чревоугодием. Вот я, например, точно страдаю чревоугодием. И я вот поняла, что взросление это наступает тогда, когда ты каждый день думаешь о том, что же новенького можно приготовить из этой несчастной курицы. И как моя мама каждый день на протяжении нескольких лет, ну, десятков лет придумывала новые блюда, потому что сейчас у меня в голове только макароны, сосиски, курица, паста какая-нибудь, да, карбонара самая простая, но доведенная до самого великолепного в ее проявлении упрощения. Я уже даже не использую ни сыр, ничего, просто бекон, сливки и макароны. Все, вкусно, и я особо не заморачиваюсь, даже не использую яиц. Так, а вот скажите, может быть, у вас есть еда или блюдо, которое вы готовите лучше всего, ваша короночка, то, что вы можете есть каждый день, и то, что все ваши домочадцы обожают, любят и просят каждый раз приготовить, когда вы спрашиваете: а что же мне сегодня такого приготовить, детишки? И они вам говорят: вот, картошку по-французски или там мясо по-французски, пожалуйста, мама, приготовь. А может быть, у вас есть варианты того, что можно приготовить из курицы? Потому что все эти рецепты, они всегда одни и те же. Постоянно вот что-то там, отбивные котлеты, да и все. Хочется чего-то новенького, интересненького. Как же я устала готовить. Боже, храни доставки, которые упрощают жизнь. Но для этого нужно много денег, поэтому приходится крутиться, вертеться самим. Ну вот поделитесь, еда, которую вы готовите лучше всего. Может быть, я вдохновлюсь, может, вы вдохновите своим примером кого-то еще, и люди послушают, скажут: точно, я же давным-давно не готовила печеночный торт, нужно сегодня срочно его приготовить, все же его так сильно любят. Я, кстати, его не очень люблю, но я уважаю любые гастрономические изделия, потому что еда – это прекрасно, чудесно. Делитесь, пожалуйста, ваше коронное блюдо. Что сегодня, может быть, вы приготовите на ужин? Может быть, есть у кого-то какие-то идеи? Вот мне тоже нужно вдохновиться, потому что вечером нужно будет готовить, а я пока еще не знаю, что.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
3: Может, до весны подождем?
4: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 30 сентября.

0: Maximilians.ru. Запрещено для детей. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
1: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: из 90-х на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Да, восставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс». Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто же лучше знает рок-легенд. Устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана. В общем, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. А за самый крутой образ, конечно, сюрприз. А за атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Будем петь, танцевать и отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. А подробнее можно узнать на maximilians.ru. 18+. И прямо сейчас у каждого из вас будет возможность получить проходку на это мероприятие и попасть туда совершенно бесплатно. Я зачитаю вам очень-очень простой вопросик, а тот, кто верно ответит, получит эту проходочку себе и сможет посетить это крутое рок-мероприятие. Поэтому готовьте телефончики, присылайте свои верные на ответы нам в МАКС. И номер прямо сейчас я вам продиктую. Записывайте, если вдруг вы еще не сохранили наш номер в контактах. 8-92-72-42-102-8. Жду правильные ответы вот сюда, в МАКС. Итак, я начинаю зачитывать вам вопрос. Разыграем парочку проходочек. Может, две, может, три. Как будет у меня настроение? Буду доброй, разыграю три. Ну что, готовы? Итак, а вот и вопрос. Продолжите строчку из песни «Все, что тебя касается». «Все, что тебя касается», «Все, что меня касается». Варианты ответов. Первый вариант ответа – «Все только начинается». Второй вариант ответа – «Все это не кончается». И третий вариант ответа – «Все это повторяется». Итак, закончите, пожалуйста, строчку. «Все, что тебя касается, все, что меня касается». И какой же там правильный вариант ответа? Ну, вопрос, понимаю, очень тяжелый, сложно на него ответить, потому что это верх музыкального сложного вопроса. Я сама даже не знаю, как бы я на него ответила. Ну что, вариант ответов еще раз. «Все только начинается», «Все это не кончается» или «Все это повторяется». Вот ваши ответы. «Все открываю, все смотрю и выбираю». Ну давайте, сколько выбрать победителей? Давайте трех. Ну а чего нет? Бог любит троицу, как говорится. Итак, ищу вас. Ну что? Так, ну давайте, вот, все. Так, все, кого я выбираю сейчас, прям я вам отправляю смайлик в ответ. Итак, Юлия, я вас выбираю. Итак. Еще у нас вот Ольга. Тоже вам отправляю смайлик, вы у нас верно ответили. Ну и давайте одного мужчину, да? Ну как же без мужчин-то? В этом мире без мужчин просто не продержаться, не прожить. Ренатей, ну в общем вот так вот записано, ну что-то от имени Ренат начинается, да? И вы. Ну а правильный ответ, конечно же, все это не кончается. Попались? Я вас разыграла, конечно же. Все только начинается. Вот так вот. Я поздравляю трех победителей. Юлия, Ренат и... Так, еще я потеряла всех своих. Вы... И Ольга. Все, поздравляю вас. Ну, а мы продолжаем.
0: Рок из 90-х. На Бим-радио.

0: Бим-радио.
1: Так, билетики разыграли на вечеринку рок из 90-х. Дальше у нас что тут было по обсуждению? А, кто что лучше всего готовит? Или у кого что сегодня на ужин? Вот, например, нам пишет тут кто-то, что сегодня у них на ужин макароны с котлетками. Это здорово. Макароны с котлетками, нет, с пюрешкой. Помните такой мем когда-то был очень давно? Ну, может быть, только я его помню, и я и его основатель. Так, еще тут нам пишут, что вот то ли это коронное блюдо, то ли это то, что сегодня у них на ужин, это рассольничек и соляночка. Очень люблю соляночку. Это вообще мое любимое супное блюдо, так скажем. У кого что еще? Так, ну вот такой вот у нас сегодня прошел часик, да, что-то обсудили, что-то вот обед немножечко, ой, не обед, а немножечко аппетит разыграли. Кстати, а сегодня на завтрак у меня были вчерашние недоеденные роллы, а я где-то прочитала, что их есть вообще-то нельзя, это очень вредно, потому что за ночь там образуются микробы, всякие червяки и так далее, а я их все равно ем. Расскажите, а вы кушаете вчерашние роллы, или вы не живете мышлением бедных, вы выбрасываете все, что не доели. А я вот доедаю. Было очень вкусно, замечательный завтрак, обожаю такое. Вот, к сожалению, очень редко. Ну ничего. Ну что, расскажите, доедаете вы вчерашние роллы или все утилизируете? Вот такой у меня вопрос. Еще тут нам пишут, что вот то ли это коронное блюдо, то ли это то, что сегодня у них на ужин, это рассольничек и соляночка. Очень люблю соляночку, это вообще мое любимое супное блюдо, так скажем. У кого что еще? Так, ну вот такой вот у нас сегодня прошел часик, да, что-то обсудили, что-то вот обед немножечко, ой, не обед, а немножечко аппетит разыграли. Кстати, а сегодня на завтрак у меня были вчерашние недоеденные роллы, а я где-то прочитала, что их есть вообще-то нельзя, это очень вредно, потому что за ночь там образуются микробы, всякие червяки и так далее, а я их все равно ем. Расскажите, а вы кушаете вчерашние роллы, или вы не живете мышлением бедных, вы выбрасываете все, что не доели? А я вот доедаю. Было очень вкусно, замечательный завтрак, обожаю такое. Вот, к сожалению, очень редко. Ну ничего. Ну что, расскажите, доедаете вы вчерашние роллы или все утилизируете? Вот такой у меня вопрос интересный. И нас

0: скажите, а вы кушаете вчерашние роллы? Или вы не живете мышлением бедных? Вы выбрасываете все, что не доели? А я вот доедаю. Было очень вкусно, замечательный завтрак. Обожаю такое. Вот, к сожалению, очень редко. Ну ничего. Ну что, расскажите, доедаете вы вчерашние роллы или все утилизируете? Вот такой у меня вопрос интересный и насущный, потому что, по-моему, очень актуальный. А еще тоже актуальный вопрос о еде. Доедаете ли вы корочки от пиццы? Многие не едят. Я раньше думала, что это какие-то богачи невероятные не доедают корочки от пиццы. А потом выросла и поняла, что жевать их моими зубами, повзрослевшими, тяжеловато становится. Поэтому корочки иногда не доедаю. А, еще иногда, знаете, как делаю? Ем пиццу, например, корочки оставляю, а на утро потом вместо хлеба их с яичницей там использую. Да, вот такое у меня безотходное производство пищевое. А вы как используете? Кушаете корочки или не кушаете? Вроде все уже придумали для того, чтобы люди корочки эти съедали, да? И сырные корочки, и мясные корочки. Какие только корочки не придумали. Так, вот нам сразу же сообщение приходит от Азата. Конечно, доедаю. И шавуху вчерашнюю могу вточить. Меня научили все доедать. Правильно, правильно. Меня тоже учили все доедать, иначе силу свою не доедаешь. Так, вот еще нам пишут Бимчик и Алина. Привет, моя короночка. А, вот говорим о коронных блюдах. Это хачапури по-аджарски. Обожаю, но калорийно очень, поэтому часто не побалуешься. Да, согласна. Ну, как говорится, все, что вкусно, оно не откладывается. Нужно это правило запомнить и на носу зарубить.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В общественной палате предложили ежегодно выплачивать педагогам по 12 тысяч рублей ко дню учителя. Деньги учителя смогут тратить на свое усмотрение, в том числе на подарок к празднику. Инициаторы подчеркивают, что поддержка педагогов должна оставаться одним из ключевых приоритетов государственной образовательной политики. В Татарстане внедрили удобный механизм подтверждения права на льготный проезд. Теперь достаточно предъявить QR-код из цифрового ID в приложении МАКС. Его нужно показать кассиру либо контролеру. Система при сканировании сама проверит, есть ли у пассажира льгота. При этом персональные данные не раскрываются. Интересный факт. Чтобы пережить засуху и другие сложные периоды, улитки впадают в длительную спячку. Она может длиться до 3 лет, позволяя моллюскам сохранять влагу и экономить ресурсы. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
9: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик. Модный московский шиномонтажье.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Бим-радио.
1: Итак, признавайтесь, кто из вас страдает вот этой современной зависимостью? Нет, не от телефонов, не от гаджетов, не от интернета или от рилсов, а вот от этой вот зависимости капель в нос. Есть же такая. Вот лично в моем окружении очень много таких людей. Даже мой папа страдает вот этой зависимостью от капель спрея в нос. Моя сестра вот тоже недавно отказалась от этой злой привычки. И для вас, дорогие зависимые, есть хорошая новость, потому что в России изобрели специальный спрей, который лечит вашу зависимость от другого спрея, который против насморка. После распыления препарат будет превращаться в гель и ненадолго оставаться в слизистой, что будет обеспечивать длительное воздействие на ваши пазухи. И сейчас, как раз-таки прямо вот в эту минуту, идет разработка этого спрея и происходит доклиническое испытание. То есть спрей-то уже изобрели и происходят сейчас последние какие-то там штрихи, они там что-то корректируют. И совсем скоро вы сможете навсегда отказаться от этой ужасной, злой привычки, как капли в нос. Ну, по-моему, это одна из самых таких, не самых плохих привычек, но, по-моему, последствия могут быть вообще прямо очень страшными. Там, вот мой папа перестал чувствовать запахи, например, из-за вот этих вот спреев, представляете? Поэтому я, кстати, когда болею, стараюсь вообще не брызгать ничего в нос. Использую алоэ, каланхоэ, вот это вот всякое разное. Но все-таки должна сказать, что если вы с чем-то таким столкнулись, не занимайтесь самолечением и обязательно обратитесь к специалисту.
0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: В 1991 году радиостанция KLSK-FM в американском Альбукерке решила сменить формат на классический рок, в связи с чем 24 часа подряд в эфире звучала песня Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Дважды на радиостанцию по просьбе взволнованных слушателей приезжала полиция. Один человек заявил, что диджей, видимо, получил инфаркт, а другой, что радио захватили террористы, ведь фанатом Led Zeppelin является Саддам Хусейн.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
5: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: maximilians.ru. Запрещено для детей. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
1: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
0: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
3: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия, просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто», «Канавто». Не оферта.
0: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В общественной палате предложили ежегодно выплачивать педагогам по 12 тысяч рублей ко дню учителя. Деньги учителя смогут тратить на свое усмотрение, в том числе на подарок к празднику. Инициаторы подчеркивают, что поддержка педагогов должна оставаться одним из ключевых приоритетов государственной образовательной политики. В Татарстане внедрили удобный механизм подтверждения права на льготный проезд. Теперь достаточно предъявить QR-код из цифрового ID в приложении МАКС. Его нужно показать кассиру либо контролеру. Система при сканировании сама проверит, есть ли у пассажира льгота. При этом персональные данные не раскрываются. Интересный факт. Чтобы пережить засуху и другие сложные периоды, улитки впадают в длительную спячку. Она может длиться до 3 лет, позволяя моллюскам сохранять влагу и экономить ресурсы. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Мы здесь уже начали говорить обо всех, о совсем других темах, но сообщения приходят еще и на предыдущую тему, поэтому я не могу оставить слушателей без прочтения. Вот Павел, например, делится тем, что сегодня он будет готовить гуляшек с картофельной пюрешкой и много-много лука. Привет, болталки, передает Павел. Очень здорово, много-много лука, это круто. Я вот очень люблю лука, кто-то не очень. А еще вот еще одно сообщение от того же Павла. Средства и медикаменты в носик он не использует. Если уж приспичило, то что-нибудь из народного средства, алоэ или промывает солененькой водой или содой. Но я, кстати, не знала, что нос можно промывать содой. Мне казалось, что это слишком агрессивный состав для носа. Ну вот, как бы, век живи, век учись. Но Павел старается не болеть и уже 3 года совсем не болеет. О, Павел, ну вы молодец, я вас поздравляю. Надеюсь, что закон подлости не сработает и вас никто сейчас не сглазит в эфире, потому что столько людей слушает. Сейчас услышат, что вы 3 года не болели. Ой, обзавидуются вам люди. Но я вам желаю здоровья, еще столько же лет быть здоровым и еще столько же умноженное на 1000. Вот. А Антон пишет по поводу брызгалок в нос, потому что вот я прочитала новость, если вдруг кто-то пропустил, что в России создали специальный спрей, который помогает избавиться от зависимости в нос от другого спрея, потому что у многих людей сейчас зависимость такая имеется и очень серьезная. Антон вот пишет нам: ни в коем случае не капайте в нос больше 5 дней. И да, кстати, это верно, это правильно. А если уж привыкли, то срочно бросайте. Да, будет тяжело первые 3-4 дня, но надо потерпеть. Вот такой совет нам дает Антон, наш слушатель. Спасибо. Обязательно прислушайтесь те, кто вот страдает такой зависимостью. Но тоже, опять повторю, самолечением заниматься не нужно. Если все-таки вы заметили, что у вас действительно образовалась зависимость от капель в нос, то обязательно обратитесь к специалисту, к врачу, потому что это все не шутки, а очень серьезно. А то многие думают: ой, ну что, нос болит, что такого, ни сердце же, ни почки, да какая разница. А потом навсегда лишаются обоняния. А как же без этого чувства? Невозможно.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. «Волга в Канавто». Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло?

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: С вас 5875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Спонсор игры «Утромани» на BIM Radio ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
7: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
8: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
9: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
10: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.

0: Бим Радио.
1: Так, а у нас здесь сватовство в прямом эфире. Итак, давай поженимся, ищем любовь. Я не знаю, как еще назвать эту рубрику, которая только что сама по себе каким-то волшебным образом родилась. Нам тут написал слушатель, когда я говорила о готовке, о еде и так далее, что вот слушайте, я прям зачитаю с его интонацией. А я вот ничего не готовлю. Уезжаю рано, приезжаю поздно и уже сил не хватает готовить. Что-нибудь на ходу перекушу и все. Вот так вот пишет нам слушатель Ильдар. И еще говорит, может быть, с вашей помощью жену себе найду. А как же я оставлю такое сообщение без ответа, без просмотра, без огласки, девушки, красавицы, мои дорогие. Тут Ильдар, причем симпатичный молодой человек. У него тут на аватарке прямо кепочка, акбарсовская вот эта вот, как это называется, джерси. Он такой весь хорошенький, симпатичный. Вот еще есть фотография у него в папахе. Видно, спорт любит туда-сюда, да. И вот это самое, ищет себе жену. Я вам говорю, девчонки, пишите, я вам его контактик скину, потому что он у нас еще пишет, да, я говорю ему, а напишите еще какие-нибудь факты интересненькие о себе. И он пишет, что он трудоголик, добрый, заботливый. А я сваха, я поняла, приняла, записала и огласила. Девушки, если кого-то вдруг заинтересовал прекрасный мужчина по имени Ильдар, которому хочется, чтобы кто-то его покормил, пригрел, и вот кому-то он свою доброту это все подарил, пожалуйста, напишите сообщение. А представляете, сейчас сойдется вот так вот у нас, и мы создадим пару на нашем доме BIM2. Это же вообще потрясающе. Девчонки, если не напишете, я очень расстроюсь, огорчусь, и я не знаю даже, что буду делать. Наверное, всем своим подругам этого Ильдара буду советовать. Так что давайте, девчонки, не пропустите свое счастье. Тут такой жених ждет. Ну, прям вообще вечеринка, сватовство. Девочки, пишите, пожалуйста, нам в Максе. Тут Ильдар ждет свою невесту. И я тоже жду, чтобы у него появилась невеста. Я теперь вообще не успокоюсь, пока он не найдет себе жену. И каждый эфир буду об этом говорить. Так что, если вы не хотите, чтобы каждый эфир я говорила про Ильдара, который ищет себе жену, пожалуйста, напишите. Ой, хоть бы создалась пара. Ой-ой-ой, хоть бы.
2: Осень на любимой волне.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Итак, я тут давала объявление о том, что мужчина в самом расцвете сил по имени Ильдар ищет себе невесту. А вы что думаете, тут все так и останется без развязки, без завязки? А вот и нет, тут уже на него просто огромная очередь выстроилась из женщин. Все хотят познакомиться с Ильдаром. Итак, девочки, еще немножечко информации про Ильдара я вам обязательно хочу сказать. Он у нас не пьющий, если что, симпатичный, импозантный и заботливый. Ему 40 лет. Я надеюсь, что эта информация не секретна. Вот 40 лет, и тут, если что, уже если что, Ильдар, я хочу вам сказать в прямом эфире, если вдруг вы слушаете, уже есть девушка, которую вы заинтересовали. Ой, у нас скоро будет свадьба. Ладно, извините, пожалуйста, эмоции плещут. Так, стойте, подождите, у нас тут еще сообщение. Евгений ищет тоже себе женщину. Девочки, Евгений, ну вы напишите о себе информацию какую-нибудь, я зачитаю. Может быть, вы тоже кого-то заинтересуете. Ой, девчонки, мальчишки, у нас тут целый банк огромный из женщин интересных, из классных мужчин. Создадим кучу пару, дом 2 открываем. Это просто супер. Ой, я очень рада. Все, мне пора уже идти, кстати, мой эфир заканчивается. Ой, тут кто-то пришел.
2: Ищите женщину.
1: Во-во-во-во-во, надеюсь, вы слышите. Тут Петр. Петр вроде бы не напутал имя, а то бывает у меня такое. Пришел, сейчас будет тут это самое дальше продолжать. Так, быстренько скажу про Евгения. 35 лет, работящий, умеет любить и ценить, и баловать. Или баловать, не знаю, не помню. В общем, вот так вот. Девочка, пишите, пожалуйста. Девчонки, я всем скину. Баловать, вот Ярослава добавляет. Ну все, мне пора закрывать свой рот и уходить, потому что сейчас будет вечерний Трубим. Ну все, всем пока. Контакты всех влюбленных я вам передам сейчас. Ну все, пока-пока. Так, стой. А, ой, пора переключить, я сама запуталась. Ну все, до свидания, у меня тут сердце колотится от вашей любви.

0: Нет, сегодня слышал, на самом деле, там одна барышня рассказывала, что это означает. Я в курсе, на самом деле, о чем это речь.
1: Лев Погромович.
0: Но только я забыл. А что?
1: Короче, типа, я тебя лучше.
0: А, лучше, да. Это как бы...
1: Модно. Магну. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Сегодня понедельник, всем здравствуйте. Петр Нежинский, Ярослава и, конечно же, выпли 7972. Магну. Переключу, а то я не смогу работать
0: могну,
1: нормально.
0: Могну. Это же откуда-то все вот это оттуда-то, вот. Вот оттуда-то это все новоязы же, вот эти вот новоделы. Ну ладно, тебе нравится, хорошо.
1: Я понял. Ну иногда надо такое послушать, чтобы начать ценить Газманова еще больше, например.
0: Нет слов нет. Ладно.
1: Как нет? Вот же Могну.
0: Могну. Это превосходительная такая, да, степень. То есть я как бы это...
1: Превосхожу тебя,
0: круче,
1: да.
0: Круче тебя. Ваше да. превосходительство.
1: Просто там есть еще движение определенное.
0: А что там надо делать?
1: Ну там, смотри,
0: что
1: вот так там? Вот встаешь. Что? Я тебя Могну.
0: А, ну, в общем, не затейливай танец, ребята. Это вот как Six Seven и Могну. Вот это, в общем, собери танец, видимо, в финале. Не затейливай очень движение.
1: Да, и тема у нас есть сегодня тоже. Затейливая, кстати. Тема, давайте с юмором как-то отнесемся. Сегодня понедельник, у многих тяжелый день. Я сегодня чуток не переделал. А ты что переделал сегодня?
0: А что я сегодня переделывал? Я сегодня ничего не переделал, потому что изначально хорошо сделал. Вот так вот, ясно? Ясно вам? Но
1: я жду.
0: А все, больше ярче не будет. А какая тема-то?
1: Тема такая, смотри, мы же бывает там что-нибудь говорим, ну, из разряда «я бы сейчас за шоколадку продалась бы», например, да?
0: Ой, или... не знаю, мне такое не знакомо вообще.
1: Ну, не за шоколадку и не продалась бы, ну, вот смысл
0: за
1: такой.
0: За букет цветов лились, что ли?
1: Грубо говоря, нет, там, говорят же, я сейчас душу бы отдала бы за чашку кофе. Вот на данный момент, дорогие радиослушатели, за что бы вы...
0: Отдали душу, ты хотела сказать,
1: ну,
0: но постесняла.
1: Продались,
0: и
1: да.
0: тоже не то как-то, да, звучит.
1: Ну, как-то грубовато. Давайте с юмором говорю еще раз. В общем, чего бы вы сейчас прям хотели, что вот прям любые ковришки бы за это выложили.
0: А, ну давай,
1: бы.
0: Давай, вот так вот, да, прям вот раз, и все это у вас получилось, появилось. Чего бы вы хотели?
1: Может быть,
0: вот,
1: какая-то действительно такая какая-то мелочь, там, чашка кофе, например, или просто оказаться дома, например, или кроватка. В общем, ждем вас в кроватке.
2: Вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио. Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: раскрашивает город, а Chili City Ray делает его еще ярче. В Канавто время собирать взгляды на Chili City Ray от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. Chili Канавто. Тукая 115. 230 30 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля Chili City Ray в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
1: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.

0: все.
1: Пять домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количество предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
2: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Одна девочка за всю неделю ни разу не устроила своему парню истерику и умерла.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Мне почему-то эта вот музыка напоминает детский садик.
1: Ну да.
0: Как будто там такой музыки, конечно, не было.
1: Как будто там стоит где-то Полиночка, и пальцы у нее из ноздрявки не вылезают никак. Да?
0: И тетя такая-то на пианине играет.

0: И мамочка такая стоит, вот так вот выводит все вместе с ней. И вывозит, кстати, тоже, да. В общем, всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Петр Нижинский, Ярослава, +7 9 8 2 42 102 8. И у нас такая тема.
1: Такая тема. Врубайся, страна.
0: Я бы сейчас все отдал за.
1: Ну, отдал или отдала. Давай ну, что-то да, как-то да. сразу.
0: Ну, вот если прямо совсем с юмором,
1: то отдала,
0: опять же.
1: Да?
0: Продалась бы за там. Ну, вот что-то бывает, нам хочется очень.
1: А сколько вот этого в нашем мире, вот этого вот продажного за? Ой, пальцев не хватит загибать.
0: Так, начнем читать сообщения, которые вы прислали.
1: А
0: их
1: давайте
0: много.
1: Напомню, куда могут нам их присылать прежде всего. +7 9 8 2 42 102 8. Мало ли кто-то запамятовал после выходных, например, и только что к нам подключился. Вот мы на связи через эти мессенджеры. +7 9 8 2 42 102 8.
0: Так, Газижан тут у нас...
1: Ишь ты, живой.
0: Опросники, привет, живы-здоровы, оказывается. Сколько лет, сколько зим, я уже пятый день не пил.
1: Батюшки.
0: Обезвоживание вот. Будет, вот попейте воды.
1: Поэтому бабиль это заканчивается, Гаджижан. Ну-ка, фрукты встали в ряд.
0: Доброго вечера, сейчас бы пузико погреть на морюшке.
1: О, это да.
0: Все это бы отдали, да, получается? Салям апа.
1: Угу, это тебе.
0: Исэмэсэс малай. Лысый малай. Как будет по-татарски лысый малай? Ну, малай-то мы выяснили, а вот лысый?
1: Анволосый.
0: Я только знаю выражение, когда гонять, но оно не очень...
1: Да?
0: Не красит меня, как женщину, да. Петя тоже, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон... это Антон Пупсик, скорее да, всего, да. Он так с нами общается. Здравствуйте, Антон.
0: Привет, любимые трубимые. Ярославушка, Петр Викторович, позитивного настроения, классного вам эфира. Спасибо. Спасибо большое. Какую шоколадку брать, Ярослава?
1: Шоколад вдвойне вкуснее, если это...
0: А с изюмом, если... Ты все видел.
1: Я знаю, что ты прочитал по губам.
0: Добрый вечер, любимые ведущие. Здравствуйте, Людмилка. Я бы все отдала за мир на земле, тишину и спокойный сон без внимания. Давай.
1: Ой, вот этот вот. Ну, надо сначала же это... Ладно, не будем. И так уж наслушались.
0: Но зато это единственный мужчина, который меня будит по утрам. Я ему за это очень благодарна.
1: С таким приятным этим, да?
0: Да, внимание, вставай. Ну, давай, вставай.
1: Проснись.
0: А я говорю, давай еще, ну, поговори со мной.
1: Открой сомкнутой негой взоры.
0: Тут пишут, как будет лысый по-татарски.
1: Как лысый по-татарски
0: локоть?
1: Я
0: боюсь, но тут, судя по тому, что многие так пишут, они не врут.
1: Ну, а что ты не прочитаешь?
0: А я боюсь.
1: Плеш малай, говорят.
0: Как?
1: Плеш малай.
0: Плеш?
1: Плеш. Плеш малай.
0: Меня сейчас бодрит только одно. СМС от моей девочки. Мотор М, забери меня с работы. Но этого не будет. Я бы сейчас все отдал за это. Почему не будет?
1: Потому что она не работает.
0: Потому что или девушки нет.
1: Вот, или так.
0: Мне-то легче в этом плане. Мужчина говорит, внимание, а вот девушку где найти? А это можно умную колонку, она дома с вами будет разговаривать и заботиться о вас. Так, есть еще сообщение. Я бы сейчас все отдала, чтобы вернуться в годы детства. Шоколад вдвойне вкуснее, если это я рекой.
1: Нормально.
0: Славик нормально. Еще можно. Добрый вечер, Петр и Ярослава. Здравствуйте, Сергей. А, с девушкой расстался Евгений. Давайте поддержим как-то Евгения. Евгений, зато вы теперь свободны. Я вот тоже вообще
1: зато
0: не жалуюсь.
1: Зато вокруг еще больше девушек стало сейчас, Евгений. Все.
0: Да, вам вообще теперь все можно. И в бельдяшке тоже вам, кстати, можно. А Петру вот нельзя в бельдяшке. Видишь, Петр? А ему можно?
1: Я вообще туда и не собирался. Я
0: ну,
1: даже
0: подыграй.
1: Не знаю, где это. Да, Евгений, я вам так завидую.
0: Так, +7 9 8.
1: Бельдяшки — это просто моя мечта.
0: Мы там с тобой не встретимся. Я когда устаю от Петра, я иду в бельдяшки, потому что ему туда точно никак. В общем, +7 9 8 2 42 102 8 – это наши мессенджеры. Я бы сейчас все отдал за. Вот за что бы сейчас отдали все? Ну, можно с юмором, конечно.
1: Желательно, я бы сказал, даже с юмором. И, кстати говоря, сейчас даже предлагаю, наверное, сыграть сразу в игрушечку. У нас на подходе зеленый свет. Игра будет. И можно позвонить в студию 292-102-8.
0: Хорошо, что не оранжевый. Ненавижу оранжевый цвет.
1: Аж полуклачицы.
0: Ненавижу.
2: Вечерний трубим.

0: Филим Бедрос вот не зная этого даже посвятил эту песню нашей замечательной Луизочке, которая с нами тоже работает. Луиза, привет.
1: Зеленый свет с Джили Канавто.
0: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» с Джили Канавто, ООО «Канавто-21». А вы замечали, как много Джили Сити Рей стало на дорогах? Я? Замечал. Если вы сейчас присмотритесь к новому автомобилю, загляните в Джили Канавто. Здесь современный дилерский центр, большой выбор автомобилей в наличии и приятная атмосфера. Выбирайте свой Джили, садитесь за руль, проходите тест-драйв, а дальше все просто и, конечно, понятно. Прозрачное оформление сделки, внимание к деталям и комфорт на каждом этапе. С Джили Канавто время быть за рулем. Габдулы Тукай, 115, корпус 3, телефон 230. 30-30-30. Конечно же, у нас есть и подарок на кону. Все в лучшем виде. Давайте познакомимся с нашим игроком. Сегодня с нами дозвонился до нас первый Марат. Здравствуйте, Марат.
2: Да, здравствуйте.
0: Марат, вы очень рад?
2: Очень рад, да.
0: Это слышно. Это невозможно скрыть в вашем голосе.
3: Халер, киш, Марат? Халер?
2: А?
0: Ага. Молодец. Вот да. Я же Марат француз, потому что, понимаешь, это французское имя. Что ты ему там спрашиваешь, что-то непонятно. Марат, сейчас вам будет задан один единственный вопрос, и, по-моему, даже четыре варианта ответа.
3: Эйе.
0: Вот, эйе.
3: Понимаете? Синтетар шабелесингме, Марат?
2: Шу-шуть.
0: Шу-шуть.
3: Значит, чай пьете. В общем, один вопрос, три варианта ответов. Один из них будет правильный.
0: Главное говорить «ще, где не надо». Тогда всегда за своего сойдешь.
3: Вы готовы?
2: Готов.
0: Вещай давай.
3: Все, будем тогда начинать. Почему обслуживать свой Джили лучше всего в сертифицированном сервисном центре «Канавто»? Первое. Там работают обученные мастера, используются заводское оборудование и оригинальные запчасти. Второе. В сервисе есть бесплатный кофе. Третье. Там просто красивый ремонт.
2: Первый вариант ответа.
3: Там работают обученные мастера, используют заводское оборудование и оригинальные запчасти. Это абсолютно правильно, все
0: браво.
3: Верно. Да, раз правильно вы сказали, все. Вы молодец, умничка. Кому привет ты будете передавать, Марат?
2: Передаю привет всем, кто меня узнал, и всем ведущим Бим-радио.
3: Вот такой привет Лар Марат нам передал.
0: Спасибо.
3: Трубочку не гладите, с эфиром расскажем, как забрать подарок.
0: Ну, конечно, ни в коем случае не пропускайте наше интерактивное включение, выигрывайте отличные подарки.
1: Зеленый свет с Джили Канавто.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 5 домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 72 97.
3: Срок акции с 1.09 по 31.10.2026 года. Подробности об организации, правила поведения, количество предложений и сроках уточняйте по номеру телефона 8 800 300 ровно 72 97. Количество предложений ограничено.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked.
1: Прогноз погоды на Бим Радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарс Дом».

0: Бесплатная декларация на наш дом РФ. ООО «Акбарсдом». Не оферта.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 29 сентября, переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный, юго-восточный, в ушах можно чуть-чуть погромче, спасибо, коллега. 3,8 метра в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6 градусов, на западе до плюс 12. Где запад, определите сами, компас вам в помощь, мне, кстати говоря, тоже. Максимальная температура воздуха днем плюс 17, плюс 22 градуса. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны. Без осадков завтра днем максимально до плюс 22 градусов. Градусов ночью до плюс 6. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево завтра также днем плюс 22, ночью плюс 6, без осадков. И Нурлат. Нурлате завтра днем плюс 21, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
3: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
1: Между нами свекровь, между нами свекровь, такая вот такая свекровь. Давай переделаем песню.
4: Прям всю песню?
1: Ну нет, все песни, где есть любовь, будем заменять
4: когда,
1: на свекровь.
4: Мне вот это понравилось. Когда свекровь,
1: нечаянно
4: нагрянет, когда ее совсем не ждешь.
1: Дай бог здоровья всем свекровям и тещам тоже.
4: Конечно.
1: Еще побольше надо.
4: Очень смешно, у меня просто от Андрея тут тоже увидел сообщение в наших мессенджерах. Плюс 792-72-42-102-8. Вредит вашему здоровью, но очень ржать охота от этого. Бутылка текилы пол-лимона.
1: А что ты не спел?
4: Бутылка текилы пол-лимона.
1: Вредит здоровью. А, ну пол-лимона это
4: а
1: на прабабке.
4: А соли нету дома. И пошел по соседкам. Вот так вот.
1: По свекровям.
4: По соседкам. Поскрести.
1: А, ты даже дамская угодник.
4: По соседкам поскрести.
1: Так, ладно, у нас тема вообще-то есть. Это...
4: Что вы говорите?
1: Я бы сейчас все отдал.
4: Кабы я была царицей,
1: за...
4: молвила одна сестрица.
1: Я бы спела, я царица!
4: Я бы на целый мир тогда... Это самое, вот этого самого вот.
1: Короче говоря, за что бы я бы сейчас отдал все за. Вот за что. Ну, так сказать, душу дьяволу продал бы за.
4: Ночь
1: я
4: с
1: бы...
4: тобой.
1: Петр.
4: Кстати, идея неплохая.
1: Петр, мы коллеги, так нельзя.
4: Все вы на свой счет перенимаете. Ну да ладно.
1: Да, у нас есть сообщение, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Вот Павел пишет, все бы отдал, лишь бы вернуться в детский сад на горшок. И тихий час. Павел, какие ваши годы? Совсем скоро вам даже горшок не потребуется, лишь бы рядом были те, кто все это за вами уберет. Фиг с ними, с этими рыбными детсадовскими котлетами, которые до сих пор не люблю. А вот я, если бы могла вернуться в прошлое, я бы рубли поменяла бы.
4: Рубли поменяла бы?
1: Да.
4: На что?
1: Все, что поменяла бы рубли.
4: На долго. На золото.
1: Бутылк текил пол лимона!
4: Это прикольно, Андрей. Это прям вот вообще зашло хорошо. Хорошо.
1: Доброго вечера, Ярослава и Петр. Так, слово «лысый» будет та-та-та. Сейчас бы все отдал за возможность купить биткоины 15 лет назад.
4: Ну, а сейчас уже все, поезд-то говорится. Тю-тю.
1: Мы же...
4: А, ну мы фантазируем, да? Хотя ты знаешь... Да не знаешь, и я не знаю.
1: Знаешь ли ты вдоль ночных... Давайте сегодня песнями буду тебя раздражать.
4: А я не раздражаюсь, я тоже так умею.
1: Да, давай.
4: Без проблем.
1: Давай, когда у тебя возникнет, ты мне. А когда у меня возникнет, я тебе.
4: Вот, хорошо.
1: А когда у них возникнет,
4: они
1: нам.
4: Логика.
1: Добрый вечер, а можно мне в психушечку?
4: Можно.
1: Хотя бы на денек? Мне просто кажется, там такие простые добродушные люди. Отдохнул и снова на свободу к нормальным.
4: Психушечки, а потом... заслышав голосок.
1: А вы потом попробуйте, докажите, что вы нормальный, Илья.
4: Кстати говоря, может быть, там все нормальные. Без нас отдыхает. А мы здесь все ненормальные, на свободе с вами ходим.
1: Евгений сегодня уже с утра сопли жует.
4: А
1: тяжело, конечно, но терпимо. Евгений с девушкой расстался. Ну дайте ему время. А сколько, кстати, вот нужно времени?
4: А зачем
1: времени?
4: Так вот сопли жует? Ну человек переживает. Переживает,
1: может,
4: живой
1: глотает.
4: Же.
1: Зачем жевать? Нет, а как вообще, сколько человеку? Сколько Евгению времени надо? Скажите кто-нибудь. Мы его поддержим вместе с вами.
4: Вот, знаете, Азат нам написал, что я бы все отдал за нормальный интернет и это самое, чтобы тихо было. Чтобы по утрам вот этот вот в 5 утра не орал.
1: Чтобы в 5 вечера только она орала на радио, например, да?
4: Да вообще орать не надо. Чего вся орёт? Не надо орать.
1: Добрый вечер, ведущий прекрасного БИМ... прекрасного БИМ-радио. Слушаем вас, пока катаемся по городу, работаем доставщиками мебели. Я сейчас бы все отдал за то, чтобы клиент приехал к себе домой, забрал свой заказ. Угу. Чтобы мы поехали на последний, закончили рабочий день. Вот такие вот желания у наших слушателей. На самом деле, спасибо, что делитесь. Я бы сейчас все отдал за... Вот Светлана написала: «Привет, дорогие мои, я бы сейчас все отдала за то, чтобы мне дали работу, да такую, чтобы интересно, и график свободный, чтобы хобби всякими заниматься, и чтобы денег приносило много».
5: Где ж вы такую работу-то сейчас видели? Ну что же это такое? Сказки да фантазии.
4: Я вспомнил, раньше была программа, там свин такой был, он говорил: «Хорошо, загнул, внушайте!» А, задвинул, он говорил, хорошо задвинул. Что за программа была, не помню. Что-то в духе «Спокойной ночи, малыши» для взрослых. Вот, там был Степашка и Хрюшка.
1: Сейчас, на данный момент, отдала бы все за пшеную кашку на молоке.
4: О-о.
1: Умираю прям хочу сейчас. Я, кстати, недавно так за овсянку на молоке. Но я, правда, душу не отдала, я просто заплатила и заказала себе эту овсянку на
5: овсянка,
1: молоке.
5: Овсянка, сэр.
1: Но она не оправдала моих ожиданий. Так вот, бывает, что-то хочешь, а оно нет.
4: Да, так вот,
1: не
4: знаешь,
1: стреляет,
4: бывает.
1: Не стреляет, а желание не выстреливает.
4: Вот, вот, вот. Это вы совершенно правы сейчас. Хорошо, прям подметили. Жизнь, она такая разная. Иногда лучше жевать, чем говорить, знаете. Есть что пожевать?
1: Оранжевая жвачка есть, будешь?
4: У меня есть оранжевая ручка.
1: Ладно, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. За что бы вы сейчас все отдали? Душу продали бы дьяволу.
4: Люцифер нас слушает, кстати. Не забывайте об этом.
3: Вечерний Трубим. Бим-радио – это только начало. Сегодня BIM-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM-медиа. 2-930-800.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
2: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-392-44741, 16+.
4: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделя БРИКС.
3: Розыгрыши проводятся в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрышей с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе правил и проведения срока, месте, количестве и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
5: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снимет груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.
4: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
5: Клара Захаровна, а Машенька там козявки ест.
6: У меня другие пока проблемы. Пойди возьми полотенчик и отдай кот Машенька.
5: Она мне дает козявку есть. Козявка, Машка!
6: Откуда тебе это в твоей голове вообще?
7: Великовозрастный.
6: Нет, мы с тобой за эфиром говорили про вот это.
7: Да.
6: А ты сейчас про вот то.
7: А вот я вот так вот умею. И вот эдак.
6: Я не была готова к своим козявкам, тем более козявка Маши. С учетом того, что у меня Юнона, Виктория и третью мою зовут. А, Ксюша.
7: Ксюша, ты что? Ксюша.
6: Итак,
7: все будет хорошо.
6: Да, всем здравствуйте еще раз. Петр Нижинский, Ярослава, +7 9 8 2 42 102 8. А, Клара Захаровна еще с нами, да.
7: Ну да, где-то в глубине души.
6: Которая решает свою личную жизнь. И как вот вы думаете, это вообще нормально, когда она хочет второй раз, а он демонстративно тонометр достает?
7: Ну, вообще нормально.
6: Нормально?
7: Да.
6: Вот Клара Захаровна решает.
8: Кларочка, ты что? Перестань, у меня уже давление не то. Подскочи.
6: Так можно сказать, а не демонстративно доставать тонометр.
8: Кларочка, давление подскочило, да не там.
7: Давайте напомним тему. У нас
6: напоминай.
7: Замечательная тема сегодня.
6: Напоминай.
7: За что бы вы, как-то вы сказали, душ продали бы? Прямо
6: нет,
7: вот
6: это
7: здесь
6: не, я не могла.
7: Здесь
6: так,
7: и сейчас.
6: Я вот так сказать не могла.
7: За шоколадочку там, может быть, за покатушки на дорогой машинке по городу. А, я бы сейчас все отдал за.
6: Вот. Свекровь повернулась ко мне задом.
7: Это страшно.
6: Свекровь.
7: Это страшно. Ну, смотри, какая свекровь, конечно. Если она красотка, то ее не страшно.
6: Страшно красиво.
7: С уважением повернулась. Если вы так с уважением оценили, сказали, батюшки, какая красота.
6: Какая у меня свекровь. Выставили в статус. Ладно, все по теме, ты меня забалтываешь.
7: Давай.
6: Так, я бы все отдал бы, чтобы поехать куда-нибудь сейчас на море отдыхать. Смотрите, вселенная так не воспринимает, Алексей.
7: Да.
6: Не поехать куда-нибудь сейчас на море отдыхать.
7: А конкретно?
6: Отдыхать. Да.
7: Конкретно.
6: Море, привет.
7: В Джанхот, например, хочу поехать отдыхать.
6: Дон Кихот, например.
7: Вот. Понимаете? Конкретизируйте.
6: Гвоздь мне в рот, например.
7: Как это? Мне кеды. Что там было-то в кеды?
6: Гвоздь мне в кеды.
7: А, гвоздь мне в кеды. А напомнили, спасибо большое, ребята, за эту программу. Тест на возраст пройден у нас вместе с вами, да? «Тушите свет» называлась программа, действительно. Где там Хрюндель был. Хрюндель и это, Степаныч. или Степашка.
6: Благодарю вас, понял. Сейчас бы все отдал, чтобы вернуть 1993-1996 годы работы на скорой медицинской помощи и жизнь в общежитии скорой. Работа, конечно, трудная, ответственность, зато коллектив был веселый, да и в общаге еще веселее было. В общаге вообще веселки. Там сейчас вот интересно, правила в общаге сейчас сложнее, чем были раньше, или такие же?
7: Не знаю вообще, какие там правила были. Не был в общаге. А нет, был.
6: Добрый вечер. Я бы отдал свою душу за то, чтобы... так, внимание. Чтобы теща оставила нас с женой в покое.
7: Ой.
6: И дала жить спокойно.
7: Ой.
6: Либо чтобы она перешла жить в другой мир.
7: Ой.
6: Что, в принципе,
7: да
6: она...
7: ты что, правда, что ли?
6: Не тоже. Да. Не будем говорить, кто пишет. Все. Пошли на дорожную информацию.
7: Да уж, однако вы прошлись хорошо по тещеньке-то. Любовь-то какая, а?
4: Вечерний Трубин. Дёвые заявки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
0: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
7: 6 баллов на данный момент. Движение в городе плотное. Об этом нам сообщает Яндекс.Карты. Давайте посмотрим, где крупные пробки расположились. Улица Кулгали от Юлиса Фучика до Овражной улицы 24 минуты. 21 минута время проезда на комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали. 20 минут проспект Ибрагимова, улица Копылова, Ленинградская. Улица от улицы Воровского до Беломорской. 15 минут на Пушкина. Улица Татарстан от улицы Карла Маркса до Московской. И 14-минутное время проезда на Николая Ершова от Вишневского до Искры. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, она же Кремлевская, свободна в обе стороны. Мост Миллениум из центра 3 балла. Кировская дамба из центра 5 баллов. Третья транспортная дамба в центр 3 балла. Из центра свободна. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
4: Путевые заявки на БИМ-радио.

0: отдала эту.
1: Молодец, салютирует.
0: Гордимся, да, очень гордимся. Так, всем еще раз здравствуйте, Петр Нежинский, Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Петр Нежинский.
1: Ага, что?
0: Решил заболеть.
1: Ничего не решил заболеть, нет, ни в
0: коем случае.
1: Смотри,
0: Ботанин в отпуске.
1: Нет. Он в отпуске, что ли?
0: Да.
1: Да как он посмел? Да как он посмел? Если хочешь идти, иди, редактор заглянул к нам.
0: Они все заглядывают, и когда вы слышите эту песню в эфире...
1: Это значит, они уходят.
0: Кто-то уходит, да, а мы здесь остаемся вместе с вами.
1: Слава богу, уходят только до завтра.
0: И не сильнейшие. Ха-ха-ха!
1: Ну что, в этом часе мы будем играть, сочинять, что ли, будем? Рифмы?
0: Да, будем подбирать. Играть, да.
1: Ага, хорошо, будем продолжать читать ваши сообщения. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Сегодня говорим о том, чего бы вы хотели вот прямо сейчас, чтобы бац, и оно вот случилось.
0: Да не так просто, я бы сейчас все отдал за... Я душу дьяволу продам за ночь с тобой.
1: Итак, за что бы вы отдали душу дьяволу? Кошмар какой-то.
0: Ну, с юмором, конечно.
1: Ну, забавная программа, в общем-то, да, такая забавная.
0: Так, у нас есть сообщение. Что значит «все отдал»?
1: Да.
0: И люди все готовы отдать за мелочь? Я бы все отдал, чтобы заново прожить жизнь с учетом опыта жизненного.
1: А-а-а.
0: Ну, это прям философский.
1: Горячий камень. Вот в свое время, знаете, книжица такая была. Некто Гайдар писал. Не тот, который страну потом до ноля. Ну ладно, не будем об этом.
0: За детство. Угу. Здесь вот такое сообщение.
1: За детство.
0: Есть.
1: Вернуться в детство, короче.
0: А я бы все отдал за любовь и за глаза.
1: Да.
0: Как там в песне-то?
1: Выпьем за любовь.
0: Нет. За тебя.
1: Черные глаза.
0: Ну нет, почему-то что-то типа вспоминаю, за тебя, Колым, отдам душу дьяволу продам.
1: Я только о тебе мечтаю. Черные глаза, самые прекрасные. Эту песню просто обожаю.
0: Тим спрашивает, а вы за что?
1: А вы за что тут вообще?
0: А вы за кого? А за кого голосовал ты?
1: Молчи, никому не говори, я знаю сама.
0: Я бы сейчас, мне ничего не надо, я просто поспать бы хотела, ну и душу я за это бы не продавала. А вот Артем Патрин написал: бодрый вечер, куплю.
1: Бодрый. Куплю слона.
0: Куплю души всех, кто готов продать.
1: Бог ты мой, Артем, бог ты мой.
0: Ну вы прям боженька, да, а что почем купите?
1: Нет, боженька душ не покупает, не надо, там другой это есть такой, который...
0: Ну для других боженька.
1: Да?
0: Ну да.
1: Ну, наверное, не знаю. Вам виднее.
0: Из котла-то.
1: Из котла-то.
0: Из котлеты. В общем, да. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. За что? На что? Кому? Где моя тема? Где мой листочек?
1: Кому-то, everybody.
0: Но, на самом деле, просто покрасивее хочется.
1: Еще бы, все отдал за вечную жизнь. А то столько планов, боюсь, не успею. Написал нам Павел Немаклауд. К сожалению, наверное.
0: Нет, а что вы?
1: А знаете, Маклауд как устал. Вы смотрели сериал про Маклауд? Он там устал уже, говорит, не могу уже, все. Сколько можно?
0: Это женщина в конце рабочего дня всегда. Я устала, все. Но утром встает и ничего идет и делает.
1: И Борис Николаевич. Он тоже в один момент устал и отдохнул. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Как у вас там сформулировано-то правильно-то?
0: Я бы сейчас все отдал или отдала за.
1: Вот, об этом и пишем.
2: Это вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
4: Спонсор спецпроекта «Зеленый свет» ООО «Канавто-21».
5: Осень раскрашивает город, а «Джили Сити Рэй» делает его еще ярче. В «Канавто» время собирать взгляды на «Джили Сити Рэй» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. И встречайте осень ярко. «Джили Канавто», Тукая 115, 230, 30, 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Цена указана для автомобиля «Джили Сити Рэй» в комплектации «Комфорт» с учетом выгоды по программе «Трейдин» и выгоды автосалона. Не оферта.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.

0: Запрещено для детей. И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Народные советы.
1: Лучший способ заправить одеяло в пододеяльник — это положить их вместе в стиральную машинку.
2: Да ну на!
3: Спонсор программы — шоу Шепелявых на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Маша, возьми там полотенце, не надо все стены мазать своим пальцем. Маша, когда за тобой мама придет, а самый последний ведь приходит.
1: Я не захожу, за мной никто и пришел. Я пошел.
2: Клара Захаровна тоже уже ушла, если что.
1: Клара Захаровна, куда вы ушли? Вернитесь.
0: Мир иной.
1: А вернитесь.
0: Как наш слушатель написал. А потому что все мы не вечно, но мы сегодня не об этом, конечно.
3: Мы об этом когда-нибудь обязательно с вами поговорим. Вы знаете же, мы же любим такие это глубоко философские темы. Только мы их около юмористично с вами рассматриваем.
2: Надо серьезности добавить
3: Зачем?
2: В наше шоу.
3: Так достаточно этой серьезности.
4: Надо добавить серьезности в наше шоу. Поэтому всем еще раз здравствуйте. Вечернее шоу Трубим. Петр Нежинский, Ярослава, мы сегодня
3: всем,
4: с вами
3: всем
4: здесь.
3: Всем здравия желаем, да.
4: Да, пожалуйста, не забудьте пристегнуться в автомобиль, если вы там сейчас сидите, потому что это очень важно. Это сохранит вашу жизнь. Жизнь ваших окружающих, жизнь ваших волос сохранит хороший шампунь. Да.
3: Или
4: жизнь вашей кожи.
3: Или лысая прическа всегда сохранит вашу прическу.
4: Поэтому не забывайте быть лысыми хотя бы частично.
3: И чистить зубы два раза.
4: И не есть
3: раз,
4: чеснок,
3: два.
4: Хотя есть чеснок нужно обязательно для вашего здоровья. Я бы сейчас все отдал за вот такая тема у нас сегодняшнего эфира.
3: Да.
4: Если вам
3: серьезная
4: есть
3: тема,
4: что сказать, да, все бы отдал за «давай за».
3: Давай за них, давай за нас.
4: Да, вот и «Любые не зря пели», спасибо большое за песню. Отдал бы все материальное за посекундный график биткоина за ноябрь 2026 года. Несколько дней до ноября на то, чтобы денег в долг взять. Запятая есть, скобка закрылась. С юмором человек
3: хорошо,
4: пишет, но
3: молодец.
4: Какой может быть юмор в рамках вечернего шоу «Трудим»? Добрый
3: вы
4: вечер.
3: Ошиблись адресом.
4: Да вот тут слюни-то глотнуть не успеваешь. Так, добрый вечер. Я бы сейчас все отдал, чтобы пообщаться, обнять и поцеловать родителей. Здесь сразу вспоминается песня «Помолимся за родителей».
3: Со-со Павляшвили, да? Наш все.
4: Да, и подождите, я не дочитала сообщение.
3: Дочитывайте.
4: Пожалуйста, спасибо большое. Цените, общайтесь с близкими, пока они живы.
3: Это правильно. Это правильно.
4: Да, мы вас поддерживаем, 00365 ник.
3: Потому что когда случится эта встреча, еще непонятно. Следующее мы имеем в виду.
4: Да, море, Черное море хочу или Азовское, я барабульку тоже хочу, жареную, персики. Знаете, как мне сказал вчера один молодой человек, мало ли что ты хочешь.
3: Цап-царап.
4: Так,
3: а другой молодой человек обычно говорит чик-чирык.
4: Персики сладкие, сочные и...
0: Черт хела!
3: Суровые
4: простите.
3: Белорусские воробьи говорят чик-чирык.
4: Ты все?
3: Да, я
4: все. Ну, вообще-то про черт хелу!
3: Трубочка пошла, леденцы.
4: С орехами. За стабильный секс отдал бы все сейчас Ренат,
3: вот
4: наш слушатель.
3: Что?
4: А, тот самый секс, что был до рождения первенца, отдал бы 3 зарплаты и те в кредит.
3: Вон о чего удумал.
4: Так вы отдайте 3 зарплаты в кредит. Может быть, ваша жена и ждет этого предложения от вас, Ренат? Напишите потом, чем закончится эта история. Чем-то нужно радовать нашего слушателя хотя бы иногда. Так, значит, за... А, за любовь и глаза Рустама Нургалиевича все бы отдал Сергей. И ладно бы это была бы Аделина, но это Сергей.
3: Интересно как.
4: Интересные истории здесь у нас складываются в эфир. Если вы хотите принять участие, плюс 7-927-242-42-8. Принимайте по 100 грамм, никому еще не вредили.
3: Рыбий в жир, кстати, сейчас особо полезен будет. Вот
4: здоровью.
3: Он не вредит здоровью, между прочим.
4: Но он пахнет.
3: Ну а что поделаешь? Не все то пахнет, что золото.
4: Не все то пахнет, что смывается водой.
3: Вот именно. Иногда нужно, знаете, и рассолом ополоснуться.
4: Хотя бы изнутри.
5: Вечерний Трубим.
6: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
7: В Москве с 1994 года действует постановление правительства города, согласно которому собакам запрещено лаять с 23.00 до 7.00. Хозяевам, не предпринимающим меры по соблюдению тишины их питомцами в ночное время, могут выписать штраф. Аналогичный запрет принял городской совет Херсона в 2011 году, но на больший временной интервал с 22.00 до 8.00 и не только на лай собак, но и на мяуканье кошек, а также звуки коз, коров и свиней.
6: В мире столько столько всего интересного.
7: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
8: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните +7 843 205 51 35.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тише едешь и не доедешь. А на «Тэнк-300» проедешь везде. Полный привод, мощный двигатель, высокий клиренс. В городе комфортно, на бездорожье уверенно. «Тэнк-300» едет там, где другие останавливаются. Убедитесь сами. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Звоните 8 843 230 30 30.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления в «Сканавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Когда хочется большего, выбирают «Ли Авто». Только до конца сентября в «Канавто» выгода на «Ли L9» до 2 миллионов рублей. Официальная гарантия. Просторный шестиместный салон и передовые технологии. Успейте в «Канавто». 8-843-555-55-55. Предложение распространяется на автомобили «Ли L9» 2025 года выпуска при работе с рекомендованными лизинговыми компаниями, а также при покупке по программе «Трейдин». Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Подробные условия уточните в отделе продаж «Ли Авто Канавто». Не оферта.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Радио. 2-930-800. BIM Радио. Первое в Казани.
8: Вечер, здравствуйте, пишет Макс. Давайте все-таки посерьезнее, Макс. Давайте посерьезнее. Куда уж серьезнее в рамках вечернего шоу «Трубим» Петр Нижинский, Ярослава. И если вдруг он... Вы были для него открытой книгой, дорогая, милая моя девушка, женщина, бабуля. А он вас так и не разгадал, значит, он был просто неграмотный. Серьезнее уже некуда. Петр, ваше слово.
9: Еще серьезнее прямо сейчас и прямо здесь. Плюс 792-72-42-102,8. Это очень серьезные цифры, потому что на подходе очень серьезная игра. И нам нужны очень серьезные игроки. Желательно М и Жо.
8: А если вы прожили эту жизнь так, как хотели, или так, как не хотели ваши родители, звоните 292-102,8, обсудим каждый ваш случай индивидуально. Будьте серьезны, спасибо.
9: И, конечно же, обязательно вознаградим вас отличным подарком. И прямо сейчас отличным подарком для всех нас, измученных несерьезностью, будет прекрасная песня.

0: оферта.
1: Яндекс.Погода, в Казани на данный момент плюс 16 градусов. Завтра ожидается плюс 18 днем максимально, без осадков. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны завтра днем до плюс 22 градусов максимально, без осадков. Также будет в Армейске, Бугульме, Азнакаево. Да, и в Нурлате везде без осадков. Днем максимально плюс 21 градус.
2: А как же тетюши?
1: Что выросло, то выросло. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима «Рифмоплетка».
2: Ну что ж, дорогие наши поэтически настроенные серьезные ребята, у нас на кону серьезный подарок. Это фирменный презент от любимой радиостанции. И, вероятнее всего, кому-то он сегодня достанется из наших игроков. Давайте-ка с ними познакомимся. Первым до нас дозвонился...
1: Азамат.
2: Азамат.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Азамат. Где же ваше настроение? Где же ваши ручки?
2: Ручки. Ну, где
1: мы
2: же
1: вас
2: ручки?
1: Не видим, Олимпийский вас не слышит!
3: О, в пробке стоим. Пробки.
2: Где эта пробка такая? Расскажите-ка нам, Азамат.
3: Это, получается, Оренбургский тракт.
2: Так?
3: Ну, выезд на Оренбургский тракт, получается.
2: Выезд вот на Оренбургский тракт.
3: Да-да.
1: Пробка!
2: Раз...
1: Рассосись! Помогло?
2: Рассосалось?
3: Да, некоторые прям испугались сразу же.
2: Эрупции и шрамы сейчас тоже должны рассосаться.
1: С вами сегодня «Точнее против вас» будет играть Гузелия. Гузелия, здравствуйте.
2: Точнее.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый. Вот серьезный человек сразу слышно. Понимаете? Гузелия, вы чем занимаетесь?
4: Я вот только домой приехала, припарковалась.
2: Вы тоже на Оренбургском тракте застряли?
4: Нет, у меня все хорошо, гладко.
2: Вы хорошо, гладненько, да? Все? Все гладненько. Это здорово. Это прекрасно. Давайте напомним правила игры. Рифмоплетка. Вы понимаете, что будет происходить?
4: Это что-то там говоришь слово, повторяешь за ним, он значит за мной, да?
2: Конечно, нет.
1: Югенде!
2: Мы будем подбирать рифмы. Рифмы.
4: Рифмы?
2: Вот смотрите, я вам говорю, кровь, а вы рифма какая вот есть?
4: Вампир.
2: Любовь. Морковь.
1: Ой, где-то сейчас у нас наш слушатель тоже.
2: Икнула? Ла.
1: Ливочкин Александр. Привет большое, если слышите.
2: Вот, да, хорошо.
1: Кровь, вампир.
2: Азамат, а вы сочиняли когда-нибудь стихи?
3: Ну, по-моему, было.
2: По молодости бывало, да?
3: Ну, сейчас, недавно.
2: Недавно сочиняли стихи?
3: Да.
2: Боч. А можно нам это пару строк хотя бы? Там, ну, нормальная цензура?
3: Ну, я сейчас не помню, честно, я тете на юбилей питал, прям.
2: Ну, то есть, для дорогого человека. Азамат, а вы по громкой связи с нами говорите, через наушник?
3: Да. Громко говорю.
2: Пожалуйста, переключитесь в стандартный режим, чтобы мы вас, правда, будем лучше слышать. Да, вот видите, сразу. Села муха на варенье, вот и все.
3: Стихотворение.
2: Молодец. Вот примерно вот так мы будем рифмы подбирать.
1: Примерно шансы на победу примерно сейчас были ясны.
2: Да, да, да. Азамат, вы дозвонились до нас первым. Стало быть, вы можете выбрать, с кем будете в паре играть. У нас вот Ярослава и Петр Нежинский.
3: Ну, Ярослав мне вроде как сказал то, что преградил, точнее, то, что буду играть с мужчиной, но если можно выбрать, я бы выбрал бы ее, конечно.
2: Это правильный выбор, потому что, Азамат, это правильный гендерный выбор.
1: Вы должны были играть с мужчиной, но до нас, слава богу, дозвонилась наша прекрасная Гузелия.
2: Да, да, да.
1: Поэтому это не условие были, что вы с Петром.
3: Я вас неправильно понял.
2: Да, бывает, но немножко такое, знаешь, случается.
1: Нет, это я про другое. Мне досталась бумажка со словами, которые я не хотела. Тебе все равно, давай поменяемся.
2: А я не понимаю вообще ни слова, что там написано.
1: Мы же первые играем, получается, да? Азамат, вы со мной играете?
3: Да, да, да.
1: Все, отлично, я готова.
2: Ну, давайте.
1: Вы рифму, то есть я вам слово, вы мне рифму. Ладно?
3: Да, да, конечно.
1: Ну, погнали.
0: Рифмоплетка.
1: Будьте здоровы.
3: Спасибо.
1: Каша.
3: Маша.
1: Сотка. Эй, та-та-там.
3: Красотка.
1: Да. Кружка.
3: Брошка.
1: Кружка, брошка не подходит. Кружка, и вот еще говорят, она...
3: Подружка.
1: Молодец. Место.
3: Место.
1: Молодец. Удочка.
3: Удочка.
1: Хорошо. Свет.
5: Далекий канал.
1: Свет,
3: блеск.
1: А за окном такой прекрасный. Бывает закат, а бывает...
3: рассвет.
1: Конечно. Мысли.
3: Гусли.
1: Что? Мысли. Гусли. Нет.
3: Гусли.
1: Мысли, гусли. Это не рифма. Мысли.
5: А студию пела...
1: Да, мысли еще бывают трусы, вот они.
5: Кетчи-тапури.
1: Да.
3: Мысли.
1: Мысли.
3: Зависли.
1: Молодец. Кран. И бе... Кран.
3: Баран.
1: Молодец. Все у нас?
0: Бим радио.
2: Кран, баран.
1: Да-да-да.
2: Альдебаран. Мысли зависли. Ой, я сейчас найду даже, наверное, эту песенку.
1: Мысли зависли.
2: Спасибо, что повторили за мной.
1: Я в рифму, уфу, я в слово, фу, так. В ноту. Так, у нас 8 получилось слов. Вы молодец. Немножко не дотянули до 10, но в целом как будто сложно было, да?
3: Ну, где-то вот как будто бы крутится, но язык почему-то не поворачивается.
2: Крутится волчок.
1: Вы молодец, давайте посмотрим, как Петр сыграет с Гузельей. Гузелья, вы здесь?
4: Пока да.
1: Это у вас все нормально?
2: Какой вы веселая вообще. Гузелья, в чем секрет понедельника вашего, такого веселого?
4: Какого веселого? Вы мне испортили настроение.
2: Кто это испортил?
4: Вы.
2: Я?
4: Ой, что-то тяжело, наверное.
2: Нет, подождите, давайте-ка разберем сейчас, друзья. Конкретно я вам испортил настроение или это Азамат?
4: Да.
2: Что это значит, да?
4: Азамат.
2: Азамат. Ну, ты какой? 9. Сколько вы там отгадали?
4: Слишком много отгадал.
1: 8.
2: 8. 8. 8. Ничего страшного. Гузелья, нам ли быть в печали? Вы готовы? Давайте попробуем хотя бы.
4: Да, чушь.
2: Ну все, поехали.
0: Рифмоплетка.
2: Хит.
4: Хит?
2: Да.
4: Хит?
2: Хит. Ну, рифма, к слову, хит. В синем море он плещется. У него еще струя из спины.
4: Хит.
2: Ну, правильно, молодец. Лицо. Куриное.
4: Лицо.
2: Молодец. Бедра.
4: Бедра.
2: Молодец. Рыбка.
4: Рыбка.
2: Угу. На лице она появляется от радости.
4: Улыбка.
2: Молодец. Ты какая. Клык.
4: Рык.
2: Хорошо, клык, рык, ладно. Пушка.
4: Душка.
2: Душка. Рубашка.
4: Рубашка.
2: Любит, не любит. Любит, не
4: рубашка.
2: Любит. Цветочек такой. Любит, не любит.
4: Ой.
2: Любит, не любит. Гадают на ней.
4: Я не знаю.
2: Ну как это цветочек? Гадают на нем.
4: Рамалька.
2: Молодец. Кочка.
4: Бочка.
2: Молодец. Кроха.
4: Кроха?
2: Да.
4: Гороха.
2: Ну, гороха. Шрек.
4: Шрек.
2: Время вышло.
0: Бим радио.
1: Ну, у вас кого-то 9, да?
2: Да. Как будто.
1: Ну, что, у нас суперигра ты когда-нибудь будет вообще?
2: От
1: нет.
2: 9.
4: У меня больше?
2: У вас больше. Гузалия, у вас больше.
1: Подожди, фотку киньте сначала.
2: Девять, восемь. Счет у нас в пользу Гузалии. А вы переживали.
1: Ну, где-то вы раньше времени переживали.
4: Я, знаете, какая потная стала.
2: Какая?
1: Мы не видели. Приезжайте, мы посмотрим. Так, Азамат.
3: Да-да.
1: Я вам вот как вообще вот сейчас вот Гузелья сказала, что...
2: Что вот она вот взволнована настолько, что
1: да.
2: Аж немножечко...
1: Вы хотели бы проверить вообще это все? Вот только нам интересно или вам тоже?
4: Ну, такое...
3: Ну, можно, конечно.
2: Смотри, на все согласен, а?
1: Мы вас... Вообще, я вас очень хвалю. Вы большой молодец. Хорошо с вами сыграли. Мы были первыми, наверное, было немного сложнее. Сегодня победа не на нашей с вами стороне. Зато вы можете передать приветы.
3: Да, спасибо большое. И даже проигрывать очень приятно. Такой большой и грозной компании. Спасибо за настроение. Поздравляю мою соперницу с победой. Надеюсь, то, что и ей принесет это только положительные эмоции. Вам спасибо огромное за сделанное время. Очень рад.
1: Спасибо, у вас как будто стишок, пирожок. Все, мы очень рад. Все, спасибо огромное. Звоните еще, обязательно участвуйте. Гузелья, мы вас поздравляем.
4: Спасибо.
1: Вы молодец. Вот что это, переживали все лишний раз. Женщина сама себя накрутила.
4: Да я всегда так сначала кипишу, а потом нормально собираюсь.
1: А потом приходите на вечеринку «Рок из 90-х».
2: Не кипишуй! Все ништяк!
4: Все ништяк.
2: Гузелья, кому будете привет передавать?
4: Ой, передаю всей Казани, всем слушателям Бим-радио. Uh-huh. Вот, спасибо вам, вашему радио, uh-huh. за такие вот, как предоставляете такие возможности нам поиграть, выигрывать.
1: Попотеть?
4: Uh-huh. Попотеть, да.
2: С удовольствием попотеть.
4: Вот, всем-всем привет, всем хорошей недели.
2: Прекрасные слова. Гузалия, за эфиром расскажем, как заберете свой подарок, поэтому трубочку, пожалуйста, не кладите. В рифмоплеточку завтра, что ли, еще поиграем?
1: Поиграем. Да?
0: Расцвела в стакане щетка. В эфире Бима рифмоплетка. Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Все. Пять домов, одна цена. Готовый дом за 8,5 миллионов рублей. Тургай Делюкс Вилладж. Закрытый коттеджный поселок в Лаишевском районе. Наполни жизнь комфортом. Телефон 8 800 300 ровно 7297. Срок акции с 1.09 по 31.10 2026 года. Подробности об организации, правилах поведения, количестве предложений и сроках уточняйте по номеру телефона. 8 800 300 ровно 7297. Количество предложений ограничено.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Это действительно твой выбор?
6: Да, это мой выбор. Перевести зарплату в Акбарсбанк и открыть вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
7: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: лет.
1: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Фотосессию надо вот это... Это, понимаете ли, это не просто так все ведь. И буквы складываются в слова. Слова — предложения.
2: Слова — словосочетания.
3: Да, всем, всем здравствуйте. Мы по-прежнему здесь. Петр Нижинский, Ярослав. И тема... Тема. Тема. Тема Патрин скоро приедет, да. Тема у нас такая. Чтобы вы... Я выбросила листочек.
1: Зачем?
3: Я подумала, что все.
1: Все, ориентир потерян.
3: В общем, чтобы вы сейчас, вот за что бы вы сейчас все отдали? Я бы сейчас все отдал за, и вот отдал бы все, но не могу. Потому что все принадлежит жене и брачному договору.
1: Такая корова нужна самому. Такую не отдам никому.
3: Вернуть близких и родных. Куплю душу Ярослава, если даром отдадите, вообще по красоте будет.
1: Вообще даром ничего не отдадим. Есть 8 от овец у тебя?
3: Ты что, офигел, что ли?
1: Мало?
3: Чё, как мало, да.
1: Мало, понял?
3: Все бы отдал. Вот знаешь, если ты меня продашь кому-то, чтобы тебе посадили какую-нибудь...
1: Не продам, Колым возьму просто. А продам.
3: Какую-нибудь...
1: Нельзя людьми торговать, говорит.
3: Ну, мысль-то закралась, да?
1: Ну, да.
3: За шекели можно.
1: За шекели?
3: Да.
1: Что вы говорите?
3: Так, все, что всего бы отдал, чтобы родители были живы и здоровы.
1: Это правильно. Вот это правильно.
3: Так, надо ознакомиться с сообщением от Рената. Привет, Ярослава и Петр. Бабай пишет, здравствуйте. Живут же люди, говорит Бабай. В отпуска уходят. Еще, наверное, денег дали, чтобы не бедствовали.
1: Наверное.
3: А вы думаете о тех, кто в декретные отпуска уходит? Сразу не так вот становится.
1: Верно.
3: Как-то по-другому сразу, да? От... А?
1: Отдал бы все за постройку метро до Салават-Купере, Антон написал. Вот молодец, Антон.
3: Добрый вечер, любимки. А я вот хотела заправиться бензином и заправилась на кофе. Отвратительный на бензо... Это самый вот это самый...
1: На колонке. Кофе, да. Из бензоколонки отвратительный. Не, отвратителен.
3: Дорогой. А еще буду ждать утра и выпью кофе на работе. Все хорошо, главное, все жив-здоровы. Что еще желать? Всем хорошего вечера. Я бы все отдала за возврат 2017 вместо ипотеки на однушку. Взяла бы ипотеку на двушку хотя бы. А то ипотеку взять практически нереально.
1: Ну а что хотели? Где в 91-м-то были все? Специально такую паузу сейчас выдерживаете, чтобы люди задумались, где они в 91-м
3: были? Нет, я сообщение тут... Нет, а ты такой интересный, открывай сообщение, ознакомливайся.
1: А, М и До — это...
3: До — это нота.
1: Имена такие должны быть. А, М и До.
3: До, ре, ми, фа, соль.
1: До, ре, ми. До, ре, пири, па, ре, пири, па, ре, пи.
3: А, ми, но, а, ми, но.
1: Па, ре.
3: Подожди, там от Рената есть еще сообщение.
1: А,
3: видел?
1: Давай. Нет, не видел.
3: Ну, он, куда-то оно делось. Куда ты его дел?
1: Я вообще Рената не
3: почему мужчина не можете на место ничего класть?
1: А, привет, лучшие.
3: Спасибо.
1: Понятие «все кончено», «растяжимое». Я бы вернул свою... А, сестру. Такие какие-то вы опечаленные. Мы хотели, чтобы вы немножко все-таки по это...
3: Да.
1: А, серьезно же программу
3: я
1: заказывали
3: бы, сегодня. Я бы все отдал за волосы Эмилии Кларк, например.
1: Подшечные.
3: Не, с головы. Или там, я не знаю.
1: Или не с головы.
3: А вот, да, паховый волос Мамо, например, я бы сейчас.
4: Ну, какой кошмар.
3: Нет, не кошмар,
4: какой
3: зря
4: кошмар.
3: Ты наговариваешь.
4: Кошмар.
3: Ну, что-то такое мы от вас ждали. Ну, ладно, у нас будет время еще в Забавушке оторваться.
0: Вечерний Трубим. Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
1: Вот тут у нас Тимур почему-то прям уж возжелал вот это вот.
7: Я тебя мог, но вижу выше нормы.
2: слишком низкий, а я люблю...
1: Тимур, вам сколько котиков-то? И вот он пишет: добрый вечер, включите, пожалуйста, песню «Я тебя могну». Всем удачи на улице Николая Ершова. Что там, Тимур, происходит на Николая Ершова? Расскажите тогда нам об этом. А я пока расскажу, что вообще происходит на казанских дорогах. 4 балла, местами затруднения. Пробки на улице Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали 36 минут. Проспект Универсиады, Оренбургский тракт от Аметьевской магистрали до Фермского шоссе 16 минут. 15-минутное затруднение на Кулгали от Юлиуса Фучика до Комиссара Габишева. И по 10 минут затруднение проспект Победы от Хусаина Мавлютова до Оренбургского проезда, а также за Киева от проспекта Победы до Академика Сахарова. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, мост Миллениум и Третья транспортная свободные. Из центра только 5 баллов затруднений у Кировской дамбы испытывает. Вот такие дела. Всем желаем удачи в пути. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Шик-шабам!

0: один на часиках в студии. Мы продолжаем изучать молодежный сленг. В прошлом часе мы с вами изучили слово «могну». Ну и повторение мать учения — это 6-7. Логично. 6-7, потом будет 8-9. Вот. Что?
1: 6-7.
0: Но лучше вообще это 6-9. Вот это...
2: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
0: 6-7!

0: один на часиках в студии. Мы продолжаем изучать молодежный сленг. В прошлом часе мы с вами изучили слово «могну». Ну и повторение мать учения — это 6-7. Логично. 6-7, потом будет 8-9. Вот. Что?
1: 6-7.
0: Но лучше вообще это 6-9. Вот это вот сочетание.

0: Молодежный сленг. В прошлом часе мы с вами изучили слово «могну». Ну и повторение мать учения – это 6-7. Логично. 6-7, потом будет 8-9. Вот. Что?
1: 6-7.
0: Но лучше вообще это 6-9. Вот это вот сочетание цифр интереснее. Я вам так скажу. С возрастом это понимаешь. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Дочка, что ты там молчишь?
1: Какая у тебя дочка после... Чему ты меня учишь? Так, всем здрасте. Да, забор покрасьте. В общем, вот, в этом часе мы будем... Мы будем с вами, да. Да, там трындец какой-то, говорят, на этом.
2: Что такое?
1: Здесь вот...
2: Ершова?
1: На Оренбургском тракте.
2: А что там происходит? Нам написали, нет?
1: Там
2: рассказывают?
1: Написали, что там
2: там это по-французски из сущами, да?
1: Да.
2: Ага. На Оренбургской тракте что-то на французском.
1: Куплю в душе Ярославу.
2: В душе или в душе? В душе. Есть идея?
1: Какая?
2: Водонепроницаемые постеры с твоим изображением для ванной комнаты. А лучше знаешь что?
1: Ты все бизнес, да, тут мутишь со мной?
2: Ага. Даже не постер, а вот это вот, шторка такая. А там ты.
1: Да она вечно заляпана, там удобно, да, сразу смывается.
2: Да. А, мужчины. Я еще кружку придумал хитрую, кстати.
1: Кружку?
2: Да.
1: Какую?
2: Ну, пьешь, чтобы который чай пить. Чай еще брать.
1: Нет, а что там хитрого?
2: Я тебе потом расскажу, какую на картинку можно замастырить, чтобы она в народ
1: кому
2: ушла.
1: Нужен такой плакатик или такая шторка?
2: Пишите, куплю. Дорого. А, продам дорого, кстати. Вот. Ну, давайте к игре, что ли, перейдем пока. Там фантазии пошли.
1: Пошли.
2: Да.
3: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Игра «Забавушка» здесь на Бим-радио. Предлагаем вам принять участие. На кону у нас классный подарок.
2: Я даже скажу, что... Это пригласительный плакат с Ярославой. Отправим вас в кафе национальной кухни.
1: Да,
2: вот
1: все.
2: Так вот.
1: Итак, что нужно сделать? Мы вам фразу, вы нам продолжение окончания этой фразы в наши мессенджеры плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 до 19:40 можно принять участие. Итак, фраза на сегодня забавушку звучит так.
2: Так.
1: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому...
2: Бог ты мой.
1: Ее душа не отмывалась в душе. Поэтому ждем окончания фразы в наши мессенджеры плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни до 19:40. Заканчивайте, продолжайте нашу фразу. Ее душа не отмывалась в душе, поэтому...
2: Действуем!
4: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
5: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
6: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
7: Скидка 20% на ламинат «Квикстеп» на некоторые коллекции. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Акция действует до конца сентября.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: Скальпель. Нож.
11: Мы его теряем.
10: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
11: Что? Он жив?
10: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
12: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер

0: Бим Радио, Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан Максимилианс. Стартуем в 20.00.
1: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
2: Только вот не надо мне завидовать, ладно?
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра за бабушка. До 19.40 мы принимаем ваши вариации на продолжение фразы, которую чуть выше вам озвучивали, и озвучим еще раз. На +7 972 72 42 128 это наши мессенджеры. Вот именно туда свои сочинения вы и отправляете.
2: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому... А Бабаев тут вот грустит, что змеюка не даст ему шторку повесить с моим изображением, поэтому придется носить шторку с собой везде. На этот случай...
1: Мы сделаем карточки.
2: Карты игральные.
1: Специальные.
2: Как
1: помните,
2: раньше.
1: Как в 90-е? Вот.
2: Даже я помню. Хотела бы забыть, но нет. В общем, игра за бабушку. Давайте будем читать. Ты же давай, ты снизу, я сверху. Открываешь сообщение.
1: Давай.
2: Ее душа не отмывалась даже в душе, поэтому я понял... Толстокожая. И решил искать обходные пути. Для начала решил помыть рот с мылом.
1: Так, ее душа не отмывалась даже в душе, поэтому она часто застревала в стиральной машине. Ну, предварительно вызвав, конечно, Луиджи и Марио, чтобы помочь.
2: Конечно. Ее душа не отмывалась даже в душе, поэтому решил пойти другим путем. Сперва присел к ней рядом. Долго слушал ее рассказы о всех ранах на душе. А потом, как раны залечить пытаясь, лишь грязью получилось кровотоки устранить. И вот уж голову склонив к моим коленям, она так сильно слезно зарыдала. И слезы душу ей смогли отмыть.
1: Как так отмыть? Как там было-то, я уже забыл.
2: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому...
1: Поэтому она продолжала развратный образ жизни.
2: А как насчет... Поэтому она сменила шампунь? Нет такого?
1: Нет.
2: Нет такого варианта?
1: Пока такого нет.
2: А поэтому ей плюнули в душу.
1: Ой, забрал бы Ярославу за 5 баранов и холодильник победы. Суши, так не надо мелко плавать, да? Читаем дальше.
2: Так его, так его! Ее душа не отмывалась в душе, поэтому она купила абонемент в баню.
1: Ее душа не отмывалась в душе. От души душевно, Хрюша. Так?
2: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому он научился делать массаж. И построил ей баню с эффектом, с элементами спа. Со всеми прибамбасами и купелью. Иногда на всякий случай поливал ее святой водой.
1: Поэтому купель-то построили. Ее душа не отмывалась даже в душе, и тогда Гоголь написал «Мертвые души». Неожиданно.
2: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому она попкорн Нюша.
1: Поэтому я отмыл ее в церковном джакузи. Вот так вот. И кодилом еще ей по башне шлепнул до кучи.
2: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому задушили с дружком душегуба душного.
1: Вот так вот. Пишите, пишите, как вы только можете. +7 972 72 42 128. Скоро продолжим. А фраза у нас сегодня...
2: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому...

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В штате Вермонт есть кладбище мороженого. Там установлены настоящие надгробия, на которых размещены утратившие популярность или просто неудачные вкусы этого продукта. Специально для фанатов похороненных вкусов на своем официальном сайте этого кладбища есть возможность проголосовать за их воскрешение, пообещав при наборе определенного количества голосов вернуть их в продажу.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик». Стройщик Global Plus. ЖК «Наследие».
3: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
4: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: души, поэтому...
1: Поэтому «Игра за бабушку» здесь у нас на Бимрадио. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Итак, что же вы пишете? До 19.40, кстати, у вас есть возможность поучаствовать. Ее душа не отмывалась в душе, поэтому я взял наждачку.
2: Ее душа... Жестковат, конечно.
1: Ну, а что ты хотела? Это киска Сергей. Ее жестковат. Душа не отмывалась в душе, поэтому к ней пришел сантехник Андрюша.
2: Ага. Ее душа не отмывалась в душе, поэтому она пошла к бомжу. Он ей сказал: «Сестрица, сестрица, не блажи. Сначала грязь снаружи, вот отри. Бутылочку не оставите?»
1: Ой, тут такие жесткие. Можно я не буду жесткие?
2: Конечно,
1: там,
2: не надо.
1: Там жестче, чем наждачка.
2: Конечно, конечно.
1: Алексей, простите, я отказываюсь
2: зачитывать. Прокатят, что ли?
1: Да.
2: Так, ни в коем случае. Ни в коем случае. Вы что, Алексей, себе позволяете? Это что такое еще? Это что еще? Вы еще слушаете мою Мишель, что ли?
1: Слушает, да.
2: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому позвали батюшку, чтобы обрызгал ее своей, водой, в общем-то, святой, наверное. Вот так вот. Поаккуратнее тут с батюшками-то.
1: Да.
2: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому
1: давай,
2: больше
1: давай.
2: Ее не мыли. Хорошо. Ну, хорошо же. Ее душа не отмывалась в душе, поэтому пошли к Мойдодыру. О!
1: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому она всегда ходила в баню к соседу.
2: Угу. От души душевно в душу.
1: Поэтому так. Она пошла в баню. Поэтому муншахакереп. Ну, в общем, тоже пошла в баню. Поэтому она пошла мыть тело в баню с депутатами. Терять ей было уже нечего.
2: А батюшки, ее душа не отмывалась в душе, поэтому как пол-литра ей пошел в зачет. А дальше очка зашла ей на ура. И вот теперь... Бог ты мой, в теплой постели, в мягкой лежит ее душа, а не трезво зото, что как стеклышко чиста. Ничего не понял, все про пьянку.
1: А я поэтому не стала читать.
2: Вредит вашему знаку, порицаем.
1: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому он брал ведро пломбира, две ложки, садился рядом и начал слушать.
2: А ее душа не отмывалась в душе, поэтому она шлифовала ее в мастерской.
1: Ее душа не отмывалась в душе, из-за этого я ее не слушал.
2: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому попробуйте новые ватные палочки, Танюшка. Почувствуй, как Танюшка лезет тебе в ушко. Новые ватные палочки, Танюшка. Теперь ароматы серы. Вдвойне. Вот. Так, потому что, поэтому она не пойдет больше на вечеринку какую-то там. А, это джазовая вечеринка-то. Свингер вот это где, пати? Свинг. Да? Да? Ну, я всегда знал, что это про джаз. Я же джаз люблю. Вы не знали, что ли? Все, вы прочитали?
1: Я отказываюсь.
2: Не отказывай себе ни в чем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ватные палочки, Танюшка, лезут
1: спасибо,
2: тебе
1: что не молочко.
3: Бим-радио. Реклама на Бим-радио. Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес.
3: широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому подложка как будто бы сюда не вяжется. Но мы продолжаем игру за бабушку, но надо говорить быстрее, чтобы успеть все зачитать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, еще 10 минут вам есть на участие. На кону у нас, когда я тороплюсь, я вообще ничего не связано говорю. Петр, помогайте.
2: Торопиться не надо, не надо торопиться.
1: Тут просто такие ответы есть, что, ну, я выйти хочу.
2: Серьезно?
1: В окно.
2: Не надо? Пока. Пока не надо.
1: Плакаты еще не напечатаны, да?
2: Да.
1: Итак, ее душа не отмывалась в душе, поэтому она стала призраком в общественной бане.
3: Кошмар какой.
1: Да. Поэтому она подала в суд на сантехника за моральный осадок. Поэтому она до сих пор ходит с табличкой «Не мытьем, так катнем».
2: Неплохо.
1: Давай так. Тоже читай.
2: Сейчас. Я вот хочу, чтобы это так вот, это, чтобы лето не кончалось. Ты же так хотел, по-моему, нет?
3: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому береги честь с молоду, а волосы в душе убирай регулярно.
1: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому теперь она душа компании и поет, как соловей. Но исключительно потому, что от нее разит чем-то неземным.
2: Главная новость: ее душа не отмывалась в душе, так как души не пачкаются. Зато ее тело отлично отмывалось в ванной от оранжевой краски, цвет которой она всей душой не любила.
1: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому Максим Галкин... Он агент, нет?
2: А все может быть в этом мире.
1: Выложил старушку на дром.
2: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому достали керосин. Но если он ее не отмоет, то бросим спичку и к чертям спалим. Привет из средних веков.
1: Читайте дальше, пожалуйста, Петр.
2: Спасибо. Ее душа не отмывалась в душе, поэтому она не пойдет на рок-вечеринку от Бим-радио. Кстати, мы поиграем в рок из 90-х и разыграем пригласительный, поэтому никуда не разбегайтесь. А мы пойдем, написал нам Евгений. И правильно сделайте, Евгений. Ее душа не отмывалась в душе, поэтому из Вилариба решили ехать в Вилабаджо. Ее душа не отмывалась в душе, поэтому отшлепывал тушу. Вот такие новости на данный момент.
4: Бим-радио.
5: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор рубрики ООО «Акбарс-дом».

0: По данным Яндекс.Погоды, в Казани завтра, 29 сентября, переменная облачность без существенных осадков, ветер восточный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6 градусов на западе до плюс 12. Максимальная температура воздуха днем плюс 17, плюс 22 градуса. Елабуга, Нижнекамск, набережные Челны завтра днем максимально до плюс 22 градусов, ночью максимально плюс 6, без осадков. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево, максимальная температура днем плюс 22 градуса. Также осадков не ожидается. В Нурлате завтра до плюс 21 градуса, без осадков, ночью максимально до плюс 12. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
1: У природы нет плохой погоды.
2: Программа для именинников.

0: С днем рождения! Не помри.
1: И меня.
0: Да, будем поздравлять именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Начнем, конечно же, с группы ВКонтакте. Также напомню, что у нас есть в Максе бим-болталка. Обязательно вступайте, там ребята какое-то поздравление творческое готовят ко дню рождения Бим-радио. Поэтому,
2: молодцы.
0: Если хотите принять участие, вступайте обязательно. Ребята вам все напишут, большая бим-семья. Также напомню, что у нас есть ТГ, группа сообщества в ТГ. Есть сообщество в Максе.
2: Да-да.
0: Ну и напомню, что Бим-радио Казань мы открываем группу ВКонтакте, откуда берем именинников, тех, кто сейчас находится онлайн, отмечает свой день рождения. Эльвира Латыпова, Гульнур Мустафина, Александр Бор, я думала Бро, но нет, Бор. Ольга Куртмина, 43 года сегодня Ольга отмечает. ОГ, ну просто инициалы и все. Лиля Шарипова сегодня также является у нас именинницей. Ольга Жукова, Светлана Савельева, Лиля Васильева, Юлдус Губайдулина, Лейсан Садриева, Надежда Ластовка, просто Ильнур, просто 46 лет, сегодня просто празднует. Розалина Попова, Лиана Мехенди, Гулюса Идрисова, Наиля Агалеева и Рустам Сахапов из Лос-Анджелеса, но зато в тюбетейке. Сегодня отмечает свой день рождения. Дорогие, будьте счастливы, будьте здоровы, пусть хорошее настроение вас сопровождает всегда и везде. Если грустите, пусть рядом будут люди, которые принимают вас такими, какими вы есть, даже если вам не нравится оранжевый цвет. С днем рождения!
2: Ура, ура, ура!
0: Ура!
2: 2-930-800 – это уже номер телефона, по которому вы можете позвонить в будние дни, чтобы поздравить своих родных и близких как-то неожиданно, незабываемо. Поэтому пользуйтесь, конечно. Или заходите на сайт bimradio.ru, там есть раздел услуги, да, все можно найти, прочитать. Ну и по традиции я рассказываю, с кем знаменитости вы появились в один день. Вот сегодня, 28 сентября, на свет появились такие личности, как режиссер Георгий Товстоногов, актер Марчелло Мастрояни, актриса Бриджит Бардо. Симпатично, какая была молодость. Актер Александр Голобородько, боец ММА Федор Емельяненко. Сегодня отмечает свой день рождения дядя Федор.
0: Пес и кот.
2: Вот тебе дядя Федор-то откуда вырос. Смотри, какой стал дядя Федор. Молодец. Это все вот на Простоквашине, он так вот и вырос. Шоумен Роман Трахтенберг, если помните такого, да, он тоже родился именно сегодня. Актер Владимир Зайцев. Актер не только кино, но и озвучание. Если вот вы смотрели там всякие там, где Хит Леджер-то и Железный Человек, вот это его голос вы слышите. Его голос. Владимир Зайцев, потрясающий актер. Мне прям очень нравится. Плюс ко всему, в этот день на свет появился на Надежда Дурова, кавалерист-девица. Слышали о такой?
0: Нет.
2: Давным-давно. Нет?
0: Нет.
2: Че, «Гусарскую балладу» не смотрели, что ли?
0: Нет.
2: Серьезно?
0: Я прослушала, что-то меня спросил в самом начале, поэтому уже просто
2: вы
0: нет.
2: Вы там все про оранжевый цвет, я смотрю, читаете.
0: Да,
2: ну, все понятно.
0: Убрала.
2: Вот, плюс ко всему, я гляжу тут, как в зеркало до головокружения.
0: Хорошо, что не лежишь.
2: Да. Эд Салливан, американский телевизионный ведущий. Ну, коллега, по сути, как бы, да, получается наш.
0: Угу.
2: В своей передаче «Эд Салливан ТВ Шоу» впервые представил американской публике в свое время, да, это 1964 год, как скажет Лейсан Бадретдинов, на минуточку.
0: Угу.
2: Группу The Beatles. Поэтому давайте-ка немножечко тряхнем, как говорится.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Стало быть, 19:40 на часах, студия. А это нам говорит о том, что...
2: Что стоп, игра за бабушки.
1: Правильно.
2: Что мне за это будет?
1: С полки пирожок.
2: Ну я пошла.
3: А на какой полке пирожок? А
1: это уже история вторая.
4: Ну что, в общем-то, сейчас, если ваше сообщение приходит, они уже не пойдут в зачет. Сэляви, как говорят у нас в Азербайджане. В общем-то, но мы дочитываем ваше сообщение. +7 972 72 42 102 8. Итак. Ну, фраза-то какая у нас сегодня была?
2: Ее душа не отмывалась вот в душе, поэтому искра в ней все же тлела и не гасла.
4: А потому что на Ленинградском шоссе шоколад Аленка стоит $200 в час.
2: Если, ее душа не отмывалась в душе.
5: Если душа не отмывается в душе, попробуйте замочить ее на ночь грядущей в ромашковом чаю, уже перезагрузить роутер вашей кармы, обнулись, разочаруйте полностью, живи спокойно, хватит и ныть, залезай и полетели.
4: А ее душа не отмывалась в душе, поэтому помимо акций прикупил еще и индульгенций.
2: Какой кошмар тут. Да, слушай, это сегодня что-то прям совсем, что-то с чем-то. Вы что, понедельник так решили?
4: Вот тут дядю Валеру какого-то пригласили отмыть, понимаешь, хорошенько. Так, поэтому она забила на это все и пошла на вечеринку. Вот так вот. Так, так, так.
2: Ее душа не отмывалась в душе, потому что продавщица с большой грудью стабильно обвешивает на 2 килограмма.
4: Нет. Ее душа не отмывалась в душе, поэтому пришлось Марфуше врать дальше всем и вся, что не виноватая я.
2: Я аккуратно просто читаю. Душа не отмывалась в душе, поэтому решила, что душа – это как старый свитер. Не отмывается, зато с характером. И гордо носил этот характер дальше.
4: Купил свитер – езжай в Питер. Поэтому ее друзья окунули в прорубь на праздник.
2: Поэтому завела кота. Он вылизывал ее и уверенно кивал, мол, теперь норм, можно выходить.
4: Ее душа не отмывалась в душе, потому что ее душу не досчитались в раю. Она сбежала.
2: Поэтому так. Она записалась на курс «Духовное очищение без воды» и сразу почувствовала себя на 100% чище и на 200% загадочная.
4: Поэтому пришел какой-то непонятный товарищ и открыл двери без ключа. Ча-ча-ча-ча-ча-ча.
2: Чу-ча-ча-чу-ча-ча.
4: Чурчела.
2: Чурчела!
4: Трубочка поклава, леденцы.
2: Поэтому она решила, что душ не ее формат, и перешла на сухой метод. Просто дула на себя и говорила: чистая, чистая.
4: А вот смотрите, нам написали, да, приезжайте к нам в Елабугу. У нас жила кавалерист-девица Дурова, есть дом-музей. Совершенно верно, она наша землячка, между прочим. Вот так вот, знай наших, как говорится. Ну что, скоро подведем итоги. Игры за бабушку, дождитесь.
6: Бим-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
7: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-3».
8: Может, до весны подождем?
9: А зачем? Осенью тоже хочется новой машины.
10: «Волга» в «Канавто». Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». АО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю! В автокресле!
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Соседка, ты слышала про вклад «Мой выбор» в Акбарсбанке?
5: Не только слышала, но уже перевела пенсию и открыла вклад «Мой выбор» со ставкой до 13,7% годовых.
6: Указана максимальная процентная ставка для срочного вклада «Мой выбор» при выполнении дополнительных условий, влияющих на процентную ставку. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
8: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Рок из 90-х на Бим Радио.
1: Итак, Бим-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте ваши косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться, и открываться, и раскрываться по полной.
2: И разрываться от счастья.
1: И разрыдаться.
2: И разрыдаться можно даже тоже, но только
1: от хорошей счастья. Музыки.
2: Только от счастья
1: можно. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки! Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы, бандана, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. А ты в чем будешь?
2: Я костюм тройка надену.
1: Приходите со свечками за самый крутой образ. Сюрприз! За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Напротив меня сейчас сидит. А еще в программе ваш любимый диджей Айон.
2: Да.
1: Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс. 20.00. Петь, танцевать, отрываться будем вместе с Бим-радио. Подробности максимилианс.ру. 18+. И костюм тройка, конечно, тоже будет. Итак, есть одно задание. И мы сегодня готовы разыграть 3 пригласительных билета.
2: Совершенно верно.
1: Мы вам вопрос, варианты ответов предоставим.
2: А вы в мессенджеры плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ну давай первым трем прям, кто правильно ответит.
1: Давай.
2: Задать, чтобы далеко откуда-то не удаляться. Итак, а вопрос у нас сегодня...
1: Нужно продолжить строчку из песни.
2: Да. Так, долгою упрямую строкой бежит дорога подо мной.
1: Угу.
2: Еще чуть-чуть и распрощаемся с землей. А ей клянемся, шо вернемся.
1: Клянется. Шо вернется?
2: И вот вам три варианта ответа. Когда на Марсе зацветут сады, но навигатор снова путает следы, совру так с места не сойду.
1: Совсем плохо стал.
2: Вот так вот. Ваш вариант, пожалуйста. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Можете циферку просто написать. Вот, правильную. Правильную циферку. Есть правильный ответ? Есть, я смотрю.
1: Это, кстати, песня «Високосный год».
2: Да.
1: «Тихий огонек».
2: Моей души.
1: Написано-записано в 1997 году.
2: Да.
1: Итак, вот Эля нам отвечает первая. Правильно же она ответила?
2: Да, да, да. Конечно.
1: Элечка, я вам огонечек ставлю. Только придите в этот раз, вы часто выигрываете, вы хотите уже с вами познакомиться. Приходите. Да, далее Алиночка отвечает правильно тоже. Нет, подожди.
2: Ой!
1: Кто там?
2: Вот он, рок из 90-х-то, я вам точно говорю. Так, кто еще?
1: Так.
2: Ай, хороша песня. Нашла там, кто третий-то у нас?
1: Третий правильный ответ, кстати говоря, был. Да, все, разобрались с победителями. Совру, так с места не сойду. Правильный ответ был.
2: Совершенно верно.
1: Но очень многие почему-то подумали, что именно первый вариант, когда на Марсе зацветут сады, с какой-то другой песней
2: как-то.
1: Да, поэтому, девчонки, вот Марина правильно отвечает. Все, мы вас поздравляем, сейчас вам отправим сообщение, будем ждать вас на вечеринке 10 октября, 18+, приходите в классных рваных колготках, девчонки.
2: А эта песня, знаете, почему вдруг зазвучала-то? Мало того, что это, конечно, рок из 90-х, невероятное событие же произошло вот у нас накануне. Дэйв Гролл, Крис Новоселич и Пэт Смир из группы Нирвана вновь воссоединились на премии MTV VMA Awards за вклад в видеопродакшн. Вот так вот, ребят, сколько лет прошло, а все актуально.

0: Рок из 90-х на Бим Радио.
1: Гороскоп на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
3: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снизить груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.

0: Вечерний Трубин. Неожиданно, конечно. Ну и что? Под фанфары тоже, кстати, неплохо.
1: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Вы смотрите телеканал Бим Радио.
1: И прямо сейчас мы разыгрываем...
0: всех.
1: Душу всех. Ну, что там у нас?
0: Сейчас я хочу так вот это... чтобы лето не кончалось, конечно. Да, ну, а что, вот так вот, и вот оно вот почему-то где-то когда-то. Но все равно ведь все на круги своя, как обычно, а по-другому и не бывает. Ну и время подводить итоги, конечно, нашей игры за бабушку. Давайте напомним, какая у нас сегодня замечательная фраза была. Снова барабанщики, поехали.
1: Ее душа не отмывалась в душе, поэтому...
0: поэтому больше ее и не мыли. Опа! Мы поздравляем Айрата Шакирова, который идет прямо к нам сейчас по красной ковровой дорожке, в белых кедах, в синих брюках и в желтом пиджаке.
1: Хорошо, что не в оранжевом.
0: Это точно. Поздравляем вас, Айрат. Спасибо, что сразу тут отреагировали. Сейчас я вам тоже кое-что напишу. Подарок достается вам. Какой же это подарок? Это замечательный подарок.
1: Кафе.
0: Национальной кухни. А что может быть?
1: Мы команда.
0: И мы шашливы.
1: Петр, спасибо вам большое за эфир, дорогие радиослушатели. Если вам сегодня никто не говорил, что вас любит, знайте, что мы вас любим. И, конечно же, мудрость дня вам под вечер. Секрет спокойствия. Моешь чашку, думай о чашке.
0: Вот так вот.
1: Берегите себя, мы вас любим. Пока.
0: Дзен.
2: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на Бим Радио. Вечер.

0: Who's your dad type? I'm the bad guy.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: Сегодня без одного плохого мальчика. Сорвал голос. Я про Патрина. Ну а Белов здесь. Всем добрый вечер, друзья мои. Билли Айлиш начали. Сегодня много классной музыки. Сегодня у нас программа «Легенды и бенды», которая будет посвящена року из 90-х. Лучшие хиты из 90-х. Роковые, друзья мои, с 9 до 10 в программе «Легенды и бенды». Всем добрый вечер. Поехали дальше.
1: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Так, давайте всех еще раз поприветствую здесь в эфире Бим-радио. Большое спасибо ведущим вечернего Трубима. Здесь Сергей Белов. Друзья мои, здравствуйте, здравствуйте. Я тоже рад вас слышать, видеть по вашим сообщениям. Очень приятно.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
4: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
5: Что?
2: А, ничего, показалось.
6: Привет, как

Днем все лучше и лучше. Надеюсь, вы сегодня стали лучше прежней версии вчерашнего себя, воскресного себя. Хотя вчера, я больше чем уверен, вы отдыхали вместе со мной этим утром. А этим вечером, друзья мои, мы будем обсуждать новости во втором части программы «Легенды и бенды». Завтра появлюсь снова утром. Кто меня ждал? Респект. Сергей Белов у микрофона. Напомню, наши координаты. +7 92 72 42 102.8. Пишите, пожалуйста, в Макси. Патрину огромный привет. Выздоравливай. Саныч, выздоравливай. Спрашивает, где ты? Видимо, так отлично провел выходные, что сорвал голос. Тем временем, новости-то он подготовил. Молодец, молодец. Вот это я понимаю, команда. Он с утра написал. Я, говорит, еще, я, говорит, никакой в плане вокальных исполнений. Но вот новости я, говорит, с большим удовольствием подготовлю. Вот, пожалуйста, друзья мои, новость, которую ждали все. Правда, ВОЗ ныне там. По-прежнему. Больше никаких потопов. Вопрос больше, наверное, да? Казань получит деньги на ремонт ливневок. Правительство Татарстана подготовит предложение по ремонту ливневой канализации, а точнее обсудит денежную часть этого вопроса. Поручение о поиске финансирования дал глава Татарстана Рустам Миниханов во время послания Госсовету РТ. Перечитайте внимательно, там очень много обстоятельств и фактов. По его словам, хуже всего дело обстоит в столице республики. Смотрите как. Больше всего нас заливает. Казань на сегодняшний день остро стоит вопрос износа сетей ливневой канализации, особенно в Казани, сказал он. Примерные суммы и сроки подчеркнуть неизвестны. Казань уже много лет страдает от того, что при каждом дожде водителям приходится устраивать заплывы, получать гидроудары, а пешеходам переходить дорогу по колено в воде. Благо, летом это сланцы. Можно стряхнуть и пойти дальше. В этом году, кстати, поток воды, я вспомнил, на Петербургской даже унес огромную металлическую вазу. Вот так все хлынуло в разы. Когда уже вопрос стоит. Но я напомню, что примерные суммы и сроки по-прежнему неизвестны. Но мы верим в лучшее, продолжаем слушать Бивradio. Да, друзья мои, +7 92 72 42 102.8. Спасибо за пожелание отличного эфира. Вам тоже отличного всем слушающим Бивradio вечера. Ну и музыка соответствующая под этот вечер. Расслабляющая, конечно.

Кошелечек ваш, кошелечек с денежками, можно поближе к радиоприемнику. Сейчас будем заряжать на успех, на прибытие денежных купюр в этот кошелечек, друзья мои. Ну а таксистам хорошего коэффициента.

0: Заверните, пожалуйста, да? Еще несколько раз мы нон-стопом в эфире. А я помню времена, когда в час можно было поставить хитовую песню. Два раза. Такая наглость была поначалу. Но сейчас надо соблюдать. Все же есть каноны радиовещания. Вот, пожалуйста, Баиндия спектакль за мой вечерний эфир. Разочек, но прозвучит по многочисленным заявкам трудящихся и нетрудящихся. А продолжаем, друзья. Я очень часто в последнее время работаю с туристами, которые приезжают в Казань, общаюсь с ними и всегда с уважением и с почетом они вспоминают имя первого президента Республики Татарстан Ментимера Шариповича Шаймиева, да. И по этому поводу, наверное, в том числе, в Татарстане 2027 год официально объявлен годом Ментимера Шаймиева. Еще при жизни, это классно. Итак, указ подписан. Как говорится в документе, данное решение принято с учетом выдающихся заслуг первого президента РТ в становлении государственности и социально-экономическом развитии региона. Вот с этим я особенно соглашусь. В тексте указа также был подчеркнут большой личный вклад Шаймиева, героя труда Российской Федерации и государственного советника, не кого-либо, а всей нашей республики, в развитии Татарстана. В общем, давайте... С наступающим не поздравляют, с 90-летием в частности. Я думаю, что все заслужено. Пожелаем нашему уважаемому первому президенту здоровья, конечно же. Пожелаем здоровья всем. Мир вашему дому и здоровья вашим близким. По этому поводу, друзья мои, на радостях совсем скоро буду разыгрывать билеты на нашу классную вечеринку, на которую вы собираетесь, это 100%, я знаю. Все столы уже скупаете, мои маленькие мажоры. Так вот, Arizona, Rhodes, Def Leppard, что-то приятное из рокового семейства прямо после рекламы здесь на Beam Radio. Давайте зарядимся роком и будем готовиться к этой вечеринке.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.
0: Думаю, что выражу общее мнение сообщением Расима, который написал. Отвечаю. Шаймиев отличный мужик. Засим продолжим. Кирюх пишет: отличного эфира. Большое спасибо. Думаю, завтра в городе точно будут 10-бальные пробки. А потому что завтра сборная России будет играть со сборной Ирана. И в Казани ограничит движение. 29 сентября с 10 до 8 вечера в районе Акбарс-арены могут перекрыть несколько улиц. В списке возможных ограничений понятно. Чистопольская, Сибгат-Хаким, проспект Ямашева, Академик Арбузова, дублер Гаврилова и другие.

0: глаза закроешь.
1: А мне так хочется его обнять.
2: Между Нью-Йорком и Москвой тебя так просто потерять.
3: Нам говорят, что мы так похожи.
0: Похожи с тобой.

комментариев. Но я думаю, что все это дело ожидаемо было, тем более анонсировано. С 1 октября 2026 года у нас вырастет квартплата. Насколько? Но если вы в теме, то изучили. Для тех, кто не в теме, просто знайте, будьте в курсе. С 1 октября услуги ЖКХ в Татарстане поднимутся, произойдет рост на 18,2%. Почти на 19%. Будем округлять. Тут интересная дифференциация произойдет с новыми тарифами на электроэнергию в Татарстане в 2026. Соответственно, в 2027, смотрите, базовые тарифы для городского населения дома с газовыми плитами. Оговорочка. Первый диапазон до 3900 киловатт в час. С 1 января 5 рублей 82 копейки. С 1 октября 2026 года 6 рублей 47 копеек. Почти на рубалек. Хотя указано 65. Ну, согласись, 65 копеек. Второй диапазон. Если от 3900 до 6 киловатт в час. С 1 января 7 рублей было. А с 1 октября станет 8,54. Там есть и третий диапазон, если свыше 6 киловатт в час. С 1 октября 12 рублей 41 копейку. Существенно. Вот. Стоимость газа вырастет с 1 октября на 9 рублей. До 9 рублей, если быть точнее, 28 копеек. Рост произойдет на 73 копейки. Держи карман шире, честно говоря. Как вы отнесетесь к этому? Да как вы можете отнестись? Будем платить дальше, друзья мои. Ну, а посмотреть бы статистику задолженности по ЖКХ по Татарстану, вот это любопытно. Я думаю, что в следующий понедельник я этот вопрос подниму с Патрином, который эту новость мне подкинул. Вот. Будем считать дальше. А повышение у нас обычно каждый год. Это произойдет совсем скоро. Через пару деньков на 18,2%.

0: поднимут в цене, соответственно. Смотрите, что с газом происходит. Вот только недавно, я помню, 6 рублей был. Ну, это несколько там лет 15-16 назад. 6 рублей был газ, пропан, бутан. А сейчас 46 рублей. Вот не хотите, друзья мои? Бензин 70 сегодня заправлялся.
1: Радио. Первое в Казани.
0: Лет так 5 назад возвращались в Турции. Там на пересчете с турецких лир выяснилось, ну, сразу прикинули, что стоимость бензина 92-го 70 там с копейками было. 70 мы тогда возмущались. 70 рублей в Турции, в этом загнивающем Западе. У нас сейчас 70, я заправлялся вот сегодня. Вот там. 68 с копеечкой, как всегда. Та заправка зеленая, которая без очередей.

Я вам признаюсь, честно, сегодня кайфанул от того, что костромские приехали, туристы. Говорят, вы знаете, у нас там плюс 10, плюс 12 в Костроме. Я говорю, так а у нас плюс 27, вот на выходных был. До 32, вы знаете ли, местами. И еще завтра теплынь. Послезавтра там только там что-то на воскресенье, на субботу, на воскресенье, на воскресные дни, на выходные ваши, на местами заморозки. Ну, что-то я вас пугаю. Вообще, октябрь тоже должен быть теплым, там останется ноябрь. Что мы сделаем в ноябре? Скрасим этот месяц. Днем рождения Бим-радио, 32 года будем отмечать. Вы представляете, у нас работает ведущий, который 32 года работает на Бим-радио. Зовут его Махмуд Аракаев, голос вселенной. Завтра, кстати, как раз во вторник появится в рабочем полднике, анонсирую его. Махмуду привет. Так вот, он очень любит эти новости. Он их называет новости из параллельной вселенной. Прямо сейчас зашел в бим-болталку, прям к нашей сегодняшней теме повышения ЖКХ. У меня когда-нибудь телефон вообще будет слушаться меня? Живет своей жизнью. Итак, новость. Зарплаты в России могут вырасти почти на четверть за 4 года. На четверть за 4 года. Ох, заживем, ребятки! По прогнозу Минэкономразвития Российской Федерации в 2026 году средняя зарплата составит, знаете сколько? 112 тысяч. К 2029 году мы будем даже откладывать, по всей видимости. Показатель может вырасти до 137 тысяч рублей. Это примерно на 22% больше текущего уровня. Я вас поздравляю. Давайте уже планировать, что будем покупать.

0: рекламы звонки, снова песня «Красота». Красота, красотища. Сижу потею, честно вам скажу. Жарко в студии, жарко! Как у вас там дела, как работаете, как отдыхается? Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Программа «Легенды и бэнды» у нас через 15 минут. Посвящена будет лучшим рок-хитам из 90-х. Будем разогревать вас, подогревать перед вечеринкой 10 октября. Кстати, совсем скоро, в ближайшее время, разыграть 3 пригласительных билета на эту вечеринку. Хотите, желаете, ждите в эфире «Бим-радио».
1: Реклама на «Бим-радио».
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на «Бим-радио». 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, дела ваши будут складываться гораздо лучше, если вы сконцентрируете внимание на физкультуре или спорте. Тельцы, вам нужно проявить инициативу. Любая активность принесет пользу и доставит вам удовольствие. Близнецы, возрастает тяга к доброму и вечному. Поводов для хорошего настроения должно прибавиться. Раки, внутри у вас должно появиться желание открыться, довериться. Львы, вам захочется праздника или банкета, что нежелательно именно сейчас, но вас это не смутит. Девы, этот день подходит для домашних дел, для занятий с детьми, решению семейных вопросов. Весы, возможно, вы идеализируете близких людей и тех, кто вам симпатичен. Присмотритесь. Скорпионы, проявите лояльность и философский подход к делам. Стрельцы, вы будете уязвимы в эмоциональном плане, но материальное положение будет устойчивым. Козероги, было бы неплохо поработать на земле. Это вас успокоит. Водолеи, принятое решение снимет груз с ваших плеч, поэтому настройтесь на рабочий лад. Рыбы, если вам не хватает подарков, праздничных эмоций, решите этот вопрос побыстрее. И пусть вам всем сегодня обязательно повезет.
4: Бим-радио – это только начало. Сегодня BIM-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM-медиа. 2-930-800.
5: Рок из 90-х на БИМ-радио.
6: Да, сейчас будем разыгрывать пригласительные билеты на нашу крутую вечеринку 10 октября. Она состоится. И это получается сколько еще? Меньше 2 недели к нам готовится к этой вечеринке. Есть информация на правах рекламы, друзья. Итак, БИМ-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам. Танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября ресторан «Максимилианс» вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х. Проверим вообще, кто лучше знает рок-легенды, устроим конкурсы и разыграем подарки. Обязательно приходите в рок-образе. Косуха, рваные джинсы. Если джинсы не рваные, предлагаю разорвать. Если сами не справитесь, нас зовите. На входе разорвем всем коллективом вам джинсы. Бандана, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. За самый крутой образ сюрприз. Но бандана это вообще, в принципе, must-have в этом, как в гардеробе всякого уважаемого себя рокера, недорокера. Так, за атмосферу вечера отвечает главный рокер. Это вот 100% главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. А еще в программе ваш любимый диджей Айон. Загорелый. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с БИМ-радио. Подробнее на сайте maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Традиционно, согласно условиям этого конкурса, надо будет продолжить строчку из песни. На этот раз из творчества Агат Кристи прозвучит у нас строчка «Сказочная тайга». Вот вам уже и первая подсказка. Сегодня сообщения под номером 4, под номером 6 и под номером 8 станут победными, а их авторы получат по одному пригласительному билету на эту крутую вечеринку. Итак, вопрос и продолжение строчки от вас. Продолжите, пожалуйста, слова из песни «Черные сказки белой зимы». Три варианта. А. На ночь поют нам большие деревья. Б. Навевают нам сладкие сны. Или В. Дарят надежду в объятиях тьмы. Три варианта. Достаточно прислать номер к нам на плюс 7 92 72 102 8. Это БИМ-радио, наш Макс. Пишите.
7: И

0: об итогах этого нашего розыгрыша «Рок из 90-х». Надо было продолжить строчку из песни Агаты Кристи «Черные сказки белой зимы». Это «Сказочная тайга». Итак, «Черные сказки белой зимы». Дальше многоточие. Вам нужно было продолжить. Три варианта. На ночь поют нам большие деревья. Б. Навевают нам сладкие сны. И В. Дарит надежду в объятиях чумы. Ну, первый вариант был правильнее, чем все остальные. Те, кто написал цифру 1, поздравляю. А это Ренат, Рамиль, Ахмадулина, Виктория. Вы и пойдете, собственно, на рок из 90-х 10 октября. Сейчас будем завершать час.
1: До свидания.
0: Ну, вы поняли, с кем, а дальше уже программа «Легенды и бенды».

0: 7.32. Да-да-да.
1: Легенды и бенды. На Бим-радио.
0: Я сейчас разомнусь, в этом часе. С большим удовольствием проведу эту передачу, программу «Легенды и бенды». Сегодня шпага одна, а должно быть две шпаги. Одна шпага у нас заболела, заболел он, как в той песне, заболел, полечись, Артем, еще раз...

0: и Бенды на Бим-радио.
1: Я сейчас разомнусь, а, в этом часе. С большим удовольствием проведу эту передачу программы «Легенды и бенды». Сегодня шпага одна, а должно быть две шпаги. Одна шпага у нас заболела, заболел он, как в той песне, заболел, полечись. А Артем, еще раз выздоровление. На сегодня здесь Белов.

0: Эх, я сейчас разомнусь, а, в этом часе. С большим удовольствием проведу эту передачу, программу «Легенды и бенды». Сегодня шпага одна, а должно быть две шпаги. Одна шпага у нас заболела, заболел он, как в той песне, заболел, полечись. А Артем, еще раз выздоровление. Сегодня здесь Белов, в гордом одиночестве, но в приятном, поверьте. Так, сегодня у нас тема. Тема классная. Тема к нашей классной вечеринке, которую мы готовим для вас 10 октября. Рок из 90-х. Решили поддержать ее музыкально, так сказать, зарядить вас музыкально. Да и вообще 90-е — это была эпоха, когда рок-музыка правила миром. Время, когда гитарные рифы звучали из каждого окна, бунтарский вот этот дух витал в воздухе. Гранж, альтернатива, поп-панк, хард-рок. Жанры смешивались, мешали, создавая неповторимый саундтрек десятилетия. Но среди множества отличных песен есть те, которые возвышаются над остальными, словно боги на Олимпе. Это лучшие шедевры, если была бы какая-нибудь картинная музыкальная галерея. Они не просто стали хитами, они определили эпоху и до сих пор определяют. Повлияли, конечно же, на целые поколения и продолжают звучать сегодня так же мощно, как и десятилетия назад. Итак, в этой подборке сегодняшней я подобрал легендарные рок-композиции из 90-х. Начнем мы без этих лишних эпитетов с композицией команды AC/DC. Помните, да, девятый рот? А теперь вами любимая песня AC/DC и «Лови заряд». Это одна из самых узнаваемых, кстати, рок-песен. Песня, я сейчас ее назову, «Thunderstruck» называется. Секрет в этой композиции в гитарном приеме Ангуса Янга, который он разработал вместе с братом Малькольмом. В итоге получилось невероятно энергичное, хоть и повторяющаяся гитарная партия. Добавьте к этому мощные ударные, пульсирующие в такт слово «танда», и получите хит, который навсегда у вас засядет в голове. Все это через пару мгновений. Кстати, «Thunderstruck» стала настоящим спортивным гимном. Ее включают на стадионах по всему миру. Песня звучала во многих фильмах, да. Существует даже алкогольная игра. Она так и называется «Thunderstruck» и связана с этой песней. Ее суть в том, чтобы слушать композицию, пить алкоголь в определенные моменты, синхронизированные с текстом. Нравится? Посмотрите правила игры. Ну, а я напомню, что алкоголь вредит вашему здоровью. И еще раз всех поприветствую. В эфире Бим Радио. Меня зовут Сергей Белов. И это программа «Легенды и бенды». Сегодня лучшие хиты роковые из 90-х. И начнем мы с командой AC/DC через пару мгновений.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Начало
1: первое
0: это...
1: в Казани.
0: Начало этой песни — это самый смак. Вот это.
2: Вспоминайте, из какого фильма, кстати. У меня есть перечень. Попадете, мне интересно или нет, а? Плюс 792-72-42-8. Скажите, пожалуйста, дорогие мои слушатели, как вы думаете, как вы считаете, какая самая лучшая роковая песня из 90-х, на ваш взгляд? Сюда же в Макс пишите мне, Сергей Белов. Разберем, посмотрим. Может быть, даже попадем сегодня в плейлист.

Слушайте, если я ошибаюсь, в осаде с этим нашим спецом рукопашного боя. Как его? Старость не радость. Ну вот на корабле-то они, на. Армагеддон, морской бой. Морской бой. Классный фильм для лиц старше 18 лет. Особенно момент, где они разворачивают, да, корабль. В боковом просто, на якоря. Шикарный момент. Надо пересмотреть. Обожаю. Это SD.

я так скажу, это ИИшка не напишет. Это сделает и сыграет только человек. Отлично, с AC/DC начали. Дальше продолжим из нашего русского рока. Сегодня самые крутые хиты из 90-х роковые. 10 октября у нас вечеринка. Мы вас приглашаем и заряжаем сегодня. Не только на удачу, на бабки, но еще на то, чтобы вы пошли сейчас на сайт maximilians.ru и прикупили себе билетик. Не откажите в удовольствии принять участие в этой феерии. Дальше. Здесь тоже без неожиданностей. Когда говорим группа «Серьга», подразумеваем песню «А что нам надо?» и наоборот. Однако немногие помнят, что «А что нам надо?» это вообще изначально сольная песня Сергея Галанина. В 1993 году, где вы были, кстати, ушел из группы «Бригада С» и занялся сольным творчеством. А в 1994 году он выпустил свой дебютный альбом, сольный. Называется «Собачий вальс», куда вошла и эта песня. Музыканты, помогавшие ему в записи, вскоре объединились в составе новой группы «Серьга». Имел счастье их видеть на сцене фестиваля «Улетай» в начале июля и подпевать, кстати, этой песне.

0: Давайте пойдем уже дальше.
1: Легенды и бенды на Бим Радио.
0: Так, спасибо команде «Серьга» за песню «Что нам надо», каждый раз приободряюще. Продолжаем программу «Легенды бенды». Здесь традиционно вечер понедельника. Я Сергей Белов, и сегодня у нас лучшие хиты роковые из 90-х. Вам это нравится? Давайте зажжем вместе. Следующая композиция группы «Creed». Это настоящий рок-гимн, я вам так скажу. Песня родилась из импровизации на сцене, а текст, написанный Скоттом Степпом, посвящен силе осознанных сновидений. Что вы вообще об этом знаете? Если ничего не знаете, то послушайте песню. А песня «Highs» стала, пожалуй, самой вирусной рок-песней 90-х в 2023 и 2024 годах. В соединении группы использование трека командами Texas Rangers и Minnesota Vikings в качестве гимна, исполнение песни победителем шоу «Голос Хантли» и использование этой песни в рекламе Super Bowl на Paramount Plus все это поддерживало интерес к композиции. Но и до этого песня была популярна, она звучала во многих фильмах, ее использовали спортивные команды, такие как еще Carolina Panthers. Это Creed, это песня High.

мощный рок-массив, как будто локомотив проехал сейчас в эфире Бим-радио. Как здорово, что у меня с собой специальный эфирный блокнотик, куда я записываю вот те хиты роковые из 90-х, которые вы вспоминаете и отправляете мне на номер плюс 792-72-42-102-8. За это особое спасибо вам, дорогие мои. 10 октября ждем всех в Максимилисе на нашей крутой вечеринке рок. Рок из 90-х. Рок из 90-х, конечно же. Ну а дальше все же обратно к нам, потому что своя рубашка, как говорится, ближе к телу. И я снова внимание на антологию русского рока. Есть у нас такая команда из Свердловска, из Екатеринбурга. Ярчайшие представители Свердловского рок-клуба. Команда называется «Чайф». Вообще, могла ли бы другая песня какая-либо группы «Чайф» быть на этом месте их визитной карточки? Нет, «Аргентина и Майка», друзья мои, 5-0 появилась в репертуаре Владимира Шахрина и компании в 1999 году. Альбом «Шакагали», она посвящена поражению сборной Ямайки от сборной.

0: Вообще прикольная команда. Ребята, Бегунов и Шахрин — это еще те приколисты. Между прочим, они служили вместе. Друзья закадычные, а потом взяли и, значит, организовали группу. У них прикольная есть интересная история о том, как они Вячеслава Бутусова гоняли. Почитайте, если интересно. А также они, кстати, насколько я помню, в том доме, где они живут, они соседи, кстати. Все кстати у них вообще. Они снимают цокольный этаж, подвал, переоборудовали его под студию и спускают, собственно, в свое рабочее место в тапочках домашних. Прикольно, прикольно. Так, Шахрин написал песню, вдохновившись увиденной в Париже картиной. На улице темнокожие люди стучали в барабаны, напевая грустную песню, а рядом веселились аргентинцы. Это было 21 июня 1998 года, в день того самого матча, когда сборная Ямайки проиграла сборной Аргентине. А эта песня принесла чай всероссийскую известность, между прочим.
1: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
1: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды».

Fighters у нас в эфире. This ever long. Какой аромат, завораживающий своим гитарным вступлением, которое постепенно, как вы заметили, набирает силу с присоединением остальных участников группы. Это, безусловно, роковая песня, ну, конечно же, о любви. Вдохновленная отношениями Гролла с его тогдашней девушкой Луизой. Да. И вообще у этой песни было две жизни. Оригинальная электрическая версия получила ротацию, но популярность как-то затихла, пока Дэйв Гролл не сыграл акустическую версию на шоу Говарда Стерна, пожалуй, одного из самых крутых ведущих на этой планете. Вскоре после этого радиостанции начали крутить и акустическую версию, продлевая жизнь песни в чартах. Foo Fighters с тех пор периодически исполняет эту акустическую аранжировку на концертах. Песня получила, кстати, двойной платиновый статус. А это очень круто было. Продолжаем дальше. Какой самый... Ну, тут не согласны со мной некоторые товарищи касательно визитной карточки группы Чайф. Да, я чуть ранее спрашивал, какая песня еще может быть визитной визиточкой этого коллектива. Если не Аргентина и Майка, вот со мной Ксения готова поспорить. 17 лет, говорит, для нас, для девочек. 17 лет, да. Песня, написанная Владимиром Шахриным, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, но он мне лично говорит, для его жены. Жены. Романтично. Да. Так, ну а дальше такой же вопрос. Какой, на ваш взгляд, является визитной карточкой из творчества Наутилус Помпилиус? Какая песня? Какая песня? Вот. Как оказалось, по количеству прослушиваний, запросов и т.д. и т.п. самой ожидаемой известной песней у команды Наутилус Помпилиус оказались «Крылья». А не прогулки по воде, дыхание там, последнее письмо или скованные одной цепью. Песня «Крылья» вышла на одноименном альбоме в 1995 году. Однако своей масштабной популярностью, вот, наверное, поэтому она обязана фильму Алексея Балабанова «Брат», который вышел в 1997 году. В картине показана съемка клипа на эту песню, а главный герой Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова на протяжении всего фильма пытается достать вот эту пластинку CD с альбомом «Крылья». Насколько я помню, у него получается в какой-то момент. Наутилус Помпилиус. «Крылья». «Горо», говорит, у Наутилус классное. Ну, Наутилус равно Вячеслав Бутусов, можно и его тоже творчество вспомнить. «Гибралтар, Лабрадор», например.

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
1: Если бы не столь громкое имя и узнаваемый бренд Наутилус Помпилиус, этот психоделический ваш рок, честно говоря, усыпляет. 21 час 35 минут. Продолжаем программу «Легенды и бенды» здесь, на Бим-радио. Сергей Белов. Всем здравствуйте. Всем доброго вечера. Сегодня у нас красная линия всей передачи. Это лучшие, мировые, известные хиты из 90-х, которые слушали, которые у нас в голдах, я вам так скажу, да. И вы предлагаете ваши варианты на номер плюс 792-7242-8. Вячеслав много накидал, я отписал. Вот, пожалуйста, Limp Bizkit, Faint, потом Offspring, The Kids, отлично. Что еще? Юлия, тут у ней прям целый список. Дом детского творчества, что такое, осень, Наутилус, дыхание. Вот как вариант. Агат Кристи, как на войне, забегайте вперед, Юлечка, забегайте. Так, Алиса, трасса Е95, Сплин, выхода нет, ключ поверни. Мумитроль, утекай, серьга, была, ария, возьми мое сердце. Ноль, иду, курю. О, кстати, надо отписать для себя. Давненько я эту песню не слышал. Так, Линда, мало огня. Кто здесь лишний? Найк Бурзов, Лепрекон, с Хали-Гали, пара тропер. Так, следующая композиция будет англоязычная. Это песня команды Green Day. Вами любимый коллектив Green Day. Аж 1994 года песня. Там все на вопросе строится. Если у тебя время послушать мое нытье? Многие песни цепляют гитарным рифмом, но здесь вот эта простая рифмованная фраза из песни, которая мгновенно погружает вас в переживания Билли Джо Армстронга о тревожности. И песня Basket Case Green Day — это прямолинейная, цепляющая, заразительная панк-песня. А я это люблю. С неоспоримыми хуками и вокалом, которым хочется подпевать. А сейчас попробуем. В разгар гранж-бума 90-х многие считают, что именно Green Day запустили новую волну поп-панка, и Basket Case — одна из песен, с которых все началось и продолжается здесь в эфире Бим-радио.
0: Легенды и бенды на Бим-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей. Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 14 октября. Владимир Панченко. Фактор 2.
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800. БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Легенды и бенды.

0: 5-го студийного альбома группы «Алиса». 1997 год. Альбом назывался «Дурень». Там нам в подарок была песня вот эта, «Трасса Е-95». До сих пор ни одна другая композиция рокеров этой команды не смогла перебить успех «Трассы». Лидер «Алисы» Константин Кинчев написал ее в 1996 году в гастрольном туре. На тот момент обозначение Е-95 носило магистраль, соединяющая норвежский Киркенес и крымскую Ялту. В числе участок дороги Москва-Санкт-Петербург, по которому часто ездил Костя в черно-белом клипе на этот трек. Он именно этим и занимается. Кто не видел, посмотрите непременно. Так, ну а дальше у нас, как в моем эфире без Red Hot Chili Peppers, аж 1992 года песня. В принципе, с нее и началось шествие команды перчиков по планете Земля. Но через минутку, я думаю, стоит продолжить это повествование.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 7 октября. Группа «Плазма». Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио 2-930-800. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
0: Однажды продюсер команды Red Hot Chili Peppers, зовут его Рик Рубин, нашел в одной из записных книжек Энтони Кидиса стихотворение под названием «Under the Bridge» и посоветовал певцу показать его группе. В ней говорилось об изоляции Кидиса в период, когда он начал вести трезвый образ жизни, а его товарищей по команде нет. Мрачная, но постепенно становящаяся более оптимистичной гитарная работа Джона Фрушанте, а это шедевр, придает треку мгновенно узнаваемое звучание. А к финалу с хором создается ощущение, что вы прошли путь вместе с певцом.

Как будто с Энтони Кидисом вместе бросил только что пить. Прослушал песню за 4 минуты. Прошел этот путь отрезвления с ним. Он теперь трезвый, я трезвый. Вы трезвые. До пятницы, я предполагаю. Кому-то, может быть, повезет, но не забывайте, что алкоголь вредит вашему здоровью. А лучшие хиты роковые из 90-х сегодня в программе «Легенды и бенды». Чиж-компания «Фантом» Ксения Сергеевна предлагает «Сектор газа», твой звоночек «Мумитроль», «Владивосток 2000». Это все то, что будет звучать на нашей крутой рок-вечеринке, я предполагаю. Это то, что можно отправить диджею Айону, который будет зажигать танцпол 10 октября в Максимилинсе. И мы тому свидетели. Олег пишет: «Привет, Бим! Привет, Сергей! Здорово, Олег! Агата Кристи. Сказочная тайга. Ничего такая, согласен. Но что касается Агаты Кристи, я готов поспорить не насчет команды, а вот насчет песни. Поспорю. Как на войне, а? Как вам «Как на войне»? Песня группы Агата Кристи вышла на 4-м альбоме «Позорная звезда» в 1993 году. Музыку и слова Глеб Самойлов написал за год до выхода пластинки. И это песня о взаимоотношениях двух любящих сердец и людей. Каждый человек сам по себе личность, но одно человеческое «я» с другим никогда не может слиться до конца. Поэтому и происходит отторжение. Говорил об этой композиции автор, собственно, Глеб Самойлов. Послушаем с большим удовольствием. Лилия Исхаку предлагает «Продидж». «Продиджи», при всем уважении, это все-таки не про рок. А вот Агата Кристи «Как на войне» из «Антологии русского» — это про это. А лучший хит, я считаю, 90-х из нашего русского рока. Команда Агата Кристи. Глеб и Вадим Самойловы. «Как на войне». На тебе. Вот так приятно.

Будем потихоньку закругляться. Агат Кристи только что, как на войне, 93-й год. Вот так вот, друзья мои, мы и почти подошли к завершению программы. И вот тут был выбор, конечно. Все же пал он на Нирвану, на Smells Like Teen Spirit. 91-й год. Еще одно узнаваемое вступление, начинающееся с характерной гитарной партии Курта Кобейна. Да, переходящее в сокрушительную барабанную партию Дэйва Гролла, которого мы сегодня уже заметили в сегодняшнем выпуске программы. Да. Так, и что еще интересного? Кстати, когда вышел альбом Nevermind, именно отсюда эта песня, альбом был на таком пике популярности, что произошло немыслимое. Он сместил с первого места альбом Майкла Джексона. А зал славы рок-н-ролла включил Smells Like Teen Spirit, список песен, сформировавших рок-н-ролл. Вот так вот. Будем завершать с Нирваной. Всем козу показываю. Всем heavy metal. 21.56, друзья мои, на студийных. Меня зовут Сергей Белов. Всем желаю отличного вечерка. Ушел ненадолго. Завтра вернусь в Утромена в 7 утра. Всех вас тоже приглашаю.

big disgrace, waving your banner all over the place. We're

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио. От любимых слушателей.
4: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Осенние дни становятся ярче. С Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Осень на любимой волне.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
4: Start here.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Азон Channel на 102.8 FM.

0: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани.
1: Channel на 102.8 FM.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Волна. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Утреннее настроение на любимой волне.
1: Еще не написаны сколько, скажи, куда.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.